Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

наше радио.

0: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай! Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться...
3: Черт знает что!
1: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского. Жесткий диск. Все об экстремальных видах субкультуры.
4: Эти люди куют музыку.
1: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
0: с 7 до 11.
1: Подъемники на нашем радио. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.

0: наше радио.
1: Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран.

небе летит самолет, Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку, папа с работы картошки несет килограмм.

самолет Ленинград, Амстердам. На глубине в 10 000 сомнительных метров над тем, кто забыл.

0: потом поднимают 100 грамм. Там возле яркого солнца, сверкая крылами, в небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться, пока кто-то дернет стоп-кран. Там за июльским дождем, за февральской метелью, в небе летит самолет Ленинград, Амстердам.
1: Наше радио.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до седины.

0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай!
3: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

тихо небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас

0: Реклама. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского «Жесткий диск». Все об экстремальных видах субкультуры.
1: Эти люди куют музыку.
0: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумитроль. Имя
2: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Где была такая, типа, зашокируем всех, скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумитролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
4: Так, так бьется сердце. Так звучит наше.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: вопросов в квартиры. А на подлете к Москве сбиты 8 беспилотников, в Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов, часть отменены. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту инцидента на шахте Алардинской в Кузбассе. В Министерстве угольной промышленности ранее сообщили, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всех 132 горняков вывели на поверхность по запасным выходам. Пострадавших нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пригрозила, что ответные удары могут нанести по центрам принятия решений в Киеве. Добавлю, Минобороны России объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Украина о перемирии на эти даты не сообщала. Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией перенесен. Российский Минтранс пояснил, что это связано с отсутствием заказчика от туротрасли, передает ТАСС. Министерство добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчиков в Малайзии. Отмечу, сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Выходные продлятся с 9 по 11 число. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней. «Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Она завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо». Первый матч эти команды завершили нулевой ничьей. Ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов, и мои глаза меня обманывают, 6 или 8? 6 минут в столице. Доброе утро, дорогие друзья, сегодня. Помимо всего прочего, что отмечает весь мир и, так сказать, и вся страна, еще и День радио. А так, конечно, самый большой праздник сегодня – это день рождения Лукьяновой.
2: С днем рождения!
3: Спасибо!
1: Я вот не даешь, ты, вот что ты переигрываешь? Ну, да, ты, я хотел сказать, что ты, к сожалению, сегодня не пришла, там, туда-сюда.
3: Ну, надо было сразу меня подговорить. Я не могу, из меня прет вот это все сегодня.
2: Давай,
3: я могу, не могу сдержать.
2: Сегодня свое ворчание оставь, пожалуйста, за воротами нашего холдинга.
3: Да.
1: Я
3: только...
1: за воротами нашего холдинга сегодня оставил водителя, который привез сюда еду. Вот, поэтому я... Яночка, мы, конечно же, от лица... Ну, сейчас каждый от своего лица скажет. А вот я хочу от тебя, от своего лица поздравить с этим прекрасным праздником. День рождения — это шикарный праздник у человека. Все, что дано ему в жизни, день рождения — это, ну, считай, номер один. Это праздник, который нужно отмечать. Я не понимаю людей, которые не отмечают, но я знаю, что ты отмечаешь свой день рождения.
3: Да.
1: Чего бы ни было, как бы ни сложилось, все равно день рождения ты свой отмечаешь. Это правильно. Я желаю тебе, естественно, долгих лет жизни, хорошего здоровья.
3: Спасибо. Вот.
1: И самое главное, получить высшее образование.
3: Сволочь.
1: Которое ты
3: спасибо.
1: Вот решила получить.
3: Да,
1: вот
3: я очень
1: сейчас
3: хочу.
1: Я имею в виду.
3: Я буду умный.
1: Поэтому снюхай.
3: Спасибо, дружище. Спасибо тебе огромное. Спасибо, мальчики.
2: Помню, как на протяжении нескольких месяцев я отслушивал демо в резюме, которое нам присылали. И это было около 1000 кандидаток. Я сейчас без преувеличения говорю, не для красивой цифры. И когда я услышал тебя, я сказал: Саша, все, я нашел нам коллегу, нам ведущую.
3: Женщину.
2: Да. Бывшая наша эфирная жена нас покинула, ушла в другую семью. У нас была травма. Мы полгода, по-моему, да, вообще...
3: Постились.
2: Даже не думали о том, чтобы... кого-то брать себе и решили...
1: Я наоборот говорил, никого больше,
2: да,
1: никогда.
2: Никого. Потом Саша сказал, что она должна быть 19-летней, без комплексов и... Ну, там другие были еще требования. И я сказал,
1: небольшие.
2: Нет, возьмем 18-летнюю, маму троих детей, добрую, красивую, веселую, жизнерадостную.
3: Пришла старая, закомплексованная я.
2: И это оказалось ты, я сейчас про тебя говорю.
3: Спасибо.
2: И, Яночка, мы очень рады, что все эти годы, уже теперь годы, ты с нами, и надеемся, что так оно и будет. Но сегодня твой праздник, поэтому, конечно же, тебе здоровья, конечно же, тебе вот, я не знаю, где ты черпаешь эти жизненные энергии, но да, вот чтобы эта батарейка никогда не садилась. Ну, у тебя, я знаю, такой проблемы не будет. Будь счастлива, мы всегда рядом. С днем рождения.
3: Спасибо, мальчик.
1: С днем рождения. Я хотел только добавить вот ко всему тому, что мы тебе тут подарили, да?

0: утро для Яны.
1: Боже.
0: Дальше не буду продолжать.
1: Ой, с днем рождения. Нагадаю.
0: Ну и, конечно, всех нас с днем радио. Сегодня 7 мая. Это наш праздник. Мы отвечаем День радио, несмотря на то, что есть там еще один, который мы за праздник не считаем. Сегодня наш праздник. И удивительно, что ты отмечаешь свой день рождения и родилась в День радио.
1: Это вот, судьба,
0: да,
1: мальчики.
0: Это действительно судьба. Так же, как и твое появление здесь у нас.
1: Спасибо большое.
0: Поехали. Мы начинаем праздничное настроение. Александр, разрешите воспользоваться подарком Яны и в 9 утра слугу на утро отправить в магазин.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
3: Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
4: Катитонту всегда помогает.
3: Как в сказке.
4: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитонту, всегда тепло.
3: Котлы и водонагреватели Катитонту. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
5: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
6: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: Кадастровый инженер.
7: Да!
3: Проектировщик.
7: Да!
3: Геодезист.
7: Да!
3: Тулземпроект.
7: Да!
8: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
9: Телефон рекламной службы в Туле 250 470.
10: Наше радио.
11: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 7 мая.
2: Янг, еще раз тебя с днем рождения. Но спасибо. Сегодня и нас общий праздник.
3: Между прочим, да.
2: Да. Мы поздравляем, конечно же, друг друга. Поздравляем всех наших коллег. Радио — это не только ведущие, с нашим профессиональным праздником. И у нас есть традиция, которую мы сегодня нарушим. Ну, так, в процессе, может быть, поговорим еще. Мы отвечаем на вопросы, которые нам задают слушатели обычно.
1: Открытый микрофон.
2: Ну, они, да, открытый микрофон мы это так называем. Они из года в год, да, повторяются. Кто нас слушает давно и постоянно, наверное, уже все ответы получил, связанные с радио, ну, основные.
1: Особенно, если вы ходите на экскурсию.
2: Например, да. Ну, или слушаете нас давно, еще раз. Хотелось бы вот что попросить вас написать. Расскажите какую-то трогательную, смешную, веселую, давайте грустные вынесем за скобки нашей темы, историю, связанную с радио. Вот так. И мы почитаем эти истории через несколько минут.
3: Мы не будем... История, связанная, да, с радио. Боже, столько у меня вот воспоминаний разных и историй в копилке. И так навскидку, конечно, не скажешь. Я сейчас посижу, подумаю, обязательно что-нибудь расскажу.
2: Самый популярный вопрос, когда ты даешь интервью и давно работаешь на радио. Расскажите какую-нибудь веселую историю, связанную с эфиром.
1: Да.
2: Но все самые веселые истории, к сожалению, в эфире нельзя рассказывать. Особенно сейчас.
1: Да.
2: Потому что не знаешь, кого это обидит или под какую статью это попадет.
1: Да, у нас очень...
3: Вариантов много.
1: Очень опасно.
3: Очень много.
2: Особенно сейчас. Вариантов много. Но и плюс, конечно, когда ты давно работаешь на радио, этих историй было столько, что как и хорошие анекдоты. Ты просто забываешь.
3: Ну и вычленить что-то одно, вот так вот, навскидку сразу.
2: При случае, когда что-то напоминает тебе, ты можешь вспомнить и рассказать, но в целом их, конечно же, очень много. Но, возможно, у вас их меньше или у вас лучше память, и вы сможете вспомнить какую-то интересную, смешную и трогательную историю, связанную с... Начнем с нашего радио, конечно же. И мы с удовольствием почитаем эти истории через несколько минут.
3: Делитесь, друзья, может быть, и мы вместе с вами вспомним тоже что-нибудь самое-самое.
2: Да. Пишите наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. Пишите нам и рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 33 минуты в столице.
13: День радио сегодня отмечается, мы всех коллег поздравляем с нашим профессиональным праздником. Хочется отдельный привет и поздравление передать коллегам из российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС и отдельный привет Останкинской башне передать. Спасибо большое, да, за все, за дружбу. Скоро сделаем что-то невероятное вместе, но об этом расскажем уже на следующей неделе. А пока с профессиональным праздником. Ну что, давайте почитаем вашу историю. Попросили вас, дорогие наши слушатели, рассказать смешные, трогательные, веселые истории, связанные с радио.
14: Да. Из Краснодара прилетело сообщение. На радио ко Дню влюбленных разыгрывали 2 билета в кино. Выиграл. Думаю, сделаю жене сюрприз. Приезжаю домой с работы, говорю: дорогая, выиграл 2 билета. А она в ответ: а я тоже. Оказывается, и она участвовала в викторине следующего часа. После меня на руках 4 билета. Взяли друзей и классно провели время.
13: Привет, подъемники. В 2004 году участвовал в рубрике «Не втерпешь». Разводил свою будущую жену. Она была на работе, у нее запара, и в сердцах на мои уговоры она выдала «ты». И тут сообщение, точнее, слово на «е». И начинается на «о», заканчивается. При этом назвав мою фамилию. Естественно, это в эфир не попало. Ну, для тех, кто слушает наше радио давно и слушал раньше «Шизгар Шоу», да, «Не втерпешь» — это рубрика, где пары разводили друг друга в прямом эфире на близость. Но это был тогда условно прямой эфир, потому что после таких вот нескольких эмоциональных высказываний от второй половины мы решили записывать эту рубрику. Делали это также утром, но
14: в записи.
13: При этом, да, она выходила в записи.
14: Год назад вы гадали, где папа купил себе лодку на мамин день рождения. И после эфира несколько друзей, которые не слушают наши, предложили купить прицеп, гараж. А кто-то сказал папе, что про его лодку теперь знает вся страна, и он знаменитость. Кстати, тема с лодкой закрылась только вчера.
15: Ну, слава богу.
13: В 2004 году... Поздравляю. В 2003 году, мне 13 лет, звоню на местную радиостанцию федеральную. Меня выводят в эфир поболтать. Эфир вела девушка Оля. И вот я, дабы блеснуть остротой юмора в прямом эфире, спрашиваю. Оля, вот ведущего называют диджей. А ведущую как? Диджейха?
12: Тихо,
14: Саша,
13: мне нужно усилить.
14: Держите себя в руках. Товарищи, значит, лет 15-17 назад в Омске не вещало наше радио, а я хотела его слушать. В те времена я занималась установкой спутниковых антенн, сбылась мечта идиота, я сам ставил антенну, через которую в Омске принимает наше радио и переводит его в FM-диапазон.
13: Мои родители познакомились на учениях, где были известны только позывные. Папа отправлял сигналы азбукой Морзе, а мама расшифровывала очень быстро. Он удивился, захотел увидеть, кто это, и встретил ее. А вообще, мама всю жизнь телефонисткой проработала на 07.
12: Вот это история.
14: История не моя, а мужа. Будучи школьником, он с друзьями дозвонился до радио, попросил передать привет такой-то школе и классу и поставить трек. А ведущий передал привет и насчет песни сказал: поставить эту песню вам не могу, послушайте Цоя «Алюминиевые огурцы».
13: Там вся суть композиции или автора, псевдоним которого сейчас запрещено произносить, потому что, а, он иноагент, б, это запрещенное слово, которое попадает под статью
14: о
13: пропаганде. Да. На мой день рождения мне исполнилось 8 лет. Родители в день рождения подарили мне поздравления на радио и ТВ. Было очень приятно и трогательно. До сих пор помню с теплотой, а мне уже 38 лет.
12: Прекрасно.
14: История проста. Слушаю вас с основания. На экскурсию нашего радио попала на 4-м десятке жизни, а племянник в 3 года. Виктория.
13: Я помню, я поехал из Брянска в Санкт-Петербург на день открытых дверей в военную академию, куда я поступал, и остановился у двоюродного брата. И так как я там проводил время по большей части один в его квартире, я пытался дозвониться до всех радиостанций в Санкт-Петербурге, чего не делал никогда. Вот мой был первый раз. И дозвонился до одной из радиостанций, сейчас уже не помню, как она называлась, попросил песню, тоже не помню какую. Мне сказали, что, конечно же, нет. У нас вот, есть только возможность там, конкретную песню поставить, потому что ребята, как и мы, все работают по плейлистам. И я передал привет всем, кто меня знает. Вот, для радиоведущих, которые работали в прямом эфире на таких вот столах заказа и в случае с нашим радиопрограммой «Сейчас спою», это была самая ненавистная фраза. В том числе многие программы по заявкам и закрыли из-за этого, потому что, ну, понятно, человек теряется, не все передают привет конкретно кому-то, да, или там звонят, чтобы поздравить кого-то конкретно с праздником. Поэтому чаще всего, когда человек дозванивался на радиостанцию, он представлялся и передавал привет всем, кто меня знает. И это многих радиоведущих раздражало. И вот я тогда начал свой путь на радио с этого звонка.
14: А я вспомнила, что вот, когда начинала 100 тысяч лет тому назад, одно из первых моих интервью, и оно было по телефону, с Максимом Леонидовым. И я так разволновалась, что несколько раз за интервью назвала его Леонидом. И он мне все время: Максим. Я говорю: Леонид, да-да-да-да, Максим. Леонид, да-да-да-да, Максим. Спасибо ему огромное за эту выдержку. Но это было максимально. Это просто от стресса. Вот такое было космическое волнение.
13: Я помню, когда познакомился с Максимом Леонидовым, я... почему-то вот решил вот при первом же знакомстве, это был 2002 год, сказать ему, что я знаю Николая Фоменко. Но знаю, в смысле, я видел его по телевизору. На что он мне сказал: это не делает вам чести. Знаете, Максим, а я знаю Николая Фоменко. Это не делает вам чести. 7.40 в Москве. Если у вас есть смешные или трогательные истории, связанные с радио, пожалуйста, напишите нам наш.ру. Мы с удовольствием почитаем через несколько минут еще.
15: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 44 минуты столица. Ну, давайте дочитаю ваши сообщения. Трогательные, смешные, да. Связанные с радио.
2: Сегодня день радио. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. Всех, кто отмечает сегодня профессиональные праздники, мы поздравляем и себя, и наших коллег. Конечно же, тоже для нас это день радио. Это не только радиоведущие, но огромное количество разных специальностей, работающих на радио. Всех поздравляем. А вас попросили рассказать забавные, смешные, трогательные истории, связанные с радио. Не обязательно с нашим радио. Какие у вас были или есть? Однажды вы обсуждали тему невкусной еды. Муж рассказал мне историю про ужасно невкусный макаронник в армии. Написала о ней вам. Муж был в восторге, что у кого-то такие же ассоциации о невкусной еде. Муж до сих пор так и не знает, что это я вам написала.
3: Да.
2: Наше радио Челябинск. Включили или включали песни местных групп. Мы прислали нашу песню, нам сказали окей. Там было матерное слово. Думал, что радио само запикают. А они включили и оставили его.
4: Да, это в 90-е было.
2: Не обязательно.
5: И сейчас такое тоже бывает, когда группа не предупредила, а кто-то не послушал заранее.
3: В 2013 году был конкурс на нашем. Надо было найти в городе машину отечественной марки с логотипом, сфоткать и выложить в соцсеть с хэштегом соответствующим. Фото получилось так себе, но выиграло пусковое устройство для авто, которым пользуюсь до сих пор.
2: 14 июня 2008 года. Жена на плановом кесарево. Уже в операционной лежит, нервничает. Заходит анестезиолог, ставит на подоконник радиоприемник и включает наше радио. С ее слов ей сразу стало спокойнее. А сын родился под звуки нашего. С праздником вас. А вы знаете, вот это без преувеличения достаточно распространенная история от наших слушательниц, которые просили включить наше радио. Во время родов и рожали под наше, и рожали под наше шоу, и под нашу музыку, и под наше радио. Это очень приятно, и мне кажется, что в этом все вы и все мы.
3: И как-то кто-то писал нам, что сына назвал именем, уже не помню, какого исполнителя, который пел в тот момент. Нет, ну, не помню уже в честь кого, но там звучала песня, и в честь солиста назвали.
2: Ну, у нас солистов много, поэтому выбор огромный может быть. В этом плане удобно.
3: В начале 2000-х в Новороссийске примерно 8 раз из 10 самым первым дозванивался в прямой эфир. Сейчас пою и на протяжении долгого времени, чуть ли не все время вещания нашего радио в городе, они привыкли, что я открываю шоу.
2: Было мне лет 13. Звоню на радио в Иркутске дословно. Здрасте. Короче, поставьте Агату Кристи. Песня «Шпала». Диджей тактично так сказал. Молодой человек, давайте без короче. Перезвоните еще раз. Ну, прям сама тактичность.
4: Сделал ваш заказ практически невозможным.
3: В Караганде, когда было наше радио, я часто писала с просьбой поставить ДДТ «Дождь». И с тех пор, когда я просто писала в ответ на какие-то конкурсы или темы, мне по умолчанию после отбивки ставили эту песню.
2: С праздником! Слушаю наши 25 лет. И было много историй. Пела, сейчас спою, записывала результаты чартовой дюжины, гадала с вами. Стал инженером телекоммуникационных сетей. Тоже в какой-то мере благодаря вам. Было большим удивлением, когда в институте связи стали учить какие-то интегральные схемы. А я же хотела работать на радио. Процветания и успехов всем коллегам желаю.
3: Когда-то дозвонился до вас, я тогда был против микроволновки, разволновался и не ответил ни на один вопрос. Жена мне потом сказала, ты что, лох? Не знаешь, какие волны в ней греют продукты?
2: Это Сашка у нас адепт запрета на микроволновки. До момента, пока я ему ее не подарил. Саша много лет пропагандировал в эфире вред от микроволновки и отказывался ее ставить у себя дома. Говорил о том, что только натуральными способами разогреваем еду. А потом...
3: Приспособился.
2: В какой-то праздник, я уж не помню, что это был. День рождения, по-моему. Я подарил микроволновку, ничего, прижилась. Работает, да?
4: Да. Греет.
2: Удобно?
3: Да. Значит, была в школе голубая мечта собрать приемник. Изучил кучу схем, способы модуляции, принцип работы транзистора. Приемник собрал, но услышал только унылые средние волны. Процесс изучения радио так понравился, что в итоге поступил на радиофакультет МАИ и окончил его с красным дипломом.
4: Унылые средние волны.
2: Мы продолжим в следующем часе. А пока еще раз поздравляем всех с Днем Радио.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама. И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.
9: А какие он мне слова говорил. Независимая подвеска.
10: Ой.
9: Турбированный мотор.
10: Ох.
9: Багажник 475 литров.
10: И что?
9: Говорил и уговорил. Теперь у нас Теннет Т7.
11: Теннет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Теннет Автокласс от 2 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2М, 70-50-60.
12: Новые автомобили покупают в Автокласс.
13: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля в «Глобус».
14: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
15: Да сколько можно долбить?
16: А когда мне еще ремонт делать?
17: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79-11-44.
18: ООО «СЗ «Живи» в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Новые модели «Чанган» в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой «Чанган». Звони 70 90 90.
12: Новые автомобили покупают в автокласс.
20: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
21: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
22: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы в мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. А в ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов. Еще несколько отменены. Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия. Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что весьма вероятно, США и Иран заключат сделку. Накануне Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук, работал в следствии МВД в течение 10 лет. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера революционером в журналистике. Он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю разные точки зрения.
2: Когда он создал CNN в качестве круглосуточного производителя, что ли, новостей, все сказали, что это бредовая вообще идея. Оказалось, что эта идея не только что не бредовая, но действительно революционная. Это был человек, готовый идти на риск, очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, люди сами разберутся. Он не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно, а давал разные точки зрения. Это абсолютно был выдающийся поступок.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 8 часов и 7 минут в столице.
2: И мы, конечно же, не устаем поздравлять нашу прекрасную Яночку с днем рождения.
3: Спасибо
2: и
3: большое.
2: И всех нас с днем радио. И наша именинница подготовила сегодня специальные кинопробы для вас, праздничные, особенные. Как вот чувствовала, что в день радио, в свой день рождения, именно это произведение нужно было загадать.
3: Игорь шутит.
2: Правила простые. Мы принимаем седьмой правильный ответ, переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, и вы пытаетесь угадать. Отвечать можно с помощью наших ботов. На сайте наш.ру на главной странице есть два на выбор. Пишите через любой, который у вас работает. Ну и, соответственно, разыгрываем экскурсию на наше радио.
3: Да, которая состоится 29 мая.
2: Давайте послушаем фрагмент.
4: Ты чего у меня горох берешь?
5: Как у тебя?
4: Подо мной, значит, мой.
5: Ах, вот ты как! Тогда давай делить.
4: Давай.
5: Раз горох.
4: Два горох.
5: Раз горох.
4: Два горох.
5: Раз горох.
4: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
5: Давай.
3: Ну, в общем, простые кинопробы сегодня. Что
1: знаете,
3: там уже?
1: Настолько простые, что я даже не знаю, зачем вам думать.
2: Ну, ты
3: знаешь. Сразу пишите, не думая.
2: Посмотрим, справится или нет.
1: Потому что все сказали.
2: Иногда самые простые фильмы и не угадывают.
3: Самые сложные.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама. Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
7: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
9: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Аодес»? Мотопарк!
10: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
9: Мотопарк! «Аодес»! Мотопарк!
11: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов.

0: подарок.
1: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк». АО «Альфа-страхование».
3: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
4: Наше радио. Проверено временем. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Прекрасное настроение, просто вспоминаем тут веселую историю, связанную с радио.
3: Да, ну, с Днем Радио еще раз всех поздравляем. Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Седьмой правильный ответ мы принимали.
4: Ты чего у меня горох берешь?
3: Как у тебя?
4: Подо мной, значит, мой.
3: Ах, вот ты как! Тогда давай делить.
4: Давай.
3: Раз горох.
4: Два горох.
3: Раз горох.
4: Два горох.
3: Раз горох.
4: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
3: Давай.
5: Мужик и медведь, апельсин, чиполлино, вершки-корешки, день радио и другие неверные ответы.
3: Вы просто перечисляете слова.
5: Нет, ты знаешь, по-моему, он так и назывался, вершки-корешки.
3: Дверь-окно.
2: Фильм. Фильм «Апельсин» — это что?
5: Мы делили.

0: Апельсин.
1: А, понятно.
0: «Раз горох, два горох». Так называется мультипликационный фильм, который мы переозвучили для вас сегодня. И к нам на экскурсию 29 мая придет человек с номером телефона 903-170-47 и так далее. Мы вас поздравляем и ждем.
2: Мультфильм сделан по сказке Альберта Иванова «Как хама и суслик последние поделили».
1: Да.
2: Хама и суслик.
0: Хома, по-моему.
2: Или хома. Ну, хорошо, как хома, и если хомяк, то хома, да.
0: Мне кажется, хома, да.
2: В любом случае, поздравляем победителя.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
9: Информационная продукция 18+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
13: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
14: Давай, отец, ты им нужнее.
15: За Родину!
16: Отец уже в кино. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Дорогие друзья, 8 часов и 31 минута в столице. Доброе
19: Яночек,
18: утро.
19: Не устаем. Не устаем поздравлять тебя с днем рождения. И а с профессиональным праздником. Да. С днем радио. Только ты могла так вот одним днем сразу совместить. Себя и всех коллег также поздравляю.
1: Спасибо.
18: Смазываешь нам праздник, конечно.
1: Да ладно.
19: Да, отвлекаешь. Всех причастных к Дню радио мы также поздравляем. Сегодня, кстати, еще Международный день планетариев, Всемирный день пароля, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России и День создания вооруженных сил России. Поздравляем всех с профессиональным праздником. И вот вы нам пишете и спрашиваете, а как работники радио отмечают свой профессиональный праздник? Есть ли какие-то особенности? Ну, возможно, в каждой организации они свои, но вот какого-то единого стиля или традиций, ну, я не припомню. Хотя работаю 25 лет на радио.
18: Ну, типа фонтана нету.
19: Ну, да.
18: Купаться в фонтане нету такого.
19: Не, может быть, у вас там...
18: Тереть микрофон.
19: Ты когда в Челябинске работал, вы как отмечали День радио?
18: Слушай, я единственный День радио помню, это вот в Челябинске, свой самый первый День радио, когда мы всем коллективом, я только устроился, мы пошли вот на День радио в ночной клуб. Туда приглашали всех радиоведущих вообще со всего города. И я помню, что я в какой-то момент просто сидел на полу вот так вот.
19: Ну, это, Саша, как будто бы классическая ситуация для любого праздника. Янка,
15: ну, вот я слышала, что у нас, ну, мы просто собирались и тусили. У нас были танцы, ну, все как полагается, были маленькие сабантуи.
18: Сплошной порог.
19: Это не совсем профессиональный праздник, но, может быть, вы пропустили. Не знаю, в какой из соцсетей мужчина с именем Сергей кинул клич и решил собрать на вечеринку Серег. Вот только Сереги. И со всей страны съехались Сереги и пьянствовали в баре. Там их было, по-моему, больше 100 человек.
15: Да ты что, да. Откликнулись, да?
19: Вход только по паспорту, только Серегам. И вот они веселились. Буквально недавно вот эта вечеринка прошла.
18: Слушай, ты знаешь, я вчера...
15: Прикольно.
18: Я вчера, мы с женой возвращались поздно, и девушка шла к нам навстречу возле дома с собакой длинношерстной этой таксой. И знаешь, что она сказала? Сергей, ко мне.
19: Ну, почему нет?
15: Необычно.
18: Может быть, так звали. Нет, это очень странно.
19: Так звали ее бывшего. Жена мне так и сказала.
18: Жена мне так и сказала. Наверное, это бывший ее.
19: Ну, в общем, забавное имя. Дорогие друзья, если ваша специальность, ваша профессия как-то особенно отмечает профессиональный праздник, есть определенные традиции, обычаи, обряды, то, пожалуйста, напишите, кем вы работаете и как вы отмечаете свой профессиональный праздник.
15: Да, поделитесь с нами. Вот нашла в интернете, что говорят, что медики в день медицинского работника дарят друг другу символические стетоскопы. Я не уверена, ну, это что это правда. Да. Скорее всего, это какая-то байка интернетная. Да, но
18: то
15: наверняка...
18: есть, медики напишут.
19: Ну, я не думаю, что
18: они дарят друг
19: даже
18: другу.
19: Если кто-то подарил, я не думаю, что это повсеместная практика. Что вот в день медицинского работника все дарят.
18: Ну, давайте.
19: Ждем ваши истории на ash.ru. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 8 часов и 43 минуты в столице. Давайте почитаем сообщение.
2: Мы спросили вас, как вы отмечаете профессиональный праздник. Еще просят поздравить президентский полк с 90-летием, который отмечается сегодня. Поздравляем.
1: А как у нас президентство с 90-го? Или это вот Кремлевский полк? Или
2: я думаю, что сейчас это называется президентский полк. Раньше, наверное, Кремлевский полк. Не знаю. Вот за что купил, Александр, за то и продаю. Янка там читала, что действительно сегодня отмечается 90-летие.
3: Да, да, да. Многие газеты сегодня об этом говорят.
1: Я поясните,
2: короче, врач. Про стетоскопы, конечно, байка. Но наш профком организует экскурсии, на которые я, правда, не попадаю. У самой на этот день приходится или первый выходной после дня рождения, или дня свадьбы. Отмечаем с семьей эти праздники на даче.
3: По студенчеству подрабатывал на стройке, попал на День строителя. Так опытные старые дядьки сказали нам, что есть традиция в День строителя разбивать кирпич об каску. И если разобьется, будет премия. Ну и мы с коллегами-студентами весь обеденный перерыв били друг друга, друг от друга кирпичи с надеждой на премию. Прорабы старые дядьки стояли в сторонке и мило улыбались.
2: Ну, это такое боевое крещение молодняка.
3: Ну, не самое я безобидное. Думаю, что... Надеемся, никто не пострадал. Почему-то.
2: Ну, если человек
3: хоть
2: нам пишет...
3: и о каску...
2: Пишет складно, значит, все нормально. Я клинический психолог. И на День психического здоровья с коллегами и психиатрами желаем друг другу беречь свою кукушечку.
1: Да.
2: А по поводу имен, сейчас по городам страны идет флешмоб «Катерин». Будем все вместе петь «Расцветали яблони и груши».
1: А где? Онлайн?
3: Классно.
1: Как это будет происходить?
2: Но вот вся фишка с Серегами была в том, чтобы встретиться всем Серегам.
1: В одном месте, да?
2: В одном месте в баре, да.
3: Я думаю, что здесь тоже, наверное, знаешь, вот все Екатерины в какой-то, может быть, определенный момент, вот в определенный час начнут петь, где бы они ни находились. Может быть, это вот так будет происходить.
2: Кстати, Сереги собирались в баре Сергея Жукова.
3: Ну, что логично.
1: Концептуально вообще.
2: Он даже им видео поздравление записал.
3: Отправил, да?
2: Ну, не поздравление, а видео привет.
3: Поздравляю с профессиональным праздником. А мой профессиональный день адвокатуры 31 мая. Отмечаем с коллегами. Проходит награждение отличившихся и фуршет. Каких-то особых подарков друг другу не дарим.
2: Томск. Радиоэлектронный университет. Скидываем телевизоры и старую технику на День радио. Всех с праздником. Попов воскрес.
1: Попов воскрес.
3: Для учителей город устраивает концерт. Во дворце у входа стоят в два ряда кадеты в парадной форме и кричат слова педагогам или спасибо каждому входящему.
1: Слава педагогам.
3: Слава педагогам, извините.
1: А в каком городе-то это происходит?
2: В Рязанском.
1: Очень прикольно.
2: Радиовузе принято собираться вокруг памятника Попову. Одни орут «Попов воскрес», а другие им отвечают «Воистину Попов». Главное, чтобы не обидеть чувства верующих вот подобными праздниками.
3: Я, когда училась в институте, ходили на День радио на шествие факультета радиофака УПИ Екатеринбург. Знакомились с парнями и после общались.
2: Мы стоматологи. Свой профессиональный праздник отмечаем в барах и ресторанах. Ну, говорят.
1: Зарплата позволяет.
2: Говорят, да, что зарплата стоматологов позволяет, поэтому, наверное, в отличие от некоторых профессий, вы можете себе позволить.
1: Стоматологи могут позволить себе чуть больше.
2: Слава педагогам, да, а стоматологи в ресторанах.
1: Обухают стоматологи.
2: Мы, конечно, шутим. Все наши фразы и мысли носят исключительно юмористический характер. Мы никого не хотим обидеть и задеть.
1: Трэш, да? Что вот такое приходится тебе говорить.
2: А вот мы тут вспоминали
1: вообще
2: сегодня
1: кошмар.
2: Наш профессиональный праздник, День радио, как было раньше. Вот раньше было так, что сейчас, мне кажется, ну, шоу бы не просуществовало и дня.
1: Да. Как вспомнили.
2: Какие темы обсуждались. Это не политические темы, а просто обычные жизненные темы, да. И какие формулировки использовали.
1: Сексуальные темы.
2: Сексуальные темы,
1: с подробностями.
2: И главное...
1: Причем это все было на вас же, дорогие уважаемые радиослушатели, которые сегодня пишут жалобы.
2: Активно принимали участие слушатели.
1: Да.
2: А сейчас...
1: Это все были вы, когда вот кто-то пишет, что там группа уже не та, там ведущий уже не тот, так же, как и вы.
3: Какой-то наезд.
2: Александр... Или ты считаешь, что в свой профессиональный праздник можешь?
1: Вы же понимаете, как сказал Игорюк, что мы это все шутка, никого никто не хочет обидеть.
2: Конечно, конечно.
1: Никто никого не желает обидеть.
2: Все сказанное нами в рамках шоу исключительно носит юмористический характер.
3: Как-то грустно это прозвучало.
2: А сколько песен запретили за последнее время? Я сейчас говорю о песнях, которые, ну, на которых мы выросли, и которые для нас тогда еще, там, для подростков, и потом уже для взрослых людей, никогда не несли...
3: Тот смысл, в который вкладывают
2: соответствующие ведомства, которые запрещают эти песни. И уж когда нам это ведомство разъяснило... Что это такое? Ты задумался об этом.
3: Слушай, ну это так же, как вот старые мультфильмы, которые сейчас обретают новый смысл.
1: Да,
3: понимаешь?
1: Один у них смысл, господи. Один у них смысл.
3: Но в том-то и дело, что он один был. Он надуманный сейчас.
1: Задача родителей современных объяснить это детям.
2: А, вот смотрите, в Королеве у мемориала славы более 50 участниц по имени Екатерина исполнили песню «Катюша» в рамках всероссийской акции «100 Катюш поют Катюшу». Но тут 50 нарушают.
3: Ну, это в Королеве, а может быть, по всей стране-то наберется. Ого-го, сколько.
0: На нашем радио. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Да сколько можно долбить?
5: А когда мне еще ремонт делать?
6: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
7: ООО «СЗЖ Вивтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
10: Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
11: Катитон-то всегда помогает.
10: Как в сказке.
11: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитон-то, всегда тепло.
10: Котлы и водонагреватели Катитон-то. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
12: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией почти 350 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, беспилотники сбили над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. При атаке на Брянск пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка, никто не пострадал. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чувашии с раннего утра объявлена ракетная опасность. Из-за угрозы атаки школы и техникумы в Чебоксарах перевели на дистанционный формат работы. Жители призвали ограничить передвижение по городам. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за апрель относительно мартовских данных выросли на 40% до 239 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до 77 долларов за баррель стоимости нефти «Юрлс». Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. Ожидается, что в мае дополнительные доходы должны увеличиться еще. В апреле российская нефть стоила в среднем 95 долларов за баррель. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей, сообщает «Известия». Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, «Магнит» и «Лента» практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе. Однако сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались. Россия обсуждает изменения правил поступления в магистратуру. Законопроект предлагает связать направление обучения с предыдущим образованием. Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру можно будет только по профилю бакалавриата. Эксперты инициативу оценивают неоднозначно. С одной стороны, привязка направлений может повысить качество подготовки, с другой возникает вопрос, кто и как будет определять соответствие программ. Представители вузов указывают на риски ограничения образовательных траекторий. В России снимут новую версию фильма «Курьер» Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Кинокритик Александр Шпагин заявил НСН, что сомневается в успехе этого проекта.
2: Если это будет экранизация «Курьера», так это маразм. Если действие будет происходить там. А где оно еще может происходить? Это именно речь о смене эпох. Что одна еще не закончилась, а новая еще не началась. Повесть хорошо вписалась в годы застоя, 81-й год. Уже в 90-е годы этот фильм бы выглядел странно. Вообще, непонятно было, о чем бы. Скорее всего, это будет какой-то другой курьер. Боюсь, что это будет фейковый курьер.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: сделано в России.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро.
2: Сейчас скажу, что уже отмечаем.
3: Это наша традиция.
1: 9 часов 7 минут в столице. 7 мая сегодня. Сегодня день радио.
2: Главный праздник сегодняшний, конечно же, день рождения нашей прекрасной Яны Лукьяновой. Мы Яночку поздравляем с утра. И вы тоже поздравляете. И в соцсетях поздравляете.
3: Спасибо всем огромное.
2: А всех причастных и себя тоже с днем радио поздравляем. Также сегодня день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Поздравляем всех причастных. Ну, а мы будем гадать в свой профессиональный праздник. Честно говоря, вот мы тут говорили, молодец, радиоведущий, час назад о том, как разные специальности и профессии отмечают свой профессиональный праздник. У нас каких-то особенных вообще нет по этому поводу, торжеств, мероприятий ни в эфире, ни за эфиром. Как-то исторически так сложилось. Для нас это, безусловно, праздник, и нам очень приятно получать от вас поздравления. Но в целом он проходит как обычный эфир.
1: Ну да.
3: Спокойно.
2: Да. Проблемы. Ждем, Ян, по какой книге?
3: По Дэниелу Кизу будем гадать сегодня.
2: Это какая-то специальная книга в честь твоего дня рождения или дня радио?
3: Это и, одна из моих любимых книг, да. Принесла вот.
2: Погадайте, пожалуйста.
1: В честь ее.
3: Да.
2: Или даже, если можно так сказать, благословить. 22 мая во время поездки на нашу в городе собираюсь сделать предложение любимой. В тот день исполнится ровно 5 лет, как мы повстречались на концерте группы «Люмен». Как все пройдет? Напомню, наш в городе 23 мая в Санкт-Петербурге. Будем отмечать 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург», 45-летие Ленинградского рок-клуба. Шумно, весело, музыкально, в Ледовом.
1: По-питерски.
2: Да. Ну что, мы хотим вам пожелать удачи.
3: Да хорошо, все пройдет.
2: Повод прекрасный, город замечательный, место. Все складывается как нельзя кстати. А ну, если что-то пойдет не так, главное не обращать на это внимания. Не искать в этом знаки и продолжать исследовать поставленные цели.
3: Все будет так, мы вас благословляем.
1: Да-да. Тем более, это как с отдыхом. Только вы... автор своего прекрасного отдыха. Ничто не может вам его испортить.
2: Вот уже 15 лет.
1: Что?
2: Муж называет меня творожок.
3: Это мило.
2: Раньше мне было мило, а сейчас подбешивает. Ну какой я творожок?
3: Ну для него вы все тот же творожок.
1: Какой ужас.
3: Что? Ну, у каждого своя какая-то. Ну, для него это своя? Мило.
2: Не, слушай, но
3: если вас
2: за этим
3: раздражает...
2: скрывается какая-то история. Ну, неспроста вот он так посмотрел на вас и сказал, будешь творожок.
1: Ну, конечно. Что-то там было у
2: когда
1: вас.
2: Когда познакомились, наверное, да, что-то было.
1: Может быть, у вас перхоть была.

0: даже дело не в ассоциациях, может быть, кстати. Ну, просто, ну, может быть, человек любит творожок.
1: А помните, были такие сорти?
2: Так она уже запеканка.
1: Творобушки.
2: Ой. Творобушки это что?
0: Вкусные штуки такие в шоколаде, были, как, да, сырочки.
1: Сырки были.
0: Палочки такие творожные.
2: Творобушки, да.
0: И сейчас есть.
1: Есть, да?
0: Конечно, мы любим очень. Мы покупаем такие всякие штуки.
1: Ну, а если серьезно, попросите мужа так не называть вас.
2: Да,
1: ну,
2: вас если вам не нравится.
0: Ну, если, да, раздражает, да, надо прям так и сказать. Слушай, любимый.
1: Да.
0: Зови меня тихо по имени.
2: Да, мы, конечно, людям придумываем вот какие-то имена продуктов, да, творожок, там, животных, а животных называем человеческими именами. Ну, это трэш какой-то. Не, дело каждого. Я сейчас как бы...
0: А ты как жену называешь? По имени?
2: По имени, конечно.
0: Танюшка. А там что-нибудь...
2: Танюсик. Ну, всякое такое.
0: А ты?
2: Все зависит, да, от того, от степени вины.
1: У меня, у нас все просто зайка. Так, моя. Исторически, даже без моя. Зай, зай. Неудобно, когда в магазине нужно. Я вот жену по имени не называю вообще. Ну, то есть, вот сколько мы, 24 года вместе. И я не называл ее по имени. Ну, как когда ты называешь ее по имени, но вот когда тебе нужно в магазин.
3: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
7: Новые автомобили покупают в автокласс.
8: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
9: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
11: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
12: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
13: Телефон рекламной службы в Туле 250 470. Наше радио.
14: Наше радио.
15: Всегда с тобой, всегда рядом.
16: Так, так бьется сердце. Так звучит наше.
17: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 18 минут в столице.
3: Я, наконец, дождался заветного отпуска. Однако у меня такая плохая должность, что на время своего отсутствие, не на кого возложить выполнение своих обязанностей. Звонят каждый день, что несколько отравляет отдых и не позволяет наслаждаться им в полном объеме. Погадайте, пожалуйста, не придется ли мне, находясь в отпуске, появляться на службе?
4: Есть отличный способ. Берете и забываете дома телефон.
3: Ну, не всем он подходит, Янка. Не нужно всех по себе равнять.
4: Я не равняю.
3: Некоторые люди тревожные, ответственные или
4: действительно завязаны
3: какие-то процессы на них. Если что-то случится, то кроме них, как минимум, там, ответить на вопрос никто не сможет. Ну, понятное дело, что профессии разные бывают, и ситуации. Мы не знаем, кем вы работаете. Может быть, действительно, ваша работа может подождать, а вы или вам так кажется, что без вас вот все встанет. Попробуйте, как сказал Ян, забыть телефон. Посмотрите, может быть, ничего не изменится. Ну, будет там куча пропущенных телефонов. Но никто не умрет, и работа не станет. Дальше. Уважаемые ведущие, я никак не могу четко расслышать отчество Александра. Вы его так быстро называете, что я до сих пор не могу распознать его отчество. Всех ведущих я знаю, а вот Александра никак не могу. Можете назвать его помедленнее?
4: Александр.
5: Да я бы ответил человеку лично, зачем вы выносите на эфир. Арн Гольдович.
3: Арнгольдович. Хотел пошутить, но... Арнгольдович.
5: Арнгольдович, да.
3: Арнгольд, да?
5: Арнгольд, да. В простонародье Андрей был.
3: Так.
4: Андреевич.
3: Следующая проблема. Едем на дачу к друзьям, и там нет комфортного места для сна. Жена хочет вернуться домой в Москву, а я хочу остаться там. Ну, поспим одну ночь на полу, ничего страшного. Как ее убедить?
5: Да мне кажется, что погода классная на даче, тем более вот этот костерок, еда, там, ну, постелите. Может быть, ее пугают мыши какие-нибудь там, или грызуны, или насекомые.
3: Дачи же разные бывают.
5: Ну, я понимаю, но это же ваша дача или чужая дача?
3: Нет, друзьям я буду на даче с женой.
5: А, ну да, наверное. Я бы тоже, наверное, не смог. Смотри, какие друзья, короче говоря, не знаю.
4: И на полу не смог бы
3: в каком
4: поспать.
3: Состоянии.
5: Просто если ко мне едут друзья, я знаю, кого вот можно положить на пол, а кого нет. Все-таки вот если меня зовут, они знают, что я на полу не буду спать. Мне дадут кровать. Так же и ваши друзья должны поступить.
4: А Гарри можно положить на пол?
5: Кого?
4: Гарри.
5: Гарри, конечно, можно.
4: А меня?
5: Тебя?
4: Я сказал, Саша.
3: Кстати, вообще,
5: оставаясь на диване.
3: Неприхотливый.
5: Не-не, я тоже неприхотливый, но просто сейчас как-то времена другие.
3: Ну, все-таки, да, хочется в своей постельке-то заснуть. Может быть, речь об этом. Вечеринки вечеринками, но хочется с комфортом.
5: Слушайте,
3: уже,
5: еще,
3: да?
5: Я не знаю, вот в компании, когда
3: едешь... Мы перестали спать на полу.
5: Да, в компанию, когда едешь, там же веселье, там вот эти игры всякие, туды-сюды, ржать стоит до утра. Когда вам там спать-то? А потом уже под утро свалитесь, ничего не почувствуете.
3: Просим сына, чтобы он назвал дочку именем моей жены, то есть мамы сына, бабушки. А они с женой отказываются.
4: Ну, это их ребенок. Имеет полное право отказываться.
5: Вообще-то он наш.
3: Давай дед сейчас выскажется.
5: Это наш ребенок. И нам тоже с ним гулять и называть его по имени.
3: Ты с тобой согласовывали имя внучки?
5: Скажем так, мы были в курсе, между какими именами идет выбор. Вот. И мы потом
4: принять верное решение.
5: В этот список говорили, только не это и не вот это. Пусть будет это и вот это.
4: Мне кажется, что родители должны называть именем, которое выберут. Это их ребенок.
3: Это все понятно, Янка, но ситуации в семьях бывают разные.
5: Да, мне вот сестра назвала.
3: Может быть, есть традиция такая, да? Или...
4: Ну, это вот поколений есть традиция. Но все равно, мы же все разные люди. У каждого из нас есть свое мнение, свои желания.
3: Коллега поменял фамилию и взял фамилию жены, только чтобы не заканчивался род жены. Вот она настояла на этом. Он поменял полностью фамилию свою. И взял фамилию жены.
5: Ничего не понял, но очень интересно.
4: Нет, я понимаю,
3: хотя можно было ребенку дать фамилию просто жены. Но вот они так решили.
5: Чтобы род продолжался. Чтобы род
4: продолжался, да. Сын, было его личное согласие на это. Ну все, а здесь дети не хотят называть как-то иначе.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите. Ян, по какой книге гадаем?
4: По Дэниелу Кизу.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Итак, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли.

часах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
12: Без возрастных ограничений.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
15: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Есть у нас проблема по...
2: По Дэниелу Кизу гадаем сегодня.
15: Да.
16: Погадайте, пожалуйста. Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма. Уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме. Или вернуть ее к себе. У меня маленькая квартира, у мамы большая. Мама меняться квартирами не хочет. Маме 71, живет одна. Помощь ей пригодится. Но у нас с ней не самые близкие отношения. Дочь достаточно дерзкая. Продолжать снимать дорого. Погадайте, пожалуйста. Анна нас спрашивает. Анна, доброе
2: Анна.
16: Утро.
2: Доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Доброе утро.
16: А
18: доброе
16: вы
18: утро.
16: Дочь отселили, когда ей 18 исполнилось или раньше?
18: Ну, чуть-чуть пораньше. Она полгода примерно одна живет.
16: И как, ей нравится одной?
18: Ой, очень, да.
2: Ну, конечно,
18: нравится.
16: К вам она возвращаться не очень хотела бы.
18: Да, не очень.
17: Ну, не очень хотел бы, пусть продолжает снимать. В чем проблема-то?
16: Ну, так она учится, наверное, да?
17: Ну, так пусть...
18: Она учится в колледже, да, она вообще не работает. У меня с дочкой очень близкие, хорошие отношения, но у нас действительно маленькая квартира, и мы сталкиваемся, у меня так евродвушка, то, что называется. Я сплю, живу в кухне-комнате большой, а у нее маленькая. И мы, конечно, с ней сталкиваемся, но там в 12 ночи решила яичницу пожарить. А я уже не разрешаю, потому что я уже спать тут легла.
2: А мама ваша не против, если вы к ней переберетесь?
18: А мама, да, за, поддерживает, на удивление. Я думала, будет против, потому что я там тоже начинаю свои порядки наводить периодически. Она не очень этому рада. Я думала, она откажет, но она прям с удовольствием. И я потом переспрашивала, она там неделю пожила с этой мыслью, и она все равно очень ждет, будет рада.
16: Но может же такое случиться, что вы поживете с мамой и решите, что вам нужно съезжать, а дочь там уже обустроила свое гнездышко в вашей квартире.
17: Ничего страшного, подвинется.
16: Ну, кто?
18: Но мы предварительно мы с ней договаривались, да, что если мы принимаем такое решение, то у меня есть возможность вернуться. Правда, она сказала, ну я все равно с тобой жить не буду, тогда посмотрю, куда уеду.
16: А дочь встречается с кем-то? Может быть, ей уже тогда, если она там с парнем живет...
18: Нет, сейчас не встречается. Ну, она из тех, кто за свои условия будет бороться. С границами у нее все в порядке. Так просто, наверное, не уедет.
2: Ну, может быть, и у вас возникнет какой-то мужчина на горизонте. Может, и у вас все изменится, и вы куда-то переберете впоследствии.
18: Прекрасно.
15: Очередной.
16: Анна, номер страницы, номер строчки. Давайте к книге обратимся.
18: Да, давайте, спасибо. Страница 46, 17-я строчка сверху.
16: Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма: уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме, или вернуть ее к себе. У меня маленькая квартира, у мамы большая, мама менять квартиры не хочет. Маме 71, живет одна. Помощь ей пригодится. Но у нас с ней не самые близкие отношения. Дочь достаточно дерзкая. Продолжать снимать дорого. Погадайте, как быть?
17: Меня направили по этому адресу. Заказ на имя Уильяма Миллигана. Ну, вас отправляют куда-то.
2: По новому адресу.
17: По адресу маминому, наверное.
2: И имя мужское, видите? Все, мы колдуем вам личное счастье, Анит. Самое главное.
18: Спасибо большое. Да будет так.
16: 9:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 47 минут в столице. Пожалуйста, присылайте, если поздравления Лукьяновой, то на русском.
2: Мальчики не понимают.
1: А то она тут разговаривает на иностранном языке.
2: Ну ладно, я тебе переведу, Сашка, все, не переживай.
3: Дорогие друзья, давайте мы напомним, что у Яны сегодня день рождения. Мы поздравляем ее от всей души, и огромное количество наших слушателей поздравляет Ян. Всего самого-самого, все утро тебе желаем.
2: Да я уже, мне уже, я смущаюсь. Спасибо большое.
3: Сашка даже сейчас кофе делал, Ян. Да. Как вы так долго стоите у этой кофемашины? Сколько времени вы в жизнь тратите на то, пока ждете, как наливается.
2: А у нас там принесли фикус огромный. Вот кто-то принес, ну, из сотрудников, видимо, и поставили этот фикус. А у него половина веток, ну, таких уже. Я все хожу и порываюсь, я его рассматриваю, все хочу эти подчикать. Я не теряю времени зря. Или в окно смотрю.
3: А это законно?
2: Что?
3: Подчикать фикус.
2: Хочешь вот забрать я хочу... себе? Нет, не подчикать. Ну, нет, не забрать себе. Я хочу удалить сухие веточки, чтобы пошли новые. Но я не могу это сделать, потому что я не знаю, кто принес. Я жду, хочу выяснить.
1: Агронома.
2: Агронома, да. У меня... Вообще, кстати говоря, у меня идея фикс новая. Вот сейчас так. Я закончу учебу. Мне появилось...
3: Я научиться на психолога.
2: Да, я хочу пойти вот куда-нибудь вот на агронома или что, в общем, на ландшафтного дизайнера. В общем, я хочу что-то дальше вот пустить корни еще вот с этой
1: давай,
2: стороны.
1: Давай, Янка, потом доярка.
3: Янка, а вот тебе сегодня 18 лет.
2: Если с ума не сойду.
3: Да, и все свои 18 лет ты учишься. Может быть, уже остановишься, да?
2: Вот. Ну, как я шучу, это профилактика ранней деменции. Мне, моя задача, чтобы работала голова, чтобы она продолжала фурочить.
3: Я могу тебе много других способов накидать.
2: Слушай, ну мне нравится, но каждый же развлекается по-своему, понимаешь? Вот у меня так.
3: Безусловно, просто хотелось услышать от тебя какой-то вот...
2: Зато прикольно, у меня сын первокурсник, и я первокурсник. Мы в один день английский сдавали.
1: А должен ли человек, как ты говоришь, меня это развлекает, все время развлекаться?
2: Саша, сделай еще одну чашечку кофе.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама. Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
5: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
4: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
6: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Инновационный дизайн, комфорт нового уровня и передовые решения. Выбор очевиден. Если G-Tour, то в автокласс. Приезжайте на тест-драйв. Новомосковское шоссе 15. Телефон 706-106. Указанная стоимость действительна для комплектации комфорт плюс. Подробности на местах продаж.
7: Новые автомобили покупают в автокласс.
8: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026 года.
11: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед вылетом в аэропорт. В Москве приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников, два из них упали, один на территории нефтебазы. БПЛА попал в пустой резервуар, возгорания не произошло, но пожарные принимают меры для охлаждения одного из резервуаров. Куда попал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет. По данным латвийских национальных вооруженных сил, беспилотники летели со стороны России. С российской стороны комментариев пока не поступало. В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет потопленных домов и приусадебных участков, сообщил МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь. Также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля. Тогда прорвало плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
2: Может помочь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Мы вас всех, уважаемые радиослушатели, поздравляем. Спасибо вам, что вы слушаете нас, что вы участвуете в наших темах, играете с нами. В общем, столько лет вместе, да?
3: Мы как одно целое уже.
2: То вы, там, кто-то уходил, потом приходил по разным причинам. Всякое бывает в жизни. Вот, но... Мы вас обнимаем.
4: Поздравляем всех коллег наших с профессиональным праздником, нынешних, бывших. Всем большой привет передаем. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. 90 лет президентскому полку нам написали. Тоже передаем поздравления. Всемирный день пароля, международный день планетариев и международный день рождения Яны Лукьяновой, с чем мы ее с утра поздравляем.
3: Спасибо. Яночка. А еще в этот день, в 1985 году, Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения.
2: Зачем ты сейчас про это?
3: Взгрустнулся.
4: Наш праздник. Состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова, в 1755 году. Екатерина II официально... жаловала герб Санкт-Петербургу в 1780 году.
3: Скоро приедем к вам.
4: Да. Ну и...
2: Да, играть мы сегодня не будем, потому что у нас сегодня гость.
4: Поговорим о баскетболе.
2: О баскетболе,
4: как бы это неожиданно не звучало.
2: Среди наших слушателей очень много любителей баскетбола, поэтому я знаю это. Ну, вообще людей, любящих командные виды спорта.
4: Так что приготовьтесь, у нас будет интересный гость буквально через 10 минут.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама. Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
6: Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
7: Катитонту всегда помогает.
6: Как в сказке.
7: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитонту, всегда тепло.
6: Котлы и водонагреватели Катитонту. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
10: Но как? Куда мы отправимся?
9: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
10: Это у которого каска в подарок?
9: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Акция до конца месяца этого года. ПАО «Сбербанк». АО «Альфа-страхование».
13: Телефон рекламной службы в

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня 7 мая. Сегодня день радио. И в день радио мы решили поговорить с вами о баскетболе, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Никита, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
3: Никита, а вот мы тут не профессионалы сразу, поэтому прости, если вдруг какие-то вопросы будут, конечно же, банальные и уже надоели от журналистов. Но стартовый вопрос для всех баскетболистов, которые к нам приходят. Твой рост вот сейчас, нынешний.
2: Ну, как говорят, что к вечеру человек становится чуть пониже, но да? С утра, если замерить, да, я думаю, что... Но всегда как бы мне пишут 2.02, но это так и есть. То есть на всех замерах, начиная там с юнош, ну, когда ты уже достиг этой точки, вот, в принципе, везде пишут, что 2.02.
4: 2.02, 100 килограмм.

0: килограммов тяжелый форвард.
1: Яночка начиталась энциклопедии.
0: Я просто открыла страницу. Хочется выглядеть умной женщиной.
2: А где-то указано легкий форвард, кстати.
3: Но не, я думаю, что сейчас баскетбол вообще стал таким, можно сказать, что очень универсальным видом, что легкий форвард, тяжелый форвард, все, наверное, уже больше зависит от умения человека играть. Потому что сейчас ребята ростом с 2.20, 2.15, они технически оснащены очень неплохо. И могут составить огромную конкуренцию там разыгрывающим, да, которые, казалось бы, технически должны быть всегда высококвалифицированы. Вот, вот сейчас пример в НБА. Парень Вибиньян, да, сколько у него? 2.24. Да, но человек просто творит что-то невероятное.
1: Хорошо, ну, с высокими коллегами по цеху понятно, а вот самый низкий партнер, с которым ты играл, вот есть на памяти, вот так сразу сходу?
3: Ну, у нас сейчас, да, Каспер Вэр, я не знаю, сколько у него, 180, даже поменьше, 185, да, ну, в общем, в районе 180, да. Пускай будет так.
1: Саша, это ж как ты.
2: Нет, чуть пониже, ну-ну.
3: Вот, наверное, маленький. Но, по-моему, еще у меня в команде соперника, мне кажется, еще были ниже игроки. Что-то в районе там, может быть.
2: Здесь получается, чем ниже игрок, тем он техничнее, но считалось.
3: Ну, он должен быть техничней, он должен быть быстрее, но это не всегда так. Поэтому я тебе говорю, что сейчас баскетбол очень шагнул сильно вперед, и ребята далеко за 2 метра ростом намного техничнее бывают и прыгучие, атлетичнее. Быстрее, понятно. Даже по скорости.
1: У нас есть повод, по которому мы здесь сегодня все собрались. Полуфинал Единой лиги ВТБ, который ЦСКА начинает домашними матчами в Мегаспорте 12 и 14 мая. И прежде всего игра 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Это для вас особенный матч? Как-то по-особенному к нему готовитесь? Или вы ко всем играм одинаково готовитесь?
3: Ну, нет, сейчас просто такая стадия, что, конечно же, плей-офф. Вообще, конечно, ты готовишь изначально ко всем матчам по ходу сезона с полной серьезностью, с самоотдачей. Но сейчас уже та стадия, которая... каждая победа тебя немножко приближает к финалу. Вот, поэтому мы сейчас будем играть против Локомотива, и серия идет до 4 побед. Вот, поэтому мы сначала стартуем у нас 12-14, потом едем к ним. И вот мы, катаясь туда-обратно, кто первый 4 раза победит.
1: У нас есть...
2: Ну, то есть может затянуться серия?
3: Серия может затянуться, да, но вот 14 числа, просто опять же повторюсь, что матч будет вот приурочен именно к 20-летию победы. Конечно же, для меня, как для участника тех событий, это будет немножко, может быть, такой...
2: 20 лет назад.
3: Да, 20 лет назад. Такой матч с галочкой, вот. Но я думаю, что это, конечно же, будет большой праздник для всех болельщиков, потому что приедут гости, да, какая-то часть игроков, которая принимала также участие в том матче, главный тренер приедет, Тору Мессина. Ну и в целом вся такая будет тематика посвящена именно той победе. Но не стоит забывать, что все-таки...
1: Это турнир.
3: Все-таки, да, все-таки основное событие — это игра против Локомотива. Вот, поэтому всех приглашаем, все ждем поддержки.
1: А, тут удивительный факт. Никита — единственный действующий игрок из всех участников финала 4 Евролиги 2006 года. Это правда?
3: Да, мне тогда было 19 лет.
1: А в чем заключается успех, я не знаю...
2: Спортивного или здоровья.
1: Что ты единственный действующий игрок, а все сошли с этой дистанции?
3: Ну, на тот
1: секрет
3: момент...
1: успеха, вот там... давай так.
3: Ну, на тот момент не так было много молодых. То есть, помимо меня, мне кажется, еще один или двое было игроков, ну, примерно моей возрастной категории. Вот, все остальное, это были ребята уже постарше. Сергей Панов как раз уже заканчивал в тот год. Это был наш капитан на тот момент. Uh-huh. Это он последний сезон его был в карьере. Ну, вот, и... Конечно, когда ты играешь там молодым игроком, ты никогда не задумываешься, как далеко может сложиться там твоя карьера. Но сейчас, конечно, ты так отматываешь и понимаешь, что это такой довольно-таки солидный путь ты прошел за начиная вот с 2006 года, да, что никогда не думал, что будешь в 39 лет еще играть.
0: А сколько лет вообще ты живешь баскетболом?
3: Ну, если отматывать вообще изначально, да, там меня мама привела в спортшколу, там, в 8 лет. Ну, вот.
0: То есть родители были инициаторами?
3: Да, но у меня так сложилось, что у меня и сестры занимались баскетболом, и мама, то есть ни, никто не ушел не особо было. Профессионально, да, и у меня, можно сказать, что в принципе не было выбора, то есть в этом плане мой путь был предначертан, что идти именно только в баскетбол.
0: А высоким ты был с пеленок, или это все-таки баскетбол? Я слышала такую историю, что якобы баскетбол, да, помогает вытягиваться ребятам, нет?
2: Наоборот, не помогает вытягиваться, это просто ты сам по себе высокий. Ты бы и без баскетбола, типа, вырос бы. Это
3: ну,
2: правда?
3: Возможно, ну, может быть, какой-то, все равно ты вытягиваешь там сантиметр два, но я не думаю, что это как бы не придает там по 10-15 сантиметров к росту, если начнешь заниматься баскетболом.
0: Вас не вытягивает там.
3: Да, но у меня просто и сестры 185-183, у меня родители довольно-таки высокие. Да, то есть никто не 2 метра, конечно, но для, грубо говоря, среднестатического человека, да, то есть это такой довольно-таки высокий рост. Поэтому я думаю, что у меня дедушка довольно-таки высокий. То есть у меня, в принципе, так по роду очень, очень неплохо, да, и все идет. И поэтому, вот, например, я играл, у нас был Толя Каширов, у него папа был 2,20, и он сам был 2,20. Вот, поэтому ты тут понимаешь, как бы, в кого.
1: Наследственность.
3: Да.
1: Никита, вот важный вопрос от всех наших слушателей, родителей, у кого маленькие дети сейчас. Вот ты бы порекомендовал, во сколько лет отдавать ребенка в спортшколу, если, ну, есть данные, там, ну, как минимум рост, да, и есть желание заниматься баскетболом. Вот в каком возрасте?
3: Ну,
1: сейчас?
3: Я бы, наверное, все-таки соприкасался вместе со школой. То есть ребенок идет в первый класс, и можно отдать в какую-то секцию. Мне кажется, не стоит нагружать ребенка вот этими дополнительными сейчас какими-то всеми вещами до там, возраста там, 7-8 лет. Потому что, мне кажется, слишком много сейчас, конечно же, есть возможностей. Куда отдать ребенка, да, какие-то секции, чем-то его заинтересовать, ну, помимо спортивных, я имею в виду. И родители, мне кажется, тем самым немножко хотят впихнуть невпихуемое в детство ребенка. Мне кажется, ему все-таки нужно просто побыть ребенком, и потом уже что-то выбрать там одно, например, да, попробовать. Не нравится, можно перейти в другое. Вот. Это я, опять же, через призму просто своего детства, да, через призму себя. Вот, поэтому. И также стараюсь воспитывать своего ребенка. То есть стараться не посетить все секции за неделю, там, за день, чтобы он все-таки понимал, что он ребенок, у него есть детство, у него должно быть какое-то свое время, он должен как-то сам развиваться. И плюс, конечно же, помимо учебы, да, то есть посвятить себя еще какому-то делу, в чем он должен достичь каких-то успехов. Если что-то ему не нравится, это можно прекратить, перейти и заняться чем-то другим.
0: То есть нет такой идеи фикс, чтобы ребенок обязательно пошел по стопам отца?
3: Я думаю, что это все чаще всего амбиции родителей.
1: Нереализованные.
3: Да, это чаще всего, мне кажется, губит, потому что ребенок может заниматься, может, ну, как-то вот это из-под палки и достичь каких-то результатов. И
1: без удовольствия.
3: Ну, без удовольствия. И чаще всего эти результаты не будут, наверное, какими-то выдающимися. Возможно, это я беру про командный вид спорта. Возможно, если это индивидуальный вид спорта, да, и когда у ребенка папа тренер, да, который сам профессионально занимался, и он в него вкладывает именно и не оставляет в этом тоже, кстати, вот ребенку выбора, чтобы быть кем-то другим. Нет, если там папа лыжник или папа атлет, вот есть такие родители, да, которые сами стали тренерами потом и воспитывают своего ребенка и могут достигнуть каких-то успехов. Ну, это, конечно, все здорово, но мне кажется, если мы смотрим в каком-то процентном соотношении, да, не так много, наверное, детей, вот, которые так из-под палки занимались по хотению родителей, не так много достигают каких-то высот в спорте.
1: Вот интересный вопрос.
2: Сестры Уильямс.
1: Чем занимаются профессиональные спортсмены, ну, в частности, баскетболисты, когда заканчивают карьеру? Это тренерская деятельность или есть какие-то еще варианты?
3: Ну, тут, конечно, все зависит от самого игрока, как он себя подготовил, да, какой создал, может быть, какой-то капитал, да, кто-то открывает секции, спортшколы, академии свои, кто-то идет по тренерским стопам, но опять же, мне кажется, нужно идти по тренерским стопам не из-за того, что ты как был баскетболистом, и ты автоматически идешь. Все-таки для меня это вопрос педагогики, и ты должен уметь донести. Ты можешь быть великолепным игроком, но на тренерском мостике ты будешь просто нулем, потому что именно вот переформатироваться, выйти из игрока и стать тренером, это тоже большое искусство. Не всем это удается. И не все великие тренеры, они вообще как-то были сопричастны в молодости или в детстве с баскетболом. То есть многие откуда-то приходили, и вот за счет, наверное, какой-то педагогической составляющей умения людей вовлекать, доносить, находить вот эти ключики к спортсменам, да, чтобы они раскрылись и раскрыть их талант. Это, ну, по крайней мере, в моем понимании, это большое искусство, и этому нужно учиться.
2: 10:27 в столице, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас сегодня российский баскетболист в гостях Никита Курбанов. Давайте прервемся ненадолго и потом продолжим наш разговор. А вы свои вопросы задавайте через наших ботов.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10:33 в столице. У нас сегодня в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Доброе утро.
14: Доброе утро.
15: У нас есть статистика, поправь, если вдруг неверные цифры, 851 официальный матч за ЦСКА и 18 сезонов.
14: Ну, наверное, да. Но я не подсчитывал, но если статистика такая есть, значит, она не врет. Но недавно, я помню, мне награждали, Сергей Борисович Иванов дал мне, подарил такую памятную фотографию «800 лет Москвы». Оригинальная фотография. Это было приурочено, ну, к моему 800-му матчу. И что самое удивительное, я играю под 41-м номером, и в тот матч мы выиграли плюс 41. Вот это магия цифр, представляете? Ну, как бы я уже
16: знаки,
14: потом
16: знаки.
14: Все это... Да-да-да. Вот, поэтому было так очень символично.
13: А ты номер выбирал сам?
14: Да, я вообще, когда только начинал, я был под 5-м номером, и потом в какой-то период мне просто вот что-то захотелось, как-то вот что-то, думаю, дай-ка я поменяю.
13: Ну, в чем-то был связан, или там номер квартиры?
14: Ну, как обычно, в детстве с номером, с датой рождения. У меня 5 октября день рождения, вот, поэтому первая мысль у ребенка, ну, как бы, когда у тебя нету какого-то кумира, да, там, ты вот просто выбрал дату рождения, 5 число, и думаешь, ну, 5-й номер. Должно быть.
16: А почему 41?
14: А потом мне всегда нравились, потом, когда я уже стал больше заниматься, так сказать, мне нравились всегда двузначные номера. Ну, то есть, как бы, когда из двух цифр, да, и я думал, какой бы выбрать, ну, думаю, 5, но 4 плюс 1, ну, пускай будет 41. Я для себя это так решил. Пускай будет 41, вот, и... Я вот до сих пор играю.
15: Кстати, есть ли суеверие у профессиональных баскетболистов? Ну, или, по крайней мере, может быть, ты встречался?
14: Ну, есть, конечно же, там у каждого есть какие-то свои определенные ритуалы, потом кто-то что-то там под носок может себе положить, кто-то там что-то одевает, заматывает. Иногда вы видели, наверное, вот есть такие тейпы или напульсники, да, под них что-то, ну, кто-то может... Я чем потом старше стал становиться, я уже больше как-то так более легкомысленно стал к этому относиться. Вот уже неважно, с какой ноги ты вышел из раздевалки, с какой ноги ты шагнул на паркет. Вот, нет, я так.
15: А ты помнишь свой первый матч за ЦСКА официальный?
14: Нет. Таких уже воспоминаний нету. Да, уже как-то это все подстерлось, да, ушло куда-то в архив. Может быть, если где-то есть какие-то видеозаписи, условно, их можно посмотреть, может быть, ты что-то вспомнишь, но, наверное, все-таки чаще запоминаются какие-то такие более яркие события, да, там, победы, даже разочарования. Вот. Наверное, все те вот яркие эмоции, это вот связано, наверное, пока что с тем вот 2006 году. Сам сезон как складывался, да, и, конечно же, победа, потому что сейчас об этом начали говорить, и эти волей-неволей какие-то прилетают нарезки, фотографии, видео, и ты начинаешь копаться, окунулся в эту всю атмосферу, и, конечно, да, вспоминаешь, о, да, точно же было так, вот, точно же были те игроки, точно вот этот момент же, точно я его помню, он был.
16: А самые яркие воспоминания, они же не обязательно связаны, наверное, с победами, да, бывают разные истории, тренировочные какие-то процессы, которые вот откладываются в подсознании где-то и такой след оставляют.
14: Да, конечно, да. Вот я тоже вот недавно давал интервью, меня спрашивали, я говорю, да, у меня как раз тренер был такой довольно-таки жесткий, Витторио Мессина, и он у меня вот два ярких момента отложился, когда меня выгоняли с тренировки, хотя вообще просто были незначительные какие-то там потери, условно, но как инструмент воспитания, да, инструмент вот воспитать этот фокус, то, что ты пришел молодой игрок, ты должен быть сфокусирован на тренировочном процессе. Это во мне осело, это во мне воспитало, что ты должен уделить
13: просто
14: себе.
13: Просто ушел отсюда и все?
14: Да, просто, говорит, иди в раздевалку, ты не готов, не соображаешь, иди в раздевалку. Один раз просто было до смешного, я сидел на таком, как, ну, баннере, знаете, который перекручивает рекламы, вот такой на площадках есть. И в это время он объясняет просто вот пешком ходят две пятерки, он объясняет, как мы сегодня будем взаимодействовать. Я волей-неволей, я просто отвлекся вот так вот на плакат, а еще раньше в старом УСК... раньше рисовали там игроков ЦСКА на конях, еще что-то. Ну, это были такие интересные всякие зарисовки. Я вот буквально просто отвлекся там на несколько секунд. И вот так вот поворачиваюсь, и просто глаза в глаза встречаюсь с тренером. А у него взгляд такой, знаете, который просто тебя съедал. То есть как бы в нем ты прочитал всю информацию сразу по одному взгляду, и он сразу уж гол, все, в раздевалку. Вот, вот эти такие два ярких момента, которые вот, опять же, которые не связаны с победами, но связаны, наверное, с каким-то таким воспитательным процессом, который меня так дисциплинировали сразу.
15: А ты сказал, при выборе номера кто-то руководствуется там кумиром. У тебя был в детстве кумир? Может быть, сейчас остается? Или в баскетболе выбора особо нет, и у всех Джордан.
14: Вот, но это было раньше. Сейчас, конечно, побольше. Конечно, мы все были в восторге от Майкла Джордана, наше поколение. Вот тут, ну, там, из ребят, которые такие покрепче любили Шакила Нила потом уже. Ну, каждый же выбирает по себе, да, то есть он как бы смотрит, хочет копировать, да, чтобы быть таким же. Вот, поэтому...
16: Постеры висели в комнате?
14: Постеры висели, да, все, которые просто журнал, какие были, это не обязательно был один игрок, потому что все, что доставалось, все как-то еще же тяжело было все это достать, и вот эти кассеты с матчами, записанные с комментариями Яковлевича Гомельского, да, они ходили по команде, ты просто наслаждался самой игрой, ты не важен был результат, ты просто смотрел. Ну, конечно же, да, потом уже, по-моему, по каналу РТР у нас были матчи, начали НБА транслироваться, опять же, с комментариями.
16: А, кстати, про кассеты и фильмы, вот наши слушатели спрашивают, смотрел ли ты фильм «Движение вверх», и твое мнение о картине?
14: Да, я смотрел, мне очень понравилось. Понятно, что ребята, которые играют в баскетбол, они знакомы с этой историей. Мне очень понравилось, как подсветили эту историю для людей, которые вообще не связаны с баскетболом, может быть, никогда даже и не были, но через фильм как-то с ним познакомились, да, и захотели, может быть, либо привести своего ребенка, либо для начала просто прийти на какой-то матч. А, понятно, что есть некоторые свои художественные моменты, да, чтобы фильм был более, наверное, ярче, более насыщен красотой. Ну, в том плане, что есть моменты, ну, опять же, для меня, человек, который находится внутри процесса, да, то есть, что игроки слишком долго летят до кольца, да, то есть, вот, но в целом тут же надо посмотреть на саму всю историю, да, то есть она...
13: Ну, само историческое событие, да.
14: Да, оно довольно-таки веселый праздничный, что была победа, но тем самым все-таки многие судьбы игроков потом сложились довольно-таки трагично, вот поэтому...
16: А что твоя любовь к баскетболу в детстве питала? Может быть, посоветуешь какие-то книги ребятам, которые вот сейчас тоже планируют связать свою жизнь с этим видом спорта?
15: Это книги.
14: Да, вы знаете, а тем более в то время вообще книги про спорт, их, наверное, вообще, может быть, не существовало, может быть, как какие-то, как рекомендации педагогические, наверное, да, как тренировать. Сейчас это, наверное, чаще всего биографии каких-то великих спортсменов. Вот у нас Семен Антонов, кого он прочитал, про Агасси он читал, ему очень понравился, и он сказал, что это как бы та книга, которая может, наверное, мотивировать. Вот про баскетболиста, ну, не знаю, наверное, может быть, про Джордана стоит почитать, но мне кажется, с таким количеством фильмов. Контента, даже не фильмов, а просто контента и каких-то нарезок, хайлайтов с матчей НБА, ну, это, наверное, лучшая мотивация для ребенка для того, чтобы начать заниматься баскетболом. Вот. А, конечно, родители уже должны уже найти, куда его отдать, чтобы он занимался более профессионально.
13: Слушай, я хотел спросить, вот ты знаешь, мы, ну, вообще мы баскетбольная страна, хоккейная страна, футбольная страна, да?
15: Да.
16: Да.
13: А вот. И, допустим, те, кто увлекается хоккеем, они следят за теми, кто отсюда уезжает, в НХЛ там и так далее. Mm-hmm. Вот наших в НХЛ сейчас очень много, и там и Капризов, ну, в общем, список длинный. А в баскетболе есть такие игроки?
14: Вот сейчас у нас парень играет, Егор Демин, в НБА. За ним очень интересно понаблюдать. В мое время мы следили все за Тимофеем Мозговым, Андрей Кириленко. Это такие, наверное, два человека, которые сделали такую самую яркую карьеру в Америке. Тимофей вообще является чемпионом НБА. Вот. И плюс мы с ним проходили все сборные. То есть это тот парень, который с тобой вот тренировался и уехал в Америку. Вот. Также надо сказать, что Витя Хряпа, Сергей Мони, Сергей Карасев, Леха Швед тоже играл. Но у них не так, наверное, ярко сложились, да, как, ну, наверное, таких наших два — это Кириленко и Мозгов. И вот сейчас Егор Демин, пожелаем ему хорошей, долгой, яркой, победной чемпионской карьеры, вот, чтобы она сложилась у него без травм. Конечно же, будем наблюдать за ним на данный момент. А также ждем, наверное, какое-то новое поколение, которое...
15: Прорвется,
14: да, и покажет, докажет.
15: Я вспомнил историю после твоего рассказа. Один спортивный журнал предложил маленьким детям нарисовать Хряпу и Моню, но не объясняли, кто это. Вот просто сказали, нарисуй Хряпу и Моню. И потом опубликовали эти рисунки. То есть не говоришь, что это человек, что это фамилия. Просто вот вам нужно нарисовать Хряпу и Моню. Вот двух персонажей.
14: Да, так появился Хряпомонь, да?
15: Я, кстати, не знаю, что там из этого вышло, но помню, это один из таких наших ведущих спортивных журналов реализовал эту идею.
16: Есть вопрос от наших слушателей. Тяжело ли находить мотивацию, чтобы продолжать играть на высоком уровне? И сколько еще планируешь играть?
14: Ну, сразу отвечу, сколько планирую, сколько дастся, я всегда говорю, потому что спорт — дело непредсказуемое, и в любой момент твоя карьера может прекратиться из-за там травм, например. Мотивации хватает. У нас молодые игроки, которые постоянно заставляют тебя...
15: Соответствовать,
14: да, поэтому и хочется соответствовать, и хочется быть на голову выше. Ну, у меня такой внутренний характер, что я не могу быть просто на уровне, надо либо быть выше, чтобы они за мной уже тянулись. А чтобы они за мной тянулись, мне надо быть примером для них. Поэтому примером не просто, чтобы стоять и ворчать, да, а примером в плане отношения к работе и подготовки к матчу, отношения к каким-то моментам. Поэтому здесь вот надо и... отношение к тренировочному процессу, чтобы, опять же, не просто ходить и теоретически говорить, что ты должен бежать быстрее, а ты должен сам показать примером, что ты должен в этот момент бежать быстрее, чтобы, грубо говоря, забить или создать какую-то голевую ситуацию, назовем так.
15: А вот интересный вопрос. Сейчас принято как-то ругать молодое поколение, говорить, что вот они...
13: Всегда было принято ругать молодое поколение.
15: Сейчас в том числе принято ругать. Вот ты играешь с молодежью, скажи, насколько они другие, чем они отличаются вот именно...
13: На каком языке это с ними разговаривают?
15: От вас в этом возрасте?
14: Мне кажется, что они сейчас очень много таких индивидуальных тренеров, всяких академий, которые тебя обучают именно индивидуальной работе. Мне кажется, что они стали, и вообще баскетбол, то есть немножко шагает в такой в индивидуальный вид спорта. Ну, не то, что в индивидуальный. В большей игре один на один ты должен быть очень техничным. Но европейский баскетбол, чем он славился, что все-таки это игра 5 на 5. И здесь он должен соображать. Здесь у него должно быть хорошее видение площадки. Он должен понимать, если идет страховка, откуда она идет. И иногда им не очень хватает вот этого видения. Вот понимания, как надо двигаться в пятерке, как надо двигаться по площадке, чтобы освободить какую-то зону, да, для того, чтобы создать голевую. То есть им немножко не хватает видение баскетбола шире. Они могут быть технично хорошо оснащены, да, но грамотная защита, она сделает все для того, что ты не создашь никакой голевой себе момент, потому что ты все-таки играешь против пятерых человек, которые на площадке. Ну, кстати, не игра один в один.
15: Интересное наблюдение, потому что вот у меня сын занимался футболом, и ты ходишь там в спортшколу, в секцию, и у родителей, у которых там есть амбиции и возможности, потому что за это нужно все-таки платить, обязательно нанимают себе индивидуального тренера. Я думаю, что это во многих командных видах спорта, да и не только в командных, там ты берешь, если там фигурным катанием занимаешься, я знаю, там у нас знакомая, дополнительный лед, вот, и так далее, чего раньше не было, да, ну, то есть ты вместе со всеми там в группе занимаешься, да, а сейчас вот все пытаются как-то дополнительно...
16: И тогда в глазах ребенка команда, это он один и есть.
14: Да, но вот вы сейчас сказали про дополнительный лед. Это все-таки индивидуальный вид спорта.
15: Да,
14: и
15: да.
14: Ты как бы понимаешь, что условно ребенок обычный, он там может приходить в секцию тренироваться там 4 часа, пусть на этом льду, да, в неделю. А вот, ну, там, родители могут себе позволить и сдать своему ребенку там 8 часов. И ты понимаешь, что здесь он, конечно, сможет спрогрессировать. Также в баскетболе он может оставаться индивидуально, с индивидуальным тренером работать. Он может спрогрессировать именно в техническом плане, но в плане понимания баскетбола...
16: Пространственное мышление?
14: Да, команда, да, игры. Именно то, что ты должен это все применить в команде, в пятерке, да, ну, не всем, к сожалению, хватает.
13: Слушай, а ты вот сегодня у нас...
15: Осталось,
13: да, 2 минуты буквально... Коротко, твое мнение интересно. Ты вот сегодня вспомнил Александра Яковлевича Гомельского. Я вспоминаю непосредственно голос нашего советского баскетбола и российского, и Озерова нашего хоккея, Маслаченко там футбола. А вот сегодня как-то эта граница комментаторов, которые могут комментировать только баскетбол, она вообще размыта. Ты можешь Дмитрия Губернева увидеть и на фигурном катании, и на биатлоне, и на футболе. Вот как тебе кажется, это правильно или нет? Все-таки, что у баскетбола должен быть свой голос, как у хоккея.
15: Минута осталась,
14: коллеги. Ну, это было бы здорово, да, если бы у всех, как у нас, да, мы опять же все через призму своего что-то хотим воспроизвести, что у нас был голос от Александра Яковлевича Гомельского. Но сейчас, например, вот Рома Скворцов, он вообще баскетболист, но который замечательно комментирует хоккей. То есть, если он умеет правильно подавать...
13: Роман Скворцов баскетболист?
14: Ну, да, он вообще-то занимался баскетболом, и он всегда комментировал только баскетбол, и очень неплохо вот сейчас комментирует хоккей.
15: Хотелось бы вам напомнить, коллеги, что ЦСКА начинает домашние матчи в Мегаспорт в полуфинала Единой Лиги ВТБ 12 и 14 мая, и прежде всего игра многим может быть интересна 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Никита Курбанов у нас был сегодня в гостях. Никит, спасибо большое. Мы желаем тебе удачи и команде тоже. Побед, здоровья и всего самого наилучшего.
14: Всем спасибо большое.
15: Спасибо, спасибо. И до новых встреч. Пока.
16: Не скучайте.
17: Подъемники на нашем радио.
18: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
19: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте. Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл QRX Honda! Мотопарк!
20: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
19: Мотопарк! QRX Honda! Мотопарк!
21: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
22: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
23: Кадастровый инженер.
19: Да!
23: Проектировщик.
19: Да!
23: Геодезист.
19: Да!
23: Тулземпроект.
19: Да!
24: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
25: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тендерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
26: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
27: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
28: Ой.
27: Турбированный мотор.
28: Ох.
27: Багажник 475 литров.
28: И что?
27: Говорил и уговорил. Теперь у нас Теннет Т7.
29: Теннет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Теннет Автокласс от 2 миллионов 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2Н, 70-50-60.
30: Новые автомобили покупают в Автокласс.
31: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
32: Телефон рекламной службы в Туле 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В центре Москвы на нескольких улицах перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс. Нельзя проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, Кремлевской и Причистинской набережным по направлению в центр. О причинах закрытия не сообщается. Водители просят быть внимательными и планировать маршрут заранее. С начала суток на подлете к Москве сбили 24 беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с атаками ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Последняя авиагавань возобновила работу в штатном режиме около 7:30 утра, в Домодедово только полчаса назад. Во Внуково задержали вылет около 20 авиарейсов, еще часть отменена. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов подключения и ограничению мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В Москве арестовали адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве. В 2024 году он потребовал 7 миллионов рублей от гендиректора фирмы, против которого вели расследование о мошенничестве при поставках для концерна «Калашников», рассказали в Следственном комитете. Карабанов уверял, что может повлиять на ход дела, но в итоге просто присвоил деньги. Аванс в 2 миллиона рублей. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. В районе Лефортово появится новый дом по программе реновации. Его построят на месте снесенных пятиэтажек на Авиамоторной улице. Проект жилого дома согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Монолитная новостройка будет состоять из 6 секций, в которых запроектированы 400 квартир. Все они будут сданы современной чистовой отделкой. В перспективе на первых этажах здания откроются магазины, кафе и другие объекты социальной инфраструктуры. Двор оборудуют детскими и спортивными площадками, зонами для отдыха и прогулок. В московском регионе ожидается температура до 28 градусов. Вряд ли она достигнет 30 градусов, как говорится в некоторых прогнозах, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в четверг в столице ожидается 25-27 градусов, по области до 28. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Радио. Это навсегда.

0: Реклама.
1: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
7: Новые автомобили покупают в автокласс.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: наше радио.
1: Так устать может только без денег.

0: наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты мужней.
8: Да, Родину!
9: Отец. Уже в кино. 16+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
4: Но как? Куда мы отправимся?
3: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
4: Это у которого каска в подарок?
3: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция до конца месяца этого года. ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-страхование».
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Да сколько можно долбить?
9: А когда мне еще ремонт делать?
10: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
11: ООО «СЗ «Живи» в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Инновационный дизайн, комфорт нового уровня и передовые решения. Выбор очевиден. Если G-Tour, то в автокласс. Приезжайте на тест-драйв. Новомосковское шоссе 15. Телефон 706-106.
13: Указанная стоимость действительно для комплектации «Комфорт Плюс». Подробности в местах продаж.
14: Новые автомобили покупают в автокласс.
15: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Авиакомпания «Азур Эйр» корректирует расписание из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика. С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Всем пассажирам на время ожидания предоставят прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах. В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже больше 28 дронов. С утра во Внуково были задержаны десятки рейсов. Авиакомпания «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. Микроавтобус перевозил сотрудников местного предприятия. Транспортное средство сгорело. Добавлю, за ночь над Россией силы ПВО сбили почти 350 беспилотников, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над 24 регионами. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей. Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала НСН, почему сети отдают предпочтение импортным овощам.
2: Обосновывается это тем, что мы с вами, как домохозяева, потребители, хотим увидеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный картофель не соответствует этому требованию. Так же, как и отечественная морковь и отечественный лук. Это вот эти три культуры, которые особенно остро для нас проходят реализацию.
1: Как сообщает «Известия», сами ритейлеры говорят, что объемы закупок российских овощей не уменьшались. Почти 1600 танкеров и других судов находятся около Ормузского пролива и не могут пройти этим путем. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, военно-морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна. СМИ отмечают, что с начала конфликта между США и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак 10 человек погибли, десятки получили ранения. Названа минимальная стоимость строительства дома в России. Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, а также отделки. В этом году нижний порог входа в строительство под ключ для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. Это небольшие одноэтажные решения площадью до 100 квадратных метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы – и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, во-первых, в строках письма. Друзья, вы же прекрасно понимаете, что этот час будет посвящен одному дню, но еще хочется поздравить Яну Лукьянову с днем рождения. Янка, потрясающе, мы тебя очень любим, мы очень счастливы видеть тебя в нашей команде. Особый человек такой какой-то, вот какая-то она вся.
1: Очень светлый человек.
2: Все, спасибо. Вот одним словом, я бы сейчас еще кучу комплиментов наговорил тебе, Ян, но вот слово светлое, оно прям подходит абсолютно. Вот, если поставить тебя на фоне окна, то ты, конечно, просвечиваешь, потому что при твоей худобе солнце сквозь тебя проходит легко и светло. В общем, любим тебя, ты замечательная, спасибо тебе большое. И как ты держишься среди этих двух оболтусов, а один из которых еще наш программный директор, вот Игорь Паньков, а уж тем более Бон. Вот, и насколько ты являешься. Знаешь, вот ты как живой цветок букете сухоцветов. Я бы так сказал. Хорошо,
1: Митя.
2: хорошо, Паньков еще нормально, живой, а вот это вот,
1: Митя,
2: конечно, колючка занзибарская.
1: Что
2: это Бон.
1: Колючка-то?
2: Ну, я же любя говорю. Он сегодня в розовом был. Видела, да, Бона в розовом? Нет, вообще прям неожиданно. Смотришь,
1: знаешь,
2: и думаешь...
1: мужчинам очень идет розовый цвет. Почему-то они считают, что это фуефе.
2: Никто так не считает.
1: Но я не видела ни одного мужчину, которому бы розовый не шел. Сразу дорого, богато, элитно.
2: Да? Хорошо, очень. Ладно, бог с ним, с этими мужиками, мы Яну хвалим. Вот, да. И, друзья, день радио сегодня. Ава Попов.
1: Да.
2: Ава Попов, да, славься. Вот, и давайте мы сейчас спросим, естественно, чтобы вы нас похвалили, поэтому не сдерживайте себя, пишите через наших ботов ваших соцсетей, они все работают, как ими воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру. И у меня к вам будет такой вопрос, он как бы предельно простой, и тем не менее, как вы пришли к нашему радио?
1: Да. Как вот вы, крутя эту ручку...
2: А у нас там 300-500... Да, и всех коллег, и всех связистов тоже поздравляем сегодня с днем связи, с днем радио. Связисты тоже большие молодцы. Спасибо, что вновь работает мобильный интернет в городе, который не работал пару дней назад, и все такие: о-о-о!
1: Что это было?
2: А как на самокате ехать? Да, вот это, знаешь, люди в коротких штанишках с странным безумием в глазах. Вот после 50 особенно, которые ездят. Жутко. Слушай, как странно смотрится деды на самокатах. Я больше не беру самокаты в каршеринг. Не хочу, страшно. Так вот, друзья, 300-500 миллиардов радиостанций у нас сейчас есть, и интернет-радиостанции, и все прочее. И мы все сейчас уже, в принципе, живем в эру цифровую, и вдруг вы слушаете нас. Почему именно наше радио? Просто напишите, как, может быть, вас кто-то привел к этому, может быть, даже насильно. Знаю, нам одна барышня писала там много лет тому назад, говорит: меня муж заставил вас слушать, я мучалась, а теперь я без вас не могу. Мужа нет, а я сейчас без вас не могу. Понимаешь, вот так вот. Мужа, она как бы сдрыснул, муж, она...
1: Сдала.
2: Сдал, куда-то, да. Передала в менее хорошие руки, поскольку все наши любимые, они уходят в менее хорошие руки. Мы-то ангелы, а все остальные вонючки.
1: Пойду посмотрю, что такое агнилы, интересно. Есть же такое слово, наверное.
2: Да, это называется ошибка речевая. Итак, друзья, тут, в общем, только друзья. Пишите, пожалуйста, как вы оказались в нашем радио, и сейчас самое главное в конце будет, и Алиса Михайловна меня поддержит, естественно, да. Мы хотим абсолютно искренне, от чистого сердца сказать всем нашим слушателям спасибо. Без вас бы это не получилось. Радио теряет смысл. Мы же не просто несем информацию, кому... Их можно получить из любого источника. А то, что вы с нами много-много лет, и то, что вы остаетесь с нами, и то, что вы к нам лояльно относитесь, и к нашим шуткам, и к нашим каким-то ошибкам, и нашим каким-то, может быть, таким забубонам, они тоже есть, и что мы стали уже, знаете, такой огромной семьей. Просто огромной... Я без шуток говорю.
1: Реалити-шоу.
2: Да. Ну, я сейчас как бы не только нас имею в виду, но и всех наших коллег тоже.
1: Да, у нас реалити-шоу. Еще и слушателей.
2: Да.
1: За вашу поддержку. Потому что без слушателей нет радио.
2: За вашу поддержку спасибо. Когда бывает плохо, вы готовы просто прилететь из любой точки нашей страны, и не только страны, приехать, чтобы нас поддержать. Поэтому спасибо вам большое. Мы вас очень любим и очень вам благодарны. Так что с праздником.
3: Реклама. Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки.

0: купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте lemonopro.ru. Реклама ООО «Лемонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл? Вот Мотопарк!
4: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! Вот Мотопарк!
5: ВИЧ не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
7: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И день радио.
2: Уи!
1: День радио.
2: Уи! А я к нашему радио не приходил, пишет нам наш слушатель. Оно само ко мне пришло. Из приемника коллеги в Open Space.
1: Кто ваш коллега?
2: Слушай, а
1: скажите, пожалуйста.
2: Как раньше Open Space называли советские? Как это называлось?
1: Ну, у нас, похоже, не было. Были же такие коллективы. Я просто помню, у меня мама работала в банке, в стройбанке в Авдеевке. И у всех были кабинеты. Инженеры сидели отдельно и все прочее. Да, и даже отдельно была телетайповая, когда ее ставили, я помню. Боже, мы все стояли, дети работников банка стояли за вот этим, за мелким конфетти.
2: Да-да-да-да-да-да-да.
1: Вообще прям просто, как мы потом по заднице получали всегда, потому что дома рассыпешь, довольный или в школе. Красота была.
2: Это к драке.
1: Что к драке?
2: К ремню.
1: Это к ремню, да. Это к ремню. Ой, как много сообщений, друзья. Спасибо. Да. Нифига себе. Ого. Спасибо большое. Да. Спасибо. Погнали. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Не знаю, почему пришло, но давайте я прочту.
2: Почему
1: потому, что...
2: ты именно это выбрал?
1: Не знаю, потому что оно первое в 12.01. Самое
2: Ладно.
1: Первое сообщение.
2: Краснодарский привет. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Вы лучшая радиостанция, вы лучший ведущий. И у вас сейчас собрался золотой состав. Желаю вам всех благ.
1: Да.
2: Передавайте поздравления с днем рождения. Я не Лукьяновой. Тут просто развалилось слово. Я не Лукьяновой.
1: Спасибо. Я не Лукьяновой.
2: Спасибо, что вы есть, пишет нам Карлсон Леша из Краснодара. Спасибо,
1: Леша. Дратуйте наидушевнейшие радионяшечки. Вот как нас называют. Я, слушайте, 50 лет жил, теперь я радионяшечка. Спасибо большое. Вот, с праздником вас, родные, и чтобы вы были у меня здоровые, румяные, особенно Алис Михайловна. Хотя и Витя пусть тоже будет бодрее. Что-то хотя. Почему я через хотя? Я не понял. Ладно. Будь румяной. Румяней.
2: Я все время румяная.
1: Да, это, кстати, да. Прям думаешь, прям...
2: Иногда даже страшно.
1: Да. Кстати, такая девка-помидор заходит в студию. Это такое, думаешь...
2: Это мое нормальное состояние. У меня очень тонкая нежная кожа, аристократичная. Через нее просвечивают все мои кровеносные сосуды.
1: А почему красные? Вот аристократы с голубой кровью ходят. Вы должны бледны, серы, как я.
2: А я забыла, у кого
1: самые...
2: голубая кровь. Там есть какие-то...
1: Осьминоги?
2: Ой, осьминог. Какой.
1: Да? Я осьминог, спасибо.
2: Осьминог, пожалуйста. Да. Я Спанч Боб. Мы, кстати, похожи на Сквидварда и Спанч Боба. Я вечно веселый Спанч Боб. А ты...
1: А мне не нравится это слово. Я его никогда не выговорю, а если какое? Выговорю, оно будет не так звучать.
2: Вот Сквидвард?
1: Это вот. Вот не надо. Все, спасибо.
2: Я поняла, боже, какой гадость.
1: Поздравляю, пусть все будет хорошо и всегда все получается. Спасибо большое вам, спасибо.
2: Здравствуйте, знакомство с нашим состоялось в июне 2015 года. Купила свою первую машину в городе Москва и перегоняли ее в родной город Саранск. Так как в этой машине магнитола была только кассетная, мы включили радио, я шелкала кнопками и вдруг услышала Кипелова, оставив эту волну. И вот с тех пор я постоянно слушаю наше радио. Раньше только через интернет, а сейчас появилась FM-волна в городе Саранск, чему я не сказанно рада. Спасибо, что вы есть. И вам спасибо, что вы есть.
1: Удивительно, но в мире высоких технологий и нанотехнологий радио, которое появилось гораздо раньше телевидения и интернета, до сих пор не утратило своей актуальности. Оставайтесь всегда на пике популярности, несите людям заряд позитива и вещайте долго-долго. С праздником нашим. Спасибо большое.
2: Спасибо. Здравствуйте, дорогие Митя и Алиса. Первый раз каким-то чудом я поймал наше радио где-то в 2005 году, будучи подростком и живя еще в не нашем Крыму, в городе Феодосия. Волна каким-то ветром залетала из Новороссийска. На тот момент была только одна местная радиостанция. С тех пор я охотился на FM-просторах за нашим, держа руку на пульсе и палец на кнопке, записывая русский рок на аудиокассеты. Ура!
1: Да. Всем дня, Алиса, Митя, приветствую.
2: Привет.
1: Так, пришла к нашему радио легко и непринужденно с самого основания его, а после моего первого нашествия в 2002 году. Без него утро не утро, день... Не день. Люблю безумно, Виктория. Вика, привет. Ой, скоро увидимся 13 числа на квизе.
2: А вот смотри, сообщение, которое начинается как известный мем, но заканчивается совсем по-другому. Это вам спасибо. Можно сказать, наше радио спасло мне жизнь. Я лежал в коме, оно вытащило меня из этой бездны. Я помню, услышал Киша, проклятый старый дом. Это было в 2004 году. С тех пор я ваш слушатель. Спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо и за
2: спасибо,
1: такое
2: что
1: откровенное. Да. Вот теперь я думаю, что осталось только самое главное, это быть счастливыми. Понимаете? Потому что человек создан... Нет. Надо просто отбросить всю фигню ненужную.
2: Ага, как?
1: И, ну, просто понять, что мешает
2: включать
1: быть счастливыми.
2: Включать наше радио.
1: Вот, умничка моя. Итак, друзья, ну, естественно, в честь дня радио мы хотим похвалы, и абсолютно искренне, и даже скромно. Вот, но вы можете себя не сдерживать, и просто напишите, как вы пришли к нашему радио, как получилось вот, этот коннект, эта любовь. Вот, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
3: Без возрастных ограничений.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы сейчас с Алисой Михайловной обсуждали, ну, я что-то вдруг зацепился за фразу. Тебя нет в профиль. Я говорю, а кто это вообще? Как это? Ты что, скат, что ли?
2: Я предположил, что человек-блинчик.
1: Да. Тебя нет в профиль, человек-блинчик. Нормально. Так, поехали. Как вы, собственно, пришли к нашему радио?
2: Или, может быть, наше радио к вам пришло?
1: Да. Такое тоже бывает. Вы знаете, мы иногда приходим.
2: Ну, вот нам тут пишут стихотворение, смотри.
1: О, давай.
2: Алиса, ты моя богиня. Твой голос самый лучший в мире, звучавший в радиоэфире. А ты, Димон, как тот тромбон. Вот вроде нужен как бы он.
1: Так, тебе рифмы такие
2: себе. Но если
1: себе
2: рядом нет Алисы, ага, то кажется, что все прокисло. Это, значит, конечно, так. Шутка, ребята, с праздником вас.
1: Да нафига все мне такие поздно. Шутки? Капец, как это сам заблокировать человека? Скажите, пожалуйста.
2: Не-не-не-не-не.
1: Что, в смысле не-не-не-не?
2: Зеленая карточка.
1: До свидания, ваша фамилия. Вот. Ладно, я, в общем, шутки понимаю, нормально все, да. Я просто сейчас выход сделаю и пойду поплачу слегка. Или вот, смотрите, пожалуйста, тоже. Привет, дневнички, с праздником вас, творческого роста. Ой, я случайно пришла, даже не помню когда. Двоюродный брат слушал метал, я тоже подсела, потом пошел Сектор Газа, Киш, Алиса и так далее. Тому подобное. Случайно попался Киш на радио. Позже поняла, что это наше радио, но его чередовала с Ультрой. Потом окончательно пришла к вам, но всегда переключала днем, так как бесил Дима Ленский. Сейчас все настолько родные, люблю вас и обожаю. Анна. Анне 45. Вот, Анечка, понимаете? Вот, да. Все приходит с возрастом. Познание. Знаете, это, я как маслины, я как оливки. Меня нужно распробовать.
2: А я думала, такой же ферментированный. Здравствуйте, Наша. Я
1: сейчас я выключу ей микрофон.
2: Нахер. Маринованный и ферментированный.
1: Да, с рассолом. Вот, солоноватым на вкус.
2: Ой, вот это уже было. Ладно. А знакомились мы с вами так. Пришел я однажды из школы домой. На окне длинной и узкой кухни стоял приемничек и играл какой-то дребедень. Почему бы не найти что-то интересное, подумал я, и начал крутить настройки. Крутил и остановился на одной очень классной песне. Она называлась «Осколок льда». С тех самых пор наше радио, группа «Ария», в сердце навеки.
1: Я слушаю друзей, пишет нам Димка из поселок Крому. Димка, прости, пожалуйста, что не получилось встретиться. Я был неправ. Я был неправ. Встретимся обязательно в твой следующий приезд. Вот, поэтому спасибо тебе. Всем привет. Пришел к радиостанции «Наше радио» в связи с тем, что очень нравилось, когда в автомобиле едешь и слушаешь. А сейчас таксую, постоянно слушаю «Наше радио». И вы не поверите, у меня почти все пятерки от клиентов за замечательную музыку в машине. Кстати, всем, кто сейчас едет в такси, водителям и, собственно, пассажирам, огромный привет. Да, вам. Да, можете сделать чуть-чуть громче. Давай еще раз скажем. Давай.
2: Да, давай.
1: Всем, кто в такси, в каршеринге. Ребята, привет вам большущие. Это мы. Вот. Слушайте нас,
2: это мы,
1: с нами.
2: А это вы.
1: Да, вы едете, все классно. Особенно таксистам привет отдельный, потому что, честно говоря, сейчас их работа очень сложна.
2: И очень необходима.
1: Вы большие молодцы. И вообще, вот скидки вы еще делали чуть побольше. Ну, ладно.
2: В юности очень хотела открыть свою радиостанцию с русским роком, а потом появилось наше радио. Я поняла, что мою концепцию кто-то воплотил. Начала слушать, потом написала диплом в МГУ по управлению продуктом на примере нашего радио.
1: О, круто.
2: Очень хотела работать на нашем. Было несколько попыток, но не склалось. Мечта работать на радио воплотилась позже. Я запускала одну из московских радиостанций, первую в FM-диапазоне. Но в свободное время я все равно слушала наше. Да так до сих пор и слушаю, пишет нам Ксюша и смайлик-сердечко. Это так приятно, знаешь, когда...
1: Спасибо большое.
2: Когда представители этой же индустрии...
1: Да.
2: Даже работая на других радиостанциях, да, и запуская другие радиостанции, все равно приходят домой.
1: Я сейчас тебе секрету скажу. У меня наше радио на первой кнопке в машине. Вот, просто потому, что это первое, что ты приходишь, нажимаешь и дальше едешь. Да.
2: Была поэтому такая вот реклама.
1: Не устал.
2: Где, значит, уходит с поста генеральный директор Мерседес. Все, последний день, все ему жмут руки. Он приезжает домой.
1: И садится в БМВ, да?
2: И садится в БМВ.
1: Да, я видел, как какой-то шишка, дядька-начальник, кушал свой Макдональдс. Это вот лицо его выражение, когда он впервые пробует какой-то бургер. Там просто очень красноречиво выражало все абсолютно. Его жутко захейтили. Вот. А у нас в машине все нормально. У нас у всех наше радио, поскольку мы тут вот... Мы тут потому, что мы любим то, что мы слушаем.
0: Наше радио.

0: Шоу дня на нашем радио. Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 04.03.2026 года.
5: Телефон рекламной службы в Туле 250 470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщения. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. 7 и 8 мая у Минцифры пока нет планов подключения и ограничения мобильного интернета. С начала суток средства ПВО сбили 33 беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренной службы работают на месте падения обломков, написал он в Телеграме. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов, перевозчики корректируют расписание полетов. Автобус насмерть сбил женщину на Кусковской улице на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ столицы. По данным ведомства, женщина шла по территории автобусной стоянки, когда на нее наехал водитель автобуса. Следователи разбираются в причинах происшествия. Разница между самой бюджетной и самой дорогой квартирой в элитных новостройках Москвы составляет почти 500 раз. Об этом сообщили ТАСС аналитики экосистемы «Калинка». По их данным, диапазон цен в Москве сегодня шире, чем когда-либо, и отражает расслоение спроса. Самая бюджетная квартира на первичном элитном рынке экспонируется в жилом комплексе в третьем силикатном проезде. Это студия площадью 22 квадратных метра и стоимостью 17 миллионов. Абсолютный рекорд стоимости принадлежит резиденции в третьем Обыденском переулке. Площадь объекта почти 800 квадратов, стоимость лота 8 миллиардов. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта в Московском госуниверситете стартует в текущем году. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как отметил Садовничий, в МГУ хотели, чтобы факультет ИИ сразу начал серьезные работы, для него реконструировали здание. Сегодня далеко не все страны готовы принять россиян из сферы IT на работу, но процесс переезда на фоне блокировок начался, заявил НСН гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Пока этот процесс, по его словам, нельзя сравнивать с переездом в 2022 году по массовости.
2: Наверное, несопоставимо. С другой стороны, очевидно, что 26-й год, конец, наверное, 25-го, стал особняком по отношению к развитию рынка телекоммуникаций и рынку IT. С одной стороны, мы должны большими темпами замещать импортное программное аппаратное обеспечение, а с другой стороны, ставить определенные препоны по использованию тех или иных сервисов. Поэтому каждый, в принципе, человек, наверное, выбирает для себя то, что он считает нужным. Хорошие программисты нужны всем. Есть страны, которые готовы будут принять людей с хорошим качественным бэкграундом для выполнения каких-то своих целей компаний.
1: Ну а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый так, Алиса Михайловна, друзья. Да, в общем, начинаем. Мне нужно сейчас еще подстроить микрофон на наших гостей, потому что я могу их не подстроить.
2: Мы сейчас здесь уже не одни, но об этом буквально через секунду, потому что я хочу прям вот маленький факт вбросить, прежде чем мы начнем. Значит, листала
1: я... Она любит вбрасывать факты, да, вы сейчас это поймете, да.
2: Листала я тут, значит, в перерыве ленту всяких забавных фактов и нашла такую вещь, что самец осьминога, становясь от отцом.
1: Нормально, да? Мы сейчас вот перед интервью это все делаем,
2: да? Это важно, это важно. Начинает его мозг начинает медленно отключаться после того, как он становится
1: отцом. У любого мужчины, перед тем, как мы хотим стать отцом, мозг отключается.
2: Нет, он сразу после спаривания, значит, отключается медленно мозг, он теряет ориентацию в пространстве и бесцельно бродит по дну, пока его не найдет хищник, и тогда его миссия закончена. Вот такие бывают в природе.
1: Я пополз.
2: Вот такие бывают, Митя, не размывай мне драматизм момента. Вот такие бывают в природе примеры самоотверженного поведения отцов. Вот. И это я неспроста такую длинную преамбулу провела, потому что сейчас у нас в гостях режиссер Павел Иванов и актриса Алина Дулова. Ребята непосредственное отношение имеют к фильму «Отец». Фильм, который сейчас идет уже.
1: Сегодня, да, выходит?
2: Сегодня
1: же, да?
3: Да,
1: сегодня. Здравствуйте, друзья,
3: здравствуйте,
1: во-первых.
3: Да, я Павел.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я Алина.
1: Странно было бы, да, чтобы было немножко по-другому. Во-первых, хочу поздравить вас с тем, что вы взяли приз зрительских симпатий на, собственно, Московском международном кинофестивале, поэтому поздравляю вас. Это хорошая награда.
3: Это лучшая награда для нашего фильма.
2: С широкой премьерой вас.
3: Спасибо.
1: Это первый большой фильм, Павел, да, ваш?
3: Да, это первый большой дебют.
1: Дебют. Как оно ощущать себя и сразу получить приз, тем более, ну, как бы главный приз, это приз зрительских симпатий, это то, что решает, это то, что будут сейчас зрители ходить в кинотеатры, будут смотреть, как оно по ощущениям, и тем более вам 40, такой вот переломный момент, ну,
2: юный,
1: если верить Википедии.
2: Пацан, согласен.
3: Для режиссера юный возраст.
2: В принципе, сейчас помолодел.
1: Не подмазывайся, сиди там, молодец.
2: Мы учились в одном институте, мне можно.
1: Я вопрос задал, пожалуйста, Павел, будьте столь любезны.
3: Знаете, когда на Московском кинофестивале вручили зрительских симпатий, я вспомнил момент, когда я поступил во ВГИК, и на первом курсе мы ходили на показы на Московский кинофестиваль, смотрели Ларса фон Триера, смотрели большие фильмы, и вот я на сцене.
1: Как ощущение, что... Нет, стоп, сейчас, секундочку, тогда маленький вопрос. Когда вы были там зрителем, еще, в общем, будучи студентом в ГИКа, естественно, у каждого плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Естественно, это касается и тем более актрис, угу, и так далее. Вот, и вот вы, конечно, мечтали, да, что когда-нибудь я выйду, да, я всем нос утру, да, там мне там будут все вот эти вот стоят, да, все они
3: я
1: уже там заржавели.
3: Я речь придумал даже, да, тогда еще.
1: Заранее,
3: еще тогда,
1: да?
3: Да.
2: Я сейчас слышала, как вы репетировали в переговорке ответы на вопросы.
1: Да, было так?
2: Я думаю, скажем им, что все пойдет не по плану или нет.
1: Они уже поняли после осьминога. Ага. Да, ну и как вообще, вот это совпало ощущение, вот то, о котором мечталось, Павел, или и вот то, когда ты выходишь, и тебе вручают, и зрители аплодируют, как бы гости аплодируют фестиваля, как
2: или
1: вообще?
2: Или это было, как в рассказе Тэффи про поэта Котомка, который, ну что ж, слава, горькая заплата на бедном рыбе, вот я знаменит.
3: Реальность намного лучше.
1: А если позволит наш эфир и, собственно, Роскомнадзор, какой звук вырвался, когда вы уже за кулисы зашли с этой статуэткой? Вот что было?
2: Только постарайтесь найти цензурную.
1: Пожалуйста, Роскомнадзор не дремлет. Там же, понимаете, где-то сейчас так просто, это сам Мизулина такая, давай, Павел.
2: Этот звук не когда ты зашел за кулисы, а когда объявили со сцены.
1: Это не то, это сидишь, улыбаешься, еще не понимаешь, еще шум в ушах. А вот когда уже держишь ее, понимаешь, что капец. Все мое.
3: Ну, я почувствовал себя той вот этой пулей, которая вылетает из орудия нашего снайпера и попадает прямо в цель, и происходит взрыв.
2: Бдыщ.
3: Огромный бдыщ.
1: Просто понимаю, что человек, когда он идет на конкурс, и его произведение заявлено, каждый рассчитывает, даже если он объективно понимает, что может быть...
2: Даже если ни на что не рассчитывает.
1: Да, он все равно рассчитывает, что вот этот приз достанется ему. И вот когда 10 из 10 совпадает, это кайф?
3: Это кайф. Я даже не мог представить, что так будет. Потому что ты, конечно, в голове разные сценарии, да, когда вдруг твой фильм взяли на такой большой кинофестиваль.
2: Это уже победа.
3: Для меня это уже была победа.
2: Конечно.
3: Там продюсеры близкие говорили, ой, ну ты же можешь... выиграть. А фильм же может...
2: Выиграешь, да?
3: Я даже не мог об этом думать. Я им говорил всем, я уже чувствую себя победителем. Uh-huh. Я уже чувствую себя победителем. Зачем? Ну, все остальное это, ладно, уже дальше это в руках уже Господа. А потом все сложилось вообще неожиданно.
1: Так, Алина, а вы там были?
3: Зрительских симпатий.
2: Да, я там была.
1: Я просто вижу сейчас вашу такую очень хитрую, очень обаятельную вашу улыбку.
2: Как оно со стороны было?
1: А как оно на самом деле было? Паша, понятно, он еще до сих пор еще летает там где-то вот в этом всем. Он как себя вел достойно?
2: Да, конечно. Он вел себя очень достойно, и было прекрасно, было восхитительно. И когда Паша сказал, что наш фильм отобрали в основной конкурс, это тоже была моя мечта, именно побывать участником на ММКФ. И всегда я думала о том, что когда же это произойдет. И вот Паша звонит буквально за две недели до фестиваля, сообщает, и просто это был фейерверк эмоций.
1: Танцы были возле телефона?
2: Да, сразу такие, о боже, сколько нарядов готовят.
1: Да. Девочки.
2: Конечно.
4: А то мальчики у нас не наряжаются на ММКФ. Посмотри фотоотчет.
1: Смокинга. Нормально.
2: Да, и когда, конечно,

0: 1000 рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
3: Новые автомобили покупают в автокласс.
4: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
6: Тулземпроект. Технические и межевые планы. Топографические и исполнительные съемки. Оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71-71-71.
7: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
8: Наше радио.
9: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И в гостях у нас режиссер Павел Иванов и Алина Дулова. Это, соответственно, режиссер и актриса-исполнительница одной из главных ролей. Фильм «Отец» мы сегодня обсуждаем.
2: Приз зрительских симпатий уже получен.
1: Да.
2: И сегодня премьера, друзья, можно будет сходить. У нас ждут с вами длинные выходные. И фильм этот о войне, Великая Отечественная. Он не просто о войне, он немножко по-другому показывает. Павел,
1: да.
2: Пожалуйста, расскажите. У вас, скажем так, ход, у вас как бы главный герой, он не тот, кто находится на самой войне, да, а тот, кто ищет того, кто там находится.
3: Вот, да, отец из тайги отправляется в самое пекло войны, чтобы найти пропавшего без вести своего сына, потому что он не верит, что его сын может погибнуть, потому что он воспитывал настоящего мужчину с детства, и это мы тоже увидим. И он понимает, что его сын не может так просто погибнуть.
1: Павел, а почему захотелось рассказать именно эту историю, историю отца, а не солдата или героя войны? Это была какая-то принципиальная задача? Вот показать вот так войну через человеческую личную историю.
3: Знаете, наверное, меня давно трогает, наверное, идея вот проявления мужского чувства любви, mm-hmm. отцовства. Это mm-hmm. очень важно. Воспитание, отцовская помощь, да, вот об этом нам хотелось поговорить, потому чтобы перевести фокус на это, чтобы зритель задумался, почувствовал, да, также показать сибирскую душу мужскую, да, потому
1: вот,
3: что, да, потому что я сам вырос в Сибири, и даже первые кадры фильма мы снимали в тех местах, где...
2: Это где? Это Шушинская?
3: Это Шушинская.
2: Шушинская,
3: это
2: да? Шушинская,
1: это Красноярский.
2: Да. Да? Да. Мило жил, я вам потом расскажу, Алис Михайловна. Круто жил. Слушайте, там сейчас не каждый житель, да, живет так Шушинского, так как и Ленин. Чтоб я так жил в ссылке. Ну,
3: да, там целый музей отведенный для этого.
1: Вот я как раз хотела спросить, как родился образ Гавриила, вот такого сурового человека, но при этом глубокого и искреннего внутренне. Я так понимаю, что, в принципе, отец для вас это фильм не столько про войну, сколько про вот любовь и семью.
3: Это про человеческие отношения, конечно.
1: Образ Гавриила, он с кого-то списан конкретно или собирательный, или как?
3: Ну вот, понимаете, в тех местах, в которых мы снимаем, начинаем нашу историю, это те места, в которых я со своим отцом ходил в тайгу, где мы рыбачили, где мы видели медведей, где мы взрослели, где первый раз стреляли из ружья, где мы разжигали костер, где мы попадали там на пороги, где мы спасались, где мы выживали, учились и становились сильными. И, конечно же, в детстве я не понимал чувств своего отца. И что-то даже меня обижало, потому что я не понимал, как так, что это. И вот благодаря этому фильму, и придя к этому фильму, я понял, что такое отцовская любовь, как она проявляется, и какая в ней есть сумасшедшая сила в действии, в поступках, иногда даже в строгом слове, иногда даже в грубости. Но это и есть проявление чувств. И это я видел у своего отца. И когда-то я сказал ему на день рождения, я бы хотел снять фильм. Представляете, потом, через много-много лет, я снимаю фильм, который называется «Отец».
1: Да, это круто.
3: И в какой-то момент я вспоминаю это и думаю...
1: Что там по самопрограммированию, да?
3: Да.
1: У меня вот такой вопрос. Раз мы заговорили про эмоции... Не, мы Алину потом допросим.
2: Да, я сейчас как раз... Ну, ладно, да.
1: Подожди, мы в следующем выходе прям будем допрос Алины устраивать. Сейчас я хочу добить-таки Павла. Значит... Вот мы сейчас раз заговорили про эмоции, без спойлеров только, да? Какую самую главную эмоцию вы, как режиссер, хотели оставить у зрителя, который выходит вот после финальных титров из зала?
2: О, кстати, хороший вопрос. Вот что должен выйти человек, вот он посмотрел ваш фильм, он должен выйти с каким чувством? Какое там быть должно послевкусие,
1: можно,
2: да, как говорят
1: можно...
2: эти вот кинестеты? Послевкусие, когда ты выходишь, и у тебя это в голове. Вот ты выходишь, чувствуешь?
3: Свет.
2: Свет светлый, свет хороший, свет надежды.
3: Это свет надежды, это очищение, это свет, это желание жить, это желание детям подойти к своим родителям, желание
2: обнять, сказать, люблю.
3: Обнять, желание родителей посмотреть, услышать своих детей, да.
1: Это очень сложно.
3: Преодолеть какие-то распри, недопонимания, да, быть рядом, чувствовать друг друга и ценить. Вот об этом хотелось сказать, потому что мы понимаем, что это наши родители, это наш отец, это мой отец, это моя мать, это люди, которые в свое время, когда-то и до сих пор готовы пожертвовать, отдать свою жизнь ради своих детей.
2: Это самая сильная любовь, получается. Это самая ей не нужны причины, ей не нужно еще что-то, она просто есть и есть.
1: То есть любовь, друзья, и свет.
3: Любовь и свет, да.
2: И естественно, звякнуть быстро родителям. Здесь же позвонить родителям.
1: Ну или детям. То есть в любом случае тема отцов и детей тургеневская, она как это в другом прочтении.
2: В очень другом, потому что там что-то с Тургеневым не то было.
1: Ну да, я имею в виду, что про поколенческие барьеры. Да,
2: Павел Иванов у нас в гостях и Алина Дулова. И, кстати, друзья, фильм «Отец» уже сегодня выходит в прокат, его можно будет посмотреть. Не лишне напомнить будет, фильм получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале. Итак, мы очень скоро вернемся. Ваши вопросы присылайте через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И в гостях у нас Павел Иванов и Алина Дулова.
2: И сейчас настало время Алины, потому что за эфиром мне уже дали по рукам, поскольку я начал разговаривать с Алиной.
1: Самое интересное вы спросил. Я напомню, да, что обсуждаем сегодня фильм «Отец» с его создателями. Это военная драма о сибирском охотнике, который шел на фронт искать пропавшего без вести сына во время Великой Отечественной войны. Сегодня премьера этого фильма на широких экранах, поэтому приглашаем, в общем, всех в кинотеатр ознакомиться, чтобы было понимание, о чем мы сейчас разговариваем, да, чтобы вы вот с этим вдохновением шли уже в кино, без спойлеров.
2: Абсолютно, я заткнулся. А зачем вы мне рассказали? Вы же знаете, что я не умею хранить секреты.
1: Я рассказала.
2: Я заткнулся. Давайте, Лиза Михайловна. А я могу, мне нельзя давать секреты.
1: В общем, да, еще мне очень нравится, когда Ленский просит меня никому не рассказывать секреты, потом бежит его сам всем рассказывает.
2: Прошу вас.
1: Да, а теперь будем допрашивать Алину. Так, Алина, вы...
2: С любовью.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Да, здравствуйте еще раз. Не, прям, я смотрю на вас, вы очень юная, очень нежная, очень такая воздушная, легкая. За эфиром выяснилось, совершенно случайно выяснилось, что воспитывались вы в кадетском корпусе. То есть внутри вот этой вот эфемерной статуэтки железный стержень.
3: Да, я училась в Москве, училась и жила в кадетском корпусе для девушек. Он назывался Московский пансион государственных воспитанниц.
2: Вот. Ничего себе.
3: Да, и мы абсолютно следовали военному уставу. 5 лет я там жила.
2: Маршировали.
3: 9 мая 2 торжественных марша мы прошли, ну, я именно прошла по Красной площади 7 ноября.
1: Как ощущения?
3: Это вообще была моя детская мечта. Я сама родом из Сызрани, когда было 9 мая, я всегда смотрела телевизор и очень хотела посмотреть вживую парад. И когда мама переехала в Москву, потом перевезла меня, я умоляла, говорю, мамуль, пойдем на парад, сходим, посмотрим. И мы выяснили, что просто так туда не попасть. И спустя 2 года переезда, нам пришло, документ, в котором говорится, что наш корпус первый раз девушки пойдут на параде. И я подкладывала себе в ботинки вату, чтобы быть выше, потому что мне было 14 лет. Я очень хотела пойти в этой коробке. Вот. Ну и пошла.
2: Это настолько сильное желание взять, увидеть парад лично, что нужно пойти в кадетский корпус и с Сызрани переехать в Москву, учиться и сделать... Павел, вы выбираете главную героиню очень правильно.
1: А ты обрати внимание, у нас два человека, которые чего-то остро захотели, да, Павел захотел рассказать про миссию отцовства семье и в России, а Алина захотела пойти вот в коробке в детстве, да, маршем по Красной
2: что
1: площади.
2: В коробке? Посетите
1: это
2: меня.
1: Вот это вот как 10 на 10.
3: Да, 120 человек, да, вот это все.
2: Вы поясняете, то я сейчас себе представил, вы как будто вот в этой вот хоккейной коробке взяли и пошли с ней.
3: Да, мечта была увидеть парад, в итоге поучаствовала.
2: Вообще изнутри тоже прикольно, да?
3: Да, это вообще невероятно. Эмоции,
2: но
3: ощущения.
2: Там же много репетиций идет.
3: Мы тренировались, 8 месяцев. Это было очень тяжело. Мы выезжали на гарнизон, и министр обороны тоже приезжал. Это была репетиция с военной техникой. Тогда мы пошли первый раз, когда было 70-летие Победы. Как раз около более 17 тысяч солдат было на Красной площади. Приезжали из Индии, из Америки. Очень много было иностранцев. Mm-hmm. Вот, и китайцы приезжали, у которых, где шея,
1: да,
3: такие иглы.
1: Да, у них там булавочка.
3: Да, чтобы иглы, чтобы они голову не опускали.
2: И, да,
3: да, да, да, у них и когда тебе 14 лет, ты это все видишь, это огромный масштаб.
1: Это огромный опыт, конечно.
3: Да, вот.
2: Что было сложнее, скажите, пожалуйста, готовиться 8 месяцев к, собственно, маршировке через Красную площадь, Парад Победы, это, конечно, это одно из главных событий, или готовиться к съемкам фильма, поскольку вы там тоже проходили очень нехилую подготовку такую. Но прям, собственно, Станиславский встал такой, сказал, Павел, спасибо, давайте дальше будем мучить актеров, да?
3: Да, это было очень круто, потому что я думала, что в целом я готова. И когда я пришла уже с утвержденным материалом к Павлу, Павел сказал, я хочу вас отправить, ребят, на военную подготовку, на действующий гарнизон, в котором вы сможете в условиях, приближенных к тому времени, пройти некую подготовку и побыть в казарме и изучить снайперское дело, насколько это возможно в этих условиях. Вот. И Но это было очень смешно, потому что мы... Ну, мне тяжелее ничего. Мне тяжелее в жизни не было ничего после этой военной подготовки, потому что я приехала вся искусанная какими-то мошками. Я была вся в синяках. Это было очень тяжело. И просто какое-то было переосознание вообще того, что происходило. Потому что мы много, чуть-чуть слегка затронули. А когда ты понимаешь, что люди жили в условиях этих очень долго, и ты понимаешь, через что человек в то время прошел, ты актерски не можешь это в себя в некоторых случаях даже вместить, потому что это очень...
1: Примерить.
3: Это глобально, да, и я просто уезжала, с одной стороны, Пашка смеялся, потому что мы были все искусанные, побитые, а с другой стороны, я просто ехала и плакала, потому что это какой-то был такой момент очищения вообще весь этот проект для меня.
2: Да. И сейчас я задам, наверное, самый страшный вопрос. Сейчас уже реклама будет, но если можно, очень коротко, скажите, пожалуйста, оно того стоило, Павел правильно сделал, или все же можно было полегче с вами, и вот это было просто измывательство старшего над младшими?
3: Нет, это было великолепно, спасибо огромное всей команде. Спасибо всей команде.
2: Итак, друзья, Павел Иванов, а также Алина Дулова в гостях у нас, и напомню, что мы сегодня обсуждаем фильм «Отец», который вышел только что в широкий прокат. Очень скоро вернемся, если я нажму специальную кнопку. Нажал, все.
0: Наша реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И еще немножечко подопрашиваю я Алину. И напоминаю, что у нас здесь часть команды, которая работала над фильмом «Отец». Фильм «Отец» вышел на широкие экраны сегодня. Это военная драма о сибирском охотнике, настоящем отце, который ушел на фронт искать своего пропавшего без вести сына во время Великой Отечественной войны. И у нас сегодня в гостях, значит, режиссер этого фильма Павел Иванов и Алина Дулова, исполнительница одной из главных ролей, исполнительница роли снайперши. Непростая роль. За эфиром мы еще поговорили интересного всякого.
2: Конечно.
1: Как всегда, самое интересное за эфиром. Я всегда говорю, давай стримить то, что происходит за эфиром, потому что это самое ценное.
2: Не надо. Я иногда плохо себя веду.
1: В прошлом выходе слово «Сызрань», я за это зацепилась, потому что, насколько мне известно, героиня, которая играла Алина, также из «Сызрани», и сама Алина тоже из «Сызрани». Скажите, Алина, это специально подогнали одно под другое, или...
3: Нет, это было совершенно случайное совпадение, волшебное, потому что, когда меня утвердили на эту роль, я получила уже полный финальный сценарий, начала его читать, и как раз-таки в самом финале звучит слово «Сызрань», что моя героиня из моего родного города. И у меня тогда был невероятный шок, это какое-то волшебство, очень много было разных совпадений на съемках у нас относительно героини, вот, и поэтому мне это ценно было,
4: тут,
3: да.
4: Я бы, да, можно добавил, что, знаете, счастье для режиссера, когда на пробы приходит актриса, и вот открывается дверь, заходит актриса, здоровается с тобой,
1: двигается,
4: и ты видишь, что это тот герой, и это просто счастье. Я снимаю, я помню, отсылаю со сценаристом, мы обсуждали, я отсылаю ему Алину, и он мне звонит через какое-то время, он, видимо, изучил Алину все,
1: да.
4: Ему тоже понравилась она, и он говорит, а ты представляешь, Алина, ты из Сызрани.
2: И все, да?
4: Да. И все.
1: Да.
4: И это мэтч просто. Mm-hmm. Ну, это вот такие микро, но важные для нас чудеса постоянно преследовали нас в процессе производства картины. Это
1: ценно.
2: Да, было.
1: Это
2: ценно. Была ли роль... Давайте, Алис Михайловна, прошу.
1: У меня про сценарий вопрос. Мы просто несколько раз уже прослучали слово «сценарий» и «сценарист», и у меня вопрос. Вы же, когда ознакомились со сценарием, вы же за что-то зацепились? Почему вы решили взять этот фильм?
3: Да, было много, на самом деле, проектов, куда либо меня не утверждали военные проекты, либо, например, я на первом этапе как-то не хотела там участвовать и отказывалась. А здесь, в данной истории, мне просто показалось, во-первых, что это история про человека, в первую очередь, про людей, про любовь, про дружбу и товарищество, про то, как человек в этих условиях себя проявляет и как работает его душа, как она чешется, расширяется. Вот. И было интересно попробоваться. А во-вторых, было интересно сыграть что-то внутри именно этих действий. И тут появляется снайпер. Я люблю стрелять, и как бы это достаточно для меня. Да, такая трепетная тема, и поэтому сразу же пошла на пробы и была рада познакомиться с Пашей, потому что увидела, что он очень горит этим материалом.
2: Ну, Павел, а вы любите стрелять? Или мы тут с вами вдвоем, кто не особо любит стрелять, и две наших милых, очаровательных, красивых девушки?
1: Я в детстве снайпером хотела быть.
2: Понятно.
1: Я серьезно, абсолютно.
2: Скажите, а как вообще вот сложно было погружаться вот в эту всю вот историю, когда ты снайпер? Это же довольно такая очень сложная, очень сложная. Я не знаю, как это, ну, сфера получается.
3: Мне кажется, что чем сложнее стоит задача актерская, тем интереснее, тем больше ты набираешься опыта.
1: Крючочков много.
3: Да, и поэтому я очень была благодарна за доверие со стороны Паши, команды, вообще всех, потому что изучение этой темы, еще раз погружение, потому что мы так или иначе, наш генетический код так устроен, что мы постоянно изучаем тему войны и так далее, Великой Отечественной. Вот, поэтому мне было очень интересно, и для меня всегда любой вызов — это про такую отчаянность актерскую, поэтому спасибо, Паша.
4: Ну, я бы также добавил, да, вообще, когда ты работаешь над картиной о Великой Отечественной войне, ты, конечно, погружаешься в тему, ты читаешь мемуары,
1: ну, конечно,
4: читаешь истории,
1: конечно.
4: Ты смотришь советские фильмы, это все наполняет тебя, начинает жить в тебе, и в какой-то момент ты понимаешь, как это тебя начинает менять.
1: Вот, у меня как
4: это
1: раз есть
4: очищает,
1: на этот...
4: это...
1: Вопрос
4: как-то...
1: есть.
4: Фокус, настраивает правильный фокус. Все лишнее как будто начинает исчезать. И вот самое важное, вот самое ценное, это вот что работа над такой картиной, она влияет на тебя. Вот правда,
2: а вообще сколько шла эта саморабота над картиной? Сколько вы вот в общей сложности, когда появился сценарий, вы уже начали подбирать актеров и потом... Ну, нет, съемочная, сколько работа шла вообще?
4: Ну, съемочная работа 3 месяца шла.
2: Угу.
4: Да, 3 месяца. До этого подготовка была 4 месяца.
2: Не, ну вот это понятно, что это все долгий, да, ну, да, да. Там декорации и все прочее, еще, костюмы.
4: И потом я еще на 4 месяца...
1: Постпродакшн, ты садишься в монтажку.
4: С режиссером монтажа.
1: Конечно.
4: Ты вот и смотришь, это, да, удачные и неудачные
1: дубли. А вот скажите мне, кстати... сидишь, собираешь, конечно.
2: Да, вот, Павел, скажите, пожалуйста, мы уже, в принципе, привыкли, что фильмы выходят в 2 версиях. Одна версия — это сразу прокатная и прочее, прочее, а потом выходит режиссерская версия, когда
1: на
2: режиссер...
1: На 8 часов.
2: Да, ну, неважно, 8-10, но было... вообще сложно было монтировать, вот резать и вот что-то не брать, в которое вообще много материала не попало? И нет ли желания, да, сделать режиссерскую версию?
1: Сколько бы она длилась? Давайте так. 3 месяца.
2: Нас слушают продюсеры. Это идеальный вариант. Никто не будет переделывать. Продюсеры, вы правильно поступили. Мы
4: нет,
2: все
4: нет,
2: поняли.
4: Нет, нет, нет. Я сам резал. Я смело резал, потому что я понимал и видел, что кино становится все лучше и лучше. Немного срезали. Мы все-таки, ну, может, там...
2: треть.
4: Да, не знаю. Нет, ну минут 5-10, наверное.
2: А вот так? Вот так даже? Нифига себе, тетелька в тетельку, как вы работаете теперь уже?
4: Ну, потому что... ну, кино, оно, знаете, оно само себя уже начинает еще доделывать в конце. Оно тебе показывает, что вот это вот, давай вот это уберем, а вот это вот, если срежем, будет еще лучше.
2: Но сама редактура, это же самое сложное, Павел. Это же самого себя брать и редактировать. Аж ничего хуже нет. Тебе ж, ты же все любишь. Ты же любишь каждый съемочный кадр, как своего
4: это
2: родного.
4: Это мой первый фильм. И все, я повзрослел все? На нем. Вот. Очень повзрослел.
1: Да. У меня вопрос.
2: Пожалуйста, Лариса Михайловна. Конечно.
1: И к Павлу, и к Алине по очереди отвечайте. Там в поединке выясните, кто первый. Павел ткнул пальцем в Алину.
4: Но я же режиссер.
1: Да, хорошо. Значит, вот когда снимаете фильм, да, вот то, что мы сейчас долго обсуждали, что ты действительно погружаешься в атмосферу того, что там происходит, в то время, в ту эстетику. Даже если посмотреть документально какие-то кадры, люди разговаривали по-другому в то время, с другими интонациями. Даже голосовой аппарат по-другому стоял, грубо говоря. Угу. Другие гортанные мускулы были развиты. Совершенно другие голоса, другие взгляды, другая мимика. Чего стоило выходить из этой атмосферы? Было ли легко или сложно возвращаться обратно в 21 век? Или была какая-то сцена, был какой-то момент, когда вот застрял там и ловишься на том, что ты там не можешь взять в руки телефон, там, угу. Какие-то такие вещи были?
3: Ну, на самом деле, разные бывают съемки, в целом, например, вот у меня, но лично в этом опыте настолько было плотно и тяжело существовать в этом, в хорошем смысле тяжело, когда мы поехали под Волгоград снимать, и съемки, мы жили достаточно в непростых условиях, мы снимали в непростых условиях, мы могли вставать в 3 утра, потому что маленький световой день, угу, и угу. Мы снимали долго и много. Вот. В моменте было здорово, потому что ты правда насыщаешься этой атмосферой. Я ездила под рассказы Никулина, слушала его какие-то вещи, постоянно была в этом, и вот это уединение с природой, да. Но честно, для меня, когда съемки закончились, это был первый мой опыт в проекте, когда я выдохнула в самом лучшем смысле. То есть мне было, наоборот, хорошо угу. отпустить эту историю, потому что она очень тяжело внутри сидела, и было сложно в этом. Поэтому я, наоборот, вздохнула, когда все закончилось, потому что было насыщенно.
1: И, слава богу, я дома.
3: Ну да, угу. это как бы было так.
4: Но
3: трепетно.
4: Это дало результат.
3: Да.
2: Мы еще не рассказали.
4: Пронзительные сцены, наполненные и сильные. На показе на Московском кинофестивале сцена одна, благодаря Алине и Владиславу Тирону, мы там сорвали аплодисменты, понимаете, когда зрители не в конце, да, когда зрители когда их пробивает сцена,
1: угу.
4: и пробивает не в том, что она тяжелая, а в том, что она наполненная,
1: да.
4: она подлинная,
1: достоверная,
4: понимаете,
1: да.
4: она достоверная, угу. когда...
1: Совпадение это, того, что ты видишь, и то, чем наполнено.
4: Когда, знаете, когда восторг со слезами на глазах, угу. вот что-то такое.
1: Ой, можно
4: было
1: тогда прям следующий вопрос? Он
2: давайте, так, секунду. Напомню, у нас с вами осталось ровно 1.5 минуты,
1: да.
2: поэтому да, вот тут как бы регламент
1: да.
2: пошел.
1: Да, угу. это правда. Вот, вопрос. Значит, часто очень у музыкантов бывает такое, что ты не делаешь ставку на какую-то песню, и так достаточно проброс ее выпускаешь, а она выстреливает. И в то же время та песня, над которой ты очень сильно глубоко работаешь и закладываешь туда какие-то смыслы, не получает того отклика, на который ты бы, конечно, хотел рассчитывать. Вот у меня вопрос, наверное, больше по актерской части, к Алине, да? совпала ли вот эта реакция аплодисментов за сцену с тем, что это была самая эмоционально сложная сцена? Или сняли просто случайно какой... А вы отклик вот
4: только
1: так.
4: Только без спойлеров.
3: Нет, конечно, без спойлеров. На самом деле были еще эмоциональнее сцены, но это достаточно трепетная. Она изначально в сценарии была заложена так, что зритель должен что-то почувствовать. Что он почувствует, мы не знаем, мы не можем за это отвечать, но мы очень старались, поэтому скорее всего, да, изначально было заложено мной.
4: Но он, нет, зритель бы почувствовал только при точной и пронзительной актерской игре.
3: Спасибо.
2: Да, вот. Да. В общем, не зря кусали мошки, похвалил, собственно, режиссер. Так, у нас буквально уже нет времени. Там еще одна сюжетная линия будет, причем линия будет обратной. Там будет тоже отец и сын, это уже Павел рассказал, но вот только с немецкой стороны. И там как раз вот будет вот такой вот дуализм.
4: Отец ведет сына немецкого на войну, чтобы учить его убивать.
2: Итак, друзья, фильм «Отец» уже вышел в широкий прокат. Пожалуйста, посмотрите, в гостях у нас был режиссер и, собственно, одна из главных ролей, актриса. Все, всем пока.
0: На нашем радио. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
6: Но как? Куда мы отправимся?
5: В мае 26 года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
6: Это у которого каска в подарок?
5: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция до конца месяца этого года. ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
10: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
11: Проспект Ленина, 54Б.
12: О, Европейский квартал.
13: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Инновационный дизайн, комфорт нового уровня и передовые решения. Выбор очевиден. Если G-Tour, то в автокласс. Приезжайте на тест-драйв. Новомосковское шоссе 15. Телефон 706-106.
14: Указанная стоимость действительна для комплектации «Комфорт Плюс». Подробности на местах продаж.
15: Новые автомобили покупают в автокласс.
16: Да сколько можно долбить?
17: А когда мне еще ремонт делать?
18: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79-11-44.
19: ООО «СЗЖ Виктория». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield! Мотопарк!
21: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
20: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
22: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
23: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он рассказал об атаке БПЛА на одной из промпредприятий региона. По его словам, жертв нет. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, с ними работают психологи. Также в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывают медпомощь. Другие подробности уточняются. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпания корректирует расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. Страйкбольная граната предположительно взорвалась в школе в Ростовской области. Одна ученица получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь, рассказали в МВД по региону. Инцидент произошел в городе Миллерово. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Пашинян добавил, что предупредил об этом президента России во время своего визита в Москву 1 апреля. Ранее Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов откровенно недружественным и политически мотивированным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры. Австрия в начале мая объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми. По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физлиц размером до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
2: Допустим, США и Запад в целом полностью запретили экспорт нефти и нефтепродуктов из России, и мы перестали получать экспортную выручку в валюте вообще. Тогда вполне можно предположить, что какой-то банк из крупняка ляжет. Сможет ли ЦБ его спасти? В принципе, сможет, если начнет печатать деньги. А вот будет ли ЦБ спасать банки, которые не находятся в этом списке социально значимых? Вопрос. Поэтому больше, чем 1 400 000 держать в одном банке не рекомендую.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, всех с Днем Радио. Поздравляем, спасибо вам большое. Всех связистов тоже с профессиональным праздником. Их несколько, кстати, дней радио есть, но 7 мая мы всегда отмечаем, поскольку это наш, вот наш родной, классный, и поэтому поздравляем себя. У нас сегодня праздник.
1: Сегодня праздник у ребят. Я предлагаю в этом часе...
2: Сегодня будет премия? Сегодня будут танцы. Сегодня будут танцы, да.
1: Господи, я так хочу спать. Это какой-то кошмар.
2: Спи.
1: За это не платят.
2: Зато выспишься. Итак, Лиза Михайловна.
1: Да, в этом часе давайте обсудим с вами такую штуку. Наверняка...
2: Ничего, давай.
1: В жизни каждого взрослого или относительно взрослого, или считающего себя взрослым человеком рано или поздно наступает момент, когда с ним происходит что-то, что вот просто шанс один на миллион было этому произойти, но оно именно вот так вот и произошло. И когда ты начинаешь об этом рассказывать, тебе говорят, да ну не заливай, да ну не может такого. Вот буквально вчера там я сидела, значит, со своим товарищем, очень уважаемым человеком разговаривала. Я ему начинаю рассказывать какие-то байки, значит, из своей повседневности, казалось бы. Он говорит, да не, так не бывает. Да не может такого быть. Я ему просто достаю там все фотографии, видео, доказательства, смски и так далее и тому подобное. И как бы все равно человек ушел с таким чувством легкого недоверия ко мне.
2: Кто ты? Почему с тобой это происходит?
1: То есть я открываю фотки, да, показываю ему, вот НЛО, вот я встречаюсь с пришельцами, вот мне жмет руку Билл Клинтон, понимаешь? Вот такого вот... Да шучу я, господи.
2: Да, мы поняли.
1: Давай, Митя.
2: А он не понял.
1: А вы теперь рассказываете кому-то, и вам никто не верит, или вы вообще не рассказываете, чтобы вас не приняли за сумасшедшего?
2: Да, ну мало ли, ну вот правда, всякое же бывает в жизни. Вот. У вас же зубы пока еще не похищали пришельцы.
1: А что,
2: но мы, кстати, до сентября...
1: Я им верю.
2: Подождем. Мы до сентября подождем насчет пришельцев. Забыл, да, Муся, как зовут?
1: Катя Лель.
2: Да, Катя Лель. Вот, кстати, очень обаятельная, вот, умная, классная, здравомыслящая, и вот сказала, что в сентябре месяце нас ждет встреча, контакт первого уровня, он будет с инопланетянами, что они, собственно, прилетят, поэтому посмотрим, вот, ну, доживем, надеюсь, и все будет в порядке. Так, что у меня такого было, чтобы один на миллион? Ну, давайте честно, работа на нашем радио, да, и Михайловна тоже. Вот кому сказать, что я Алису Вокс нашел через Авито по объявлению? Казалось бы, бред больного золотухой.
1: Но вот честное слово,
2: чего только не найдешь на Авито. Вот, пожалуйста, тоже копался. И заметьте, не в уцененке, это были свежие объявления, понимаете, специально сделанные. Вот, поэтому казалось бы, да, а вот...
1: Искал медь, нашел золото.
2: Ну вот правда, слушай, а как вот такое, вот как вообще представить, да? Но ведь вот, ну казалось бы, ты хоть раз в жизни могла представить, что ты будешь через Авито вот, ну,
1: Нет. Я тебе хочу сказать, вот именно в моей жизни...
2: Такого быть не должно было быть.
1: В основном события, которые не могут произойти.
2: Угу.
1: Я иногда кому-то что-то рассказываю, я говорю, тебе книгу надо писать? Да про тебя фильм надо снимать? Я говорю, нет смысла, никто не поверит.
2: Ну, назовем это фантастика, а потом спустя лет 20-30 это будет нон-фикшн, понимаешь?
1: Не получится назвать фантастика, потому что мне придется тогда брать туда саундтреком любимую песню Мумитроля «Фантастика», а у меня нет столько денег.
2: А мы договоримся с Ильей Игоревичем.
1: А вот это будет как раз невероятное событие.
2: Вот. Итак, друзья, то, что не могло с вами произойти, но по какому-то странному стечению обстоятельств это все же с вами произошло.
1: Дуэт
2: что это
1: с Галаниным.
2: Такое? Казалось бы, да?
1: Вообще.
2: Да.
1: Никак не могло произойти.
2: Но у нас с тобой тут тоже коннект идет, понимаешь? Может быть, видишь, вот Сергей Юрьевич поет... мои стихи, поэтому тут тоже, знаешь, кто бы я, мальчик из Авдеевки, вот, мог подумать, что тот, который слушал диски «Нашествия», который покупал их на радиорынке в Донецке, и сказать, что я сейчас буду сидеть в студии нашего радио, поздравлять всех с Днем Радио, работать здесь 16 лет уже.
1: И половина эфира твоей песни.
2: Ну, нет, конечно,
1: ну,
2: но сам,
1: да,
2: но сам факт.
1: Чуть-чуть.
2: Ну, есть. Вот, когда будет приходить к тебе, собственно, Григорян, Армен Сергеевич, а ты «Мусорный ветер» на, в общем, гитаре лобал. И он такой, Митя, привет, как у тебя дела? Что-то мы давно не виделись с тобой. Ты думаешь, елки-моталки, где
1: как
2: я?
1: Это?
2: Где
1: что?
2: Я? Как я, наверное, это? В прошлой жизни был хорошим человеком. В этой нет, а вот в прошлой я был хорошим, и мне дико повезло. Поэтому, друзья, пишите, шанс на миллион. Был ли он? Это может быть не какие-то там какие-то глобальные вещи. Ты знаете, иногда бывает, ну, берешь, собственно, иголку, бросаешь его в катушку и нитка продевается в иголку.
1: Или
2: такое
1: яйцо
2: тоже бывает.
1: С тремя желтками. Или яйцо в яйце.
2: А бывает с тремя желтками? Ты
1: сейчас узнаем.
2: Сейчас узнаем. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру.
0: Реклама. Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
3: Катитон-то всегда помогает.
0: Как в сказке.
3: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитон-то, всегда тепло.
0: Котлы и водонагреватели Катитон-то. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
6: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
7: Навсегда.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Там

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем истории, которых никак не могло произойти, но они произошли с вами, а теперь вам никто не верит, а кто-то и считает сумасшедшим. А мы не считаем, поэтому пишите нам, мы будем рассказывать.
2: Но не верим. Верим.
1: Да верим, конечно.
2: Не верим.
1: Я человек верующий.
2: Верим, не верим.
1: Мне сказали, я верю.
2: Да? Не читай то, что на заборах пишут, не надо. Так, шанс, конечно, на миллион, но всего 2% давали, что палец приживется. А он взял и прижился, пишет нам кто-то. Я так понимаю, что...
1: Ну, 2% это не миллион. 2% это... Я сейчас душ не буду.
2: Стоп! Остановись, прежде чем начнет.
1: Это 1 на 50.
2: 2% 1 на 50?
1: Конечно.
2: Хорошо, все.
1: Это же математика.
2: А это Вокс, пожалуйста. Это на миллиард вообще все. Не самое. Ты фильмы, фантастику не смотришь, да? Не любишь. А я верю.
1: Вот
2: я верю в них все.
1: После терапии с психологом начала видеть ауры людей.
2: Ты какой психолог? Если вас там держат насильно в секте, махните чем-нибудь аурой, махните мне, мигните.
1: А вам слышно ауру через радиоприемник? Вот у Ленского, его черная душонка какого цвета?
2: Черная душонка какого цвета?
1: Да, какого цвета?
2: Перламутр. С перламутровыми пуговицами. Так, друзья, смотрите. День добрый. У меня паспорт выдан 12-12-12. Такого не могло произойти, потому что день рождения в июле. Но случилось. Че, посели куда-то? Посели, да? Потом новость сделали. Так.
1: Так. Добрейшего майского денечка. Я родился и жил, учился в Минске. Через 16 лет после окончания школы я встретил одноклассницу. Где бы вы думали? В Москве в метро в час пик. Шанс не на миллион, а на 20 миллионов минимум, пишет нам Павел из Нижнего Новгорода. Значит, смотрите, я считаю, что если математически посчитать этот шанс, то там не 20 миллионов, а это ваша одноклассница из Минска в Москве. То есть еще надо было посчитать... умножить вероятность на количество приезжих. То есть там в степени, да. Вот так.
2: Мы веселые.
1: Мы все живем в матрице.
2: Мы живем в математике. Я сейчас, если что, тебя стебу просто.
1: Так,
2: здравствуйте.
1: Спасибо, что сказал.
2: Здравствуйте. Нам не верят, что у нас мейн-кун. Хотя что тут такого? Кот и кот. Порой даже фото не помогают. Вот он на фото с дочкой, ей почти 6 лет, она метр ростом, Алиса Михайловна. У меня фото открываются. Я просто посмотрел на милого детеныша. А я сейчас тебе просто поверну экран свой. Это выглядит вот так. То есть кот размером с Вокс примерно.
1: Кот что размер... это?
2: Да, это мейн-кун. И самое главное, мне очень нравится выражение его моськи. Он такой, знаешь, такой, типа, ну, ладно, меня держит девочка метровая. Вот. А дитё довольно счастливо прижало. Ну, ты что, слушай, ну, он же реально размером с неё. Причём он лапой стоит на земле.
1: Помнишь эту... мемом сделали картину какого-то художника, где девочка маленькая в бантиках, в милом платьице, держит на руках демона, такого размером с кабана. Угу. И там подпись: «Мама, знакомься, это Саша, он хороший».
2: Нет, вот не видел, но примерно представил
1: самое,
2: себе. Да. Дальше. Привет, мои хорошие. Здравствуйте. Многие случаи из жизни напоминают рассказы нашего старого знакомого Мюнхгаузена. По этой причине стараюсь ничего не рассказывать, но по секрету вам один случай.
1: Ну-ка.
2: Вот. Иду с супругой по лесу. Насторожило, что в лесу все вдруг смокло. Смолкло. Идем по тропинке.
1: Точка. А дальше сообщение
2: заканчивается. Хочу полную историю. Кто в итоге, что там было? Если вы видели Йети, вот, пожалуйста, больше никому об этом не рассказывайте.
1: Кроме
2: и фото
1: нас.
2: Мои не показывайте. Да.
1: Да.
2: Итак, друзья, вот этот голый тощий Йети, знаешь, который бегает по лесу от комаров.
1: Это мой летний костюм.
2: Так, друзья, этого не могло быть в вашей жизни. Вот шанс 1 на 1 миллион, но он с вами произошел. Было ли что-то такое? Если было, делитесь, расскажите. Мы точно поверим. Наверное.
0: За сценой.
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе группы «Йоп Шоу» и обсудим свежий клип группы «Чайф». Группа «Йоп Шоу» выпустила песню «Мечта». По словам музыкантов, это один из немногих релизов, который действительно можно назвать песней, а не треком. Подробности о новом сингле узнали у лидера группы Степана Кузьмина.
3: Недавно мы записали песню «Мечта», которая, с одной стороны, песня как песня, а с другой, как нам кажется, она позволит потешить своего внутреннего, стареющего рок-героя самыми благостными чаяниями и фантазиями о будущем. Ну или прикоснуться к самым сокровенным и теплым воспоминаниям из прошлого.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

0: Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
3: Давай, отец, ты нужней.
4: За Родину!
5: Отец. Уже в кино. 16+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем всякие события с шансом 1 на миллион, которые не могли никак произойти, но они произошли с вами. Но теперь вам никто не верит.
2: Да, потому что. Да. Потому что, да. Ну, вы поняли.
1: В 90-х...
2: Иногда правду доказать гораздо сложнее, чем соврать. Вот это правда бывает такое, да?
1: Иногда правда звучит намного менее правдоподобно, чем какая-нибудь ложь.
2: Вот. Спасибо, что вы правильно сформулировали.
1: В 90-х в каждом озере был штырь. Как все удивились, когда я на него нарвался. Коленкой все обошлось. Повезло.
2: А у меня...
1: Повезло. Такое повезло, да не повезло.
2: Ну, может, было и не только...
1: Понятно.
2: У меня ДР в один день с мамой любимого человека. По-моему, нечастое совпадение, пишет нам кто-то.
1: Так, нам там про яйца написали, какую-то фотографию прислали. А я не понимаю, как бы, в чем контекст, потому что у меня фотография не открывается. Открой, пожалуйста, 14.33.
2: Да, закрепи.
1: Хорошо, пожалуйста, закрепила.
2: Спасибо.
1: Так, вот, про тропинку-то, конец истории. Дайте напомню, начало истории, да? Значит, случай из моей жизни напоминает рассказы старого доброго Мюнхгаузена. По этой причине стараюсь ничего не рассказывать. Но вам, по большому секрету, случай. Иду с супругой по лесу. Насторожило, что в лесу вдруг все замолкло. И вот мы идем по тропинке. Я сейчас найду, продолжу. Вот. Боковым зрением вижу, что на расстоянии вытянутой руки на меня смотрит бархатный мешок с глазами.
2: Да.
1: Я жену дернул с такой силой, что мы перелетели через куст. Это была лосиха с теленком. Из оружия только секатор и кирпич в штанах.
2: Ну, короче говоря, вы правильно сделали, что вы дрыснули через этот сам кусты и текать надо было подальше.
1: Мамки защитили.
2: Да.
1: Лосиха.
2: Да, это... любая самка, да, в лесу, это прям совсем от чего. А свиньи так это вообще просто затопчут и забудут, как нас звали. В МФЦ случайно закрыли.
1: Ладно.
2: Зашел в туалет перед закрытием в пятницу. И пока я там был, все ушли. Я не хочу, конечно, сейчас. Я спрошу, потому что кто я такой, чтобы не спросить? Потому что у всех этот вопрос на устах, в голове. Че так долго там делали вообще? Вот, и пока я там был, все ушли и закрыли отделение. Выхожу, все закрыто. Сигнализация отключена. Тревожной кнопки нет. Полиция сказала, мы вам тут не поможем. Интересно, кстати. Еле нашел за столами сотрудников какой-то дежурный телефон. Выпустили часа через два. Пишет нам Григорий. Точно, получается, вы еще и по столам... Ой, слушайте, ну, конечно, странная ситуация. Не хотелось бы, чтобы тебя закрыли. Потому что вдруг на вас нападет вирус МФЦ.
1: Да, понедельник открывается. Mm-hmm. Ну, понедельник начинается, открывается МФЦ, а вы уже сидите в очках и с фиолетовыми...
2: И в очереди. И все равно не первый.
1: Нет, за стойкой, фиолетовыми тенями.
2: Да. И зовут вас не Григорий, а это Раиса Николаевна.
1: Талончик возьмите вот там.
2: Проходите, интернет вот там включен, да. Хотите. Мы сейчас все вопросы решим ваши.
1: О, боже мой. Привет, душняшки. С праздником. Спасибо большое. У нас такая история. Я закончила 9 класс. Мама купила гусят, и мне приходилось их пасти. Была небольшая полянка среди строящихся частных домов. Хозяева вырыли колодец, но не поставили вертушку. Я просто привязывала веревку к пластиковому ведру и так набирала воду для птицы. Но однажды ведро сорвалось с ручки. Я пересилила страх, полезла в колодец за ведром. Как выкарабкалась, не помню, но ведро спасла, иначе мне было бы плохо. Это все, что надо знать о миллениальском детстве, что пластиковое ведро могло быть причиной...
2: Да. Короче, дети, пожалуйста, не надо...
1: Ценность своей жизни и ценность пластикового ведра...
2: Да. Короче, послушайте, плевать на ведра. И не нужно лазить в чужие колодцы. И вообще в любые колодцы лазить не надо, пожалуйста. Любые дети.
1: Вообще лучше ходить по
2: дорожкам. Всех возрастов, да.
1: Ногами.
2: С праздником. В 21.00 взял в магазине бутылку вина, а на кассе показывает, что на, в общем, часы 22.00. Все. Вот, нельзя. Ладно. На следующий день смотрю время звонков, и последний был в 21.20 на выходе из магазина. Куда делись 40 минут? Вообще-то я был трезвый, пишет
1: Интересно.
2: Нам кто-то. А это у вас было перенесение во времени.
1: Боженька,
2: это вполне нормально.
1: Уберет, значит,
2: да.
1: Не надо было вам не эту надо бутылку было. Вина в тот день.
2: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Если тебе все еще интересно, что там за фотка с яйцами, это двойные желтки.
1: Oh.
2: Да, там прям сразу три. Вот, да, и яичнику сделали. Вот, купили самые обычные яйца в магазине, и утром вот это. Вот не выбирала специально, яйца брала подряд. Вот, впервые в жизни такое видел. видел, оставшиеся яйца из десятка были обычные. То есть три было, да, с двойным желтком. Ага. Да, круто.
1: Прикольно, да. Да. Ко мне в магазин пришел покупатель, почему-то начал рассказывать о себе, что само по себе уже невероятно. Но дальше больше. Он рассказал, где прошло его детство, и оказалось, что страна, город, район и даже улица совпали. Мы жили на одной улице 20 лет назад. Вот такая вот вероятность, живя в другой стране, встретить соседа.
2: Друзья, один на миллион. Такое событие, шанс, да все что угодно в вашей жизни, что, в принципе, ну, не должно было бы вот так происходить, но по какой-то причине, то ли сбой в матрице, то ли потому, что вы наконец-то вышли в реальный мир, вот, это с вами случилось. Пишите через наш бот.

0: Шоу дня на нашем радио. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
4: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Honda? Мотопарк!
5: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
4: Мотопарк! Honda! Мотопарк!
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
7: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Ространснадзор организовал усиленный контроль за работой столичного авиаузла на фоне временных ограничений, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров при задержках рейсов, а также выполнению требований федеральных авиационных правил. Контролируется, в частности, предоставление положенных услуг, включая питание и размещение в гостиницах. По данным Минтранса, в аэропортах московского региона более чем на 2 часа задержаны 30 рейсов. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Раздаются вода, мягкие коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. После полудня Сергей Собянин сообщил уже о 33-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. Уже 144 корпуса городских больниц проведено в порядок в Москве с 2011 года. Построено 28 новых, сообщил Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр, обеспечение горожан качественной и доступной стационарной медпомощью – важная задача здравоохранения Москвы. Всего в рамках создания нового медицинского каркаса столицы к 2030 году будет построено более 40 новых и реконструировано свыше 170 действующих больничных корпусов. Продолжается реализация проектов строительства больниц будущего, комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского, клинического центра 52-й больницы имени Демихова, новой детской больницы и других стационаров. В этом году будет открыт лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкобольницы номер 62. Московская этнографическая олимпиада прошла во Дворце госуслуг на ВДНХ при участии главы архива столицы при поддержке Департамента образования и науки. Она состоялась в День коренных малочисленных народов России на открытии выставки «Народы России». Олимпиаду провели сотрудники кафедры ЮНЕСКО. Было представлено 30 вопросов о разных народах России и мира. Участников познакомили не только с культурами коренных малочисленных народов страны, но и с другими народами и регионами с многообразием материального и нематериального культурного наследия России. Паразарядье приводит в порядок к летнему сезону. Там обновят покрытие дубовых скамеек, заменят дорожки из гравия на каменный ковер и высадят более 700 кустарников и деревьев, сообщил Департамент культуры. Минувшей зимой специалисты выполнили комплексный ремонт электродвигателей открывающихся фрамуг, окон на куполе стеклянной коры, одной из ярких архитектурных объектов парка Зарядье. Его общая площадь составляет более 8000 квадратных метров. Понижение температуры после летней жары начнется в московском регионе в пятницу. Днем будет не выше плюс 18 градусов. В выходные температура опустится ниже нормы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов, сообщил гидрометцентр. Завтра днем будет облачная дождь, местами возможна гроза. Максимальная температура 16-18 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да. В прошлом части мы у вас спросили, знаем, что так обычно делать не надо, но сейчас вот хочется, поскольку нашел сообщение, тем более тобой выделенное, вот Алиса Михайловна, и на самом деле прикольное. Итак, с друзьями отмечали день рождения. Игрались. И далее смотрите игра. Вот, набирает человек на своем телефоне 8, 9, ну, как бы выход, да? Ну, и дальше каждый говорит цифру. И так далее. Звоню, взяла трубку девушка. Извинился так и так и пояснил. Вот, посмеялись. Узнал, откуда я родом. О, говорит, а я знаю человека из вашего села. Вместе лежали в больнице, ей было 12, ну а мне 14. Долго переписывались, в то время, естественно, письма. Так что это я и есть дочке 11 лет, а женуля самая красивая и любимая женщина в мире.
1: Ничего себе.
2: Этого не должно было быть. Mm-hmm. Это один на... Сколько там у нас циферок в нашем телефоне?
1: Много.
2: Дофига вообще как много. Вот, и тем не менее это произошло.
1: А вот тут смотри, короткое, но очень классное сообщение.
2: Давай.
1: Как-то на концерте Kiss... Медиатор прилетел мне за горловину футболки прямо в бюстгальтер.
2: Чей?
1: Ну, слушательница.
2: Нет, чей? Кисов? В смысле, кис, группы кис?
1: Да.
2: Крутяк какой.
1: Ну.
2: Вообще прям.
1: Что, будем
2: а что вы с ним сделали? Скажите мне.
1: Обсуждать тему-то в другую.
2: Думаешь, надо?
1: Или,
2: да? Ну, я не знаю. Ну, надо. Смотрите, Алиса Михайловна, хотите...
1: Интересно.
2: А Алиса Михайловна хочет по-серьезке.
1: Да.
2: Сейчас, чтобы пацаны все были сволочи
1: да,
2: вонючие.
1: Да. Дорогие мужчины, нам надо серьезно
2: Короче,
1: поговорить.
2: Короче, я ей сдался, поскольку праздник, и нужно иногда быть... Ну, вы поняли. Иногда, да. Давайте, Алиса Михайловна, вперед.
1: Значит, вопрос следующий. Дорогие мужчины, вот мужчины, вопрос прямо вот к вам.
2: Да, мы дорогие.
1: Вот когда вы состоите в... отношениях с девушкой уже долгое время. Долгое время — это там от 4 месяцев.
2: А, это долгое время уже. Хорошо.
1: Да. Но не делаете ей предложение. Тут Митя звучно зевнул, и очень красиво. Не делаете ей предложение, не делаете никаких серьезных шагов. Ну, давай так, окей, сейчас все стремительно меняется.
2: Меня немножко смущает 4 месяца. Это такая странная ситуация.
1: Ты меня как раз перебил, я хотел сказать
2: вместе. Вы стали жить вместе. Решили, что вы живете вместе. Неважно, сняли хату, все, окей.
1: Ну,
2: да, вы живете вместе. То есть как-то уже совместный быт пошел.
1: Ну, конечно, вот у вас совместный
2: уже смотрит
1: быт,
2: на вашу
1: например,
2: карточку.
1: Вы живете вместе
2: глазом.
1: Там уже там, ну, полгода. Давай так, полгода нормально жить вместе?
2: Да, короче, живете
1: значит,
2: вместе.
1: Так, все, год, да. Вы живете вместе год.
2: Да бог с ней с датами, живут вместе люди уже, все. У них общий быт, они купили ёршик для унитаза вдвоем за 40 рублей.
1: Да, все, и пока один чистит зубы, другой сидит на горшке в совместном санузле.
2: Вот этого не надо.
1: А как? Ладно.
2: Я не хочу чистить зубы, пока она сидит на горшке. Ну ладно, бог с ним.
1: Поэтому ты и не женат, Митя. Это неизбежно. Зло. Так, подожди, не сбивай меня. Короче, вот мужчины, вы живете с женщиной долгое время, она вам нравится, вы ее любите, у вас все хорошо, но вы на ней не женитесь.
2: Ну да.
1: Так вот, первый вопрос. Почему... И второй вопрос. Если эта женщина обращается к вам, говорит, милый, а когда мы поженимся, что в этот момент происходит у вас внутри?
2: Слышали? Вот. Отвечайте. Мне на эту тему сказать нечего. Я был женат, я развелся, все нормально. Это было давно по молодости, глупости, и, естественно, там эмоции шкалили через
1: счет. По глупости развелся или поженился? И то, и другое.
2: И то, и другое, да, наверное, да. Вот. Ну, всякое было. Слушай, ну, когда тебе 17 лет, какие там здравый смысл? Там еще мозгов нет вообще, ты еще дитё. И этот самый, вот, идиот идиотом, поэтому нормально все. Поэтому, друзья, давайте, вот когда вы живете долго, и потом, вот, почему вы не делаете предложение, или даже когда вам намекают и спрашивают, что происходит у вас внутри? Делитесь. Я сейчас тоже подумаю, вот если бы такое было, да, что как бы было. Пишите, пожалуйста, через нашего бота, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наши.ру. Для мессенджеров почти всех работает.
0: Реклама. ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Limana Pro, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
4: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
5: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
6: Новые автомобили покупают в автокласс.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у наших слушателей, у мужчин, а если вы живете вместе...
2: Боятся ли они переодеваться перед своими коллегами, да? Вот.
1: Если вы живете уже вместе со своей женщиной и не зовете ее замуж, то что вам мешает? Это был первый вопрос. А второй вопрос, если она вас ставит, в общем-то, если она ставит ребром,
2: вас, да.
1: И говорит, а почему мы не женимся, или когда поженимся, что в этот момент происходит у вас внутри? Только честно, да? Мы читаем.
2: Можно, а зачем? Спасибо за всем известный мем, который сейчас самый такой актуальный. Да?
1: От бобра бобра не ищут, а если так гуд, зачем париться? А еще много случаев, когда это все только ухудшает. Это первое. Второе, хорошо, что этот мне вопрос никогда не задавали. Наверное, примерно так и ответил бы, что нам и так хорошо. Ну, по мне, 4 месяца вообще ни о чем. Встречался с девушками по 4-5 лет. Ну, вот вроде и все норм, а что-то не совсем то. Увеличьте лимит для знаков для сообщения. Я бы вам такую простыню написал.
2: Я, конечно, не мужчина, пишет нам. Не мужчина, как вы понимаете. Вот. Но меня бы обуял ужас и оцепенение от вопроса про свадьбу. Меня и сейчас это ужас окутывает от такой темы, хотя уже почти 40 лет мне, но замуж пока что-то не хочется. Хотя всю жизнь в отношениях двух основных и даже есть дочка. Главное ведь жить дружно. Аж там как будто бы и зачем. Вот. Тут было еще одно маленькое пояснение, но это личное было пояснение, поэтому там Михайловна позырит потом, и я уже посмотрел, но вслух решил его не озвучивать. Я живу со своей второй половинкой 15 лет, есть сын, ему 11. Жениться хотел бы, но чего-то она, видимо, не хочет. Внутри ничего не происходит, потому что ей это, видимо, не нужно. Но, господа, разве цель в женитьбе, спрашиваю дальше, вот, может, лучше так, Максим, 47, вот, стихи, которые писал для Алисы, это ничего не значит, понятно?
1: Да, да, конечно.
2: А, это там, где я плохой был? Идите,
1: Николай,
2: Максим,
1: гуляйте. Николай из Москвы нам пишет, привет, заводящие. На мой взгляд, это говорит о том, что мужчина не готов с этой женщиной реально завести семью и нарожать детишков, а без детей это не семья, а баловство. И вот какой смысл тогда со свадьбой заморачиваться? Николай вот честно отвечает.
2: Угу. Да.
1: Вот, еще есть мнение, хорошее дело браком не назовут. Ну. И так хорошо, что живем вместе.
2: Да, да, да,
1: два,
2: да, да, да.
1: Три раза написали, можно, а зачем? А, вот Сергей Лешин пишет, а в душе в этот момент, блин, а так хорошо все начиналось.
2: Да, да, да, да, да. И вроде ничего не грузило, и вроде только успокоился, да, и вроде нервность и тревожность ушла, а тут на тебе, когда, ну,
1: кстати,
2: поженимся,
1: говорим,
2: когда поженимся.
1: Очень часто такое мнение встречаю среди мужчин, что, ну, это же ничего не меняет, вот там в паспорте. Тогда напрашивается сам собой вопрос, если женщина хочет
2: штамп... Сколько у вас вопросов у женщины, ну?
1: Если женщина хочет штамп, а для мужчины ничего не меняет, ну, так... Дай ты ей этот штамп, если для тебя ничего не... Ну, мне кажется, это такое немножечко лицемерие. Где-то здесь было честное такое сообщение, и куда-то вот оно пропало, не могу его
2: ну,
1: найти.
2: Ну, особо не рассыпалось, ну ладно. Смотрите, а как быть, если месяц жили в совместной квартире, были взаимные признания, борьба за санузел и так далее, а в один день она не пришла домой и утром написала, что выходит замуж, потому что ей предложили. Пишет нам Антон.
1: Это прям как у Маяковского. Что-то там, вы вошли, какая-то там, мучая перчатку замш, сказала мне, знаете... А, ты вошла резкая, как Натя, мучая перчатки замш, и сказала, знаете, я выхожу замуж. Ну что ж, выходите, ничего, что-то там покреплюсь. Видите, спокоен как. И там дальше была рифма, как пульс у покойника. Вот. Значит, пишет там, когда такое спрашивают, внутри начинается война между мной и моим вторым «я». Подозреваю, что второй «я» — это искусственный интеллект. Начинается обдумывание миллиона вариантов развития событий. И после этого всего верх берет здравый смысл. Может, поэтому я еще и не женат, пишет нам Влад из Беларуси.
2: С будущей женой встречались и дружили, ну, организмами около 2 лет. Тут так и написано. Не делал предложения, пока заветная бумажка не показала 2 полоски. И дальше стоит смайлик, солнышко довольное и счастливое. Вот. А там деваться уже было некуда, опять смеющийся. Ну, тут уже ты, как бы, тут уже Сергей по очень взрослому бросил ногтей дед Серега. Вот. Сейчас уже 3 деток. Сергей нам пишет из Мытищ.
1: Нашла сообщение, которое я искала.
2: Давайте.
1: С праздником наши. Отвечаю честно. Не женимся, чтобы было проще уйти. Еще честнее отвечу. Чтобы предать. Женитьба — это клятва верности. Когда спрашивает половинка, напоминает выкручиваться и вранье. 2 раза женат.
2: Да, ну, конечно, да. Женатые же, конечно, глупости не делают. Сразу же там поставили.
1: А тут смотри, у каждого свои допуски. потом я знаю немало семей, где, ну, есть определенные договоренности за определенные социальные плюшки.
2: Ну и
1: ты
2: и,
1: тоже
2: и,
1: знаешь эти семьи.
2: Да. Друзья, мужики, простите, сегодня Лиза Михайловна рулит в этом часе, она у вас спросила. Если долго живешь со своей девушкой, все у вас классно, хорошо, Фельдеперсова, и даже ты много раз видел, как она выходила из туалета и потом закрывала дверь, то есть как бы уже полностью вы свои все, вот, целиком полностью. Почему вы не женитесь? А если вас спрашивают впрямую, почему вы, вот что вы чувствуете в этот момент? Делитесь, пожалуйста, через нашего бота, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и обсуждаем мы с вами, если вот, скажем так, мы общаемся с мужчиной, мы спросили у мужчин, если вы уже живете вместе с девушкой, женщиной, тетенькой, бабушкой некоторое время, и вроде все у вас хорошо, но вы не зовете ее замуж, то почему? А если она вам задала вопрос, любимый, когда мы же поженимся, мы сейчас жениться собираемся, то что у вас в этот момент происходит внутри? Только честно.
2: Внутрях. Да,
1: только честно.
2: А у нас все честные слушатели. Вот тут, кстати, тебе задают вопрос, пока наши слушатели сейчас нам пишут и отвечают через наших ботов. А вы себе представляете, как меняется женщина после штампа? Или замечаете только, как мужчины меняются? Это вот к тебе вопрос.
1: Сейчас отвечаю, вообще с удовольствием отвечу на этот вопрос. Все очень сильно зависит от мужчины и от отношений внутри семьи. Понятно, что если как бы любой партнер, не обязательно женщина, любой партнер имеет как бы некие психопатологические черты, то есть нарциссизм.
2: Ну, нафига на ней жениться тогда?
1: Она никогда тебе... Это как арбузеры, понимаешь, что же говорит? Зачем ты встречаешься с абьюзером, да?
2: Ну да, кстати,
1: они
2: да.
1: Никогда окей. Вначале... Они, во-первых, на них не написано. Во-вторых, вначале это просто лавбомбинг. Тебя забрасывают вниманием.
2: Это правда,
1: тебя
2: это
1: забрасывают комплиментами. И на фоне этого, вот такого уровня, ты понимаешь...
2: Влюбляют тебя в себя.
1: Там просто у тебя мозг нейронные связи перестраивает. Он понимает, что, оказывается, не только в кино так бывает, но и в жизни тоже. А потом уже начинается вот это окошечко Авертона расширяться.
2: Да.
1: Потихонечку,
2: ну, ладно,
1: понемножечку.
2: Бог с ним, с абьюзером,
1: и вот психопатичные личности также прям...
2: Да?
1: Есть исследования, которые показывают, что психопат может держаться 3, мужчина 3, женщина 4 года максимум. На 4-й, ну, на 5-й год маски слетают просто...
2: Фляга свистит.
1: Как?
2: Да.
1: Многие говорят, фляга свистанула. А на самом деле вот это наступила настоящая личность, потому что человек прекратил себя сдерживать. Пружинка, которая сжималась 4 года, отстрелила и... По всем фронтам.
2: Кстати, вот знаете, сейчас, как бы это странно ни звучало, мы вообще веселое шоу, и мы чаще всего чушь прекрасную стараемся нести, но вот Алиса Михайловна права. Да, она вот права, и если вы сейчас находитесь в таких отношениях, будьте, пожалуйста, аккуратны, и от таких людей бежать нужно. И это не важно, вы как бы девушка с мужчиной или мужчина с девушкой.
1: Ты про абьюзивные?
2: Да.
1: Смотри, там есть...
2: Психопатические тоже.
1: Да, я прям хочу сейчас обозначить, что мозг... Он очень, мозг из-за вот этого лавбомбинга в самом начале, он действительно покорежен. То есть там дофаминовые рецепторы, дофаминергическая система заточена под этого человека примерно так же, как под некоторые препараты, которые вызывают зависимость. То есть реально это зависимость на химическом уровне,
2: да,
1: которую разорвать... При всем желании ты можешь быть подавлен и физически, и морально, но при этом ты не можешь физически представить себе хоть один вдох без этого человека.
2: Короче, будьте внимательны, если что, прям быстренько к специалисту, текайте вообще.
1: И в том числе к психиатру. Ничего в этом такого нету, абсолютно. Этот мозг такой же абсолютно орган, как почка, кишечник или голова.
2: Так, все, вернемся к нашей теме. Мой муж... Три раза делал мне предложение. Я долго сомневалась, но наш первенец вынудил меня сказать «да». Счастливы в браке уже 12 лет с двумя детьми, пишет нам Елизавета из Саратова.
1: А сомневалась
2: в чем? Тот ли не тот мужик? То есть
1: А первенец сказал: «Мам, да нормальный мужик».
3: Да, слушай, да нормальный, батя нормальный. Слушай, сделай из него же честного человека.
1: Первенец родился,
3: фиг ему на
1: вырос,
3: пенсию, пора ему сейчас отбегать, документы собирать.
1: И сказал: «Ну ладно, пойдет».
2: Здравствуйте, с праздником, спасибо большое. А по-моему, если мужчина не предлагает жениться, это означает одно. Он по тем или иным причинам считает, что эти отношения, скажу так, не навсегда. Я вот дважды женат был и был уверен, что навсегда, но не сложилось. Пишет нам Лео из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, он тоже был уверен, что это навсегда. Девчонка моя, хочу, не могу, люблю, не могу, хочу, чтобы она всегда была со мной. А потом, дважды.
1: Да, так это честнее, понимаешь? Ну, по мне, так это можно лучше 7 раз жениться, чем ни разу. Но это мое мнение.
2: Да?
1: Я тут нашла интересную статистику на эту тему, потому что многие девчонки нам пишут, что я замуж, ну нафиг, я там уже была, туда не пойду. И в то же время мужчины многие написали, что вот второй раз я уже, я уже сходил, я понял, там не страшно, и готов второй раз. И я решила изучить немножечко статистику, залезла, спросила, значит, у поисковика, и вот что мне поисковик отвечает.
2: Давай-ка.
1: Что мужчины в целом чаще вступают во второй второй брак, чем женщины. То есть из всех общей массы разведенных мужчин 60% охотно вступают в повторный брак, тогда как доля всех разведенных женщин, которые потом повторно вступают в брак, всего 27%.
2: Это тут я даже знаю почему. Факторы. Я даже знаю почему, но если я сейчас скажу, то я просто вызову гнев всех наших слушательниц.
1: Что?
2: Я об этом не скажу.
1: Ах ты моя радость.
2: Я потом тебе скажу.
1: Ладно.
2: Прекратите, кто там тёрбает ложками? Кто там
1: это
2: вообще?
1: Мои кольца об чашку.
2: А, да, не надо, пожалуйста, не надо.
1: Значит, есть несколько факторов, которые могут влиять на такое несправедливое, неравномерное распределение процентовки. Это возраст, это наличие детей от первого брака, чаще всего у женщин, потому что мужчины почему-то этого очень сильно боятся. Уровень образования, потому что у мужчин он охотнее строит длительные отношения, если у него выше образование, IQ, вот это...
2: Мы
1: вот,
2: поняли,
1: это,
2: так.
1: Когнитивное развитие, скажем так. Это то, что я прочитала, да? У женщин наоборот. Чем женщина умнее, тем меньше ей надо в брак. И вот тут вот получается как раз вот этот вот раскосец. А также социальная поддержка, потому что все-таки мужчины и женщины при всем нашем старании все-таки не, вот именно социального равенства не получат, наверное, все-таки никогда.
2: Мы сейчас вернемся, сейчас будет песня, у нас уже заканчивается эфир.
1: Мы поплачем, подеремся и вернемся.
2: Да не-не-не-не-не, что-то плакать-то, не, все норм. С праздником!
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Говори, пока я занят.
2: Да, огромное количество сообщений прислали нам наши слушатели. Очень много, на самом деле, как оказалось, болезненных историй, связанных с браком. И вот тут вот мужчина один пишет, что 5 лет мне изменяло, 3-й ребенок не от меня. Я вам очень-очень сильно сочувствую. Это действительно болезненная история.
1: Да, это болезненная история,
2: это
1: знаю,
2: очень болезненная,
1: да,
2: история.
1: Да. Знаем, проходили.
2: Вот, но также есть и... вот про дележку есть, значит, как жена поставила условия, а потом, собственно говоря, половину отобрала, еще и даже и должен остался.
1: Ой, нам пишет этот самый Харламов.
2: 6 лет жили вместе, родили ребенка вне брака, не было нужды жениться, вообще все всех устраивало. А потом я сама мужу предложение сделала с юморком. 1,5 года женаты, для меня ничего не изменилось, кроме того, что хихикаем друг на другом, обращаясь муж и жена. Но муж явно стал себя чувствовать гораздо увереннее. Это ощущается. Он, на удивление, даже отнесся к свадьбе гораздо романтичнее, нежели я. Слушайте, главное, такие случаи тоже есть.
1: Классно, когда вы уже стали,
2: Вы, может, не знаете, а у него еще с 11 класса лежал этот, знаете, свадебный альбом, куда
1: лежал,
2: он вклеивал фотографии.
1: Папин костюм свадебный у нас лежал в 11 классе. Это все, что у нас было о свадьбах. Я тебя умоляю, ты что вообще...
2: А я и не про тебя.
1: Мотоцикл, машина, это то, что хочется.
2: Мотоцикл, машина.
1: Да, и чтоб дали, потому что ты еще чаще всего в 11 классе. Не, ну сейчас же дети другие. Нам хотя бы посмотреть, как она голая выглядит. Все, извини. Какая-то там,
2: вы
1: какие-то
2: поэтому
1: романтические...
2: после 9 класса перестаете...
1: Бриться? Это ужасно,
2: нет,
1: да. Брите ваших детей, пожалуйста.
2: Перестаете быть этот... интересными собеседниками. А потом
1: нет,
2: уже после 50, когда
1: нет,
2: все
1: после,
2: отсохло.
1: После 12. После 12 перестаем, но там гормоны
2: бушуют.
1: Ну,
2: 9 класс, я так сказала.
1: Ну, да.
2: А, ну, да.
1: 14. Ну, не важно,
2: ну,
1: да.
2: У нас был пропущенный 1
1: как
2: класс.
1: Как только появляется запах пота, вонючее, это значит, мальчик созрел, и дальше мозги у него не работают. Долгое-долгое время.
2: Почему мне никто этого не сказал раньше?
1: Ну, потому что...
2: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Спасибо вам за этот день. С праздником, с Днем Радио. Мы передаем наши микрофоны, наши нагретые стульчики нашим вечерним коллегам. Лучшее вечернее шоу 10 баллов. А мы с вами прощаемся до завтра.
1: Да, всего вам хорошего. Вот я сейчас должен вот в последние секунды... Вот
2: так я тебе самое сладенькое оставил.
1: Ты все сказала!
2: Любим вас, пока!
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
6: Но как? Куда мы отправимся?
5: В мае 26 года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
6: Это у которого каска в подарок?
5: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
9: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
10: Ой.
9: Турбированный мотор.
10: Ох.
9: Багажник 475 литров.
10: И что?
9: Говорил и уговорил. Теперь у нас Тенет Т7.
11: Тенет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Тенет Автокласс от 2 188 тысяч рублей до конца мая. Тула. Московское шоссе 2Н. 70 50 60.
12: Новые автомобили покупают в Автокласс.
13: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Инновационный дизайн, комфорт нового уровня и передовые решения. Выбор очевиден. Если G-Tour, то в автокласс. Приезжайте на тест-драйв. Новомосковское шоссе 15. Телефон 706-106.
14: Указанная стоимость действительно для комплектации «Комфорт Плюс». Подробности на местах продаж.
12: Новые автомобили покупают в автокласс.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
16: Мотопарк! Мотопарк!
17: Нужен квадроцикл «Аодес»?
16: Мотопарк!
18: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
16: Мотопарк! «Аодес»! Мотопарк!
10: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
17: Внимание! В Course Group то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Havail. Новый семейный кроссовер M6. Новый бестселлер Jolion есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Dargo. На Рязанской 38 в Havail Course Group. Все новые модели тебя уже ждут.
18: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины через Латвию предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщило Министерство обороны России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Минувшей ночью в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территорию нефтебазы, подтвердили местные власти. Шестой после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушных тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Art Masters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, мероприятие примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся в 5 этапов – отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, друзья!
2: Здравствуйте!
1: В эфире шоу «10 баллов».
2: Лучшее шоу в обозримой вселенной. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. И торжественной обстановке поздравляют вас с Днем Радио! Дорогие друзья, хочется сказать вам большое спасибо за то, что на протяжении уже многих лет мы с вами каждый день по будням в одно и то же время. Вы по ту сторону радиоприемников, мы по эту сторону радиомикрофонов составляем большую дружную компанию, которая позволяет нам как-то продержаться на позитиве, на каких-то на добрых мыслях вторую половину дня. Хотим поблагодарить и поздравить всех своих коллег из утреннего дневного шоу, всех, кто работает и не появляется в эфире, но
1: да, без чьих трудов. Да, кто работает за кадром, как
2: да, без чьих трудов радио бы не состоялось. Пусть немножечко Фредди попоет. Пусть,
1: я тоже так думаю.
2: Все-таки праздник.
1: Да.
2: Сможем себе позволить. Да, простите нам такую небольшую шалость, но все-таки праздник, раз в год бывает. Сегодня все радиоведущие пристают к прохожим, спрашивают, на какой волне говорил, и лезут купаться в фонтаны.
1: Ладно, лезут. Сегодня тем более позволяют.
2: Сегодня нам с неба, Андрей Георгиевич, фонтан обещан ближе
1: нет,
2: к концу.
1: Нет, я отменил. Перед выездом на работу я позвонил кому надо и сказал, что сегодня...
2: Какой ты человек,
1: сегодня не надо.
2: Слушай.
1: Сегодня день радио, но мы с напарником, а вдруг, и мы потом пешком пойдем домой.
2: Брат, а можешь зарплату повысить? Хотя бы с февраля будущего года.
1: Ты знаешь, у меня было, можно сказать, одно желание. Либо зарплата, либо дождь.
2: Все, ребят, загружаем все ваши радиоприемники. Если хотите нас поздравить, через сайт наш.ру, через наших мессенджеры это можно сделать.
3: Реклама. Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
4: Катитонту всегда помогает.
3: Как в сказке.
4: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитонту, всегда тепло.
3: Котлы и водонагреватели Катитонту. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
5: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
6: Наше радио.

0: Ну ладно. Спасибо, ребят, за поздравления. Хочется сегодня, знаете, поскольку праздник все-таки, затронуть такую вещь, поговорить про явление радио. Точнее, не про само явление. Ну, вот радио – это общее, ну, как бы... Изначально это было что? Это был способ передачи какой-то информации так через есть, расстояние, конечно, посредством эфирного радиоволн. Потом радио, вдруг радио это стало каким-то именем нарицательным. Что слушаешь? Радио. Угу. Где работаешь? Да. На радио.
1: Ну, где работаешь?
0: Песни по радио. Танцую под радио. И вот радио это стало таким собирательным образом, именем нарицательным. И у каждого наверняка есть какая-то история, связанная с радио. Ну, потому что радио для нас, для людей, которые еще застали 20 век, его лучшую, я считаю, вторую половину.
1: Ты имеешь
0: половину.
1: В виду приемник в розетку? Ну, даже не приемник.
0: Нет, Андрей, я имею в виду истории, когда радио становилось тем спутником, тем собеседником, тем средством общения. Когда ты радио для тебя, и ты тут вдруг ты понимал всю важность этого радио для тебя. Для тебя конкретно, в конкретной ситуации.
1: Я абсолютно
0: я
1: с тобой
0: сейчас попробую
1: согласен.
0: Рассказать.
1: Давай.
0: Мне было сколько-то, немного мне было лет. Предыстория. Мы ездили с мамой к тогда еще живому моему прадеду в Ленинград, и мне прадед подарил радиоприемник. Такой переносной, знаешь, он размером, ну не знаю, чуть больше современного смартфона. В кожаном таком...
1: Да-да-да, я понял.
0: Как бы сказать, кейсики с ремешком.
1: И с антенкой выдвигаешься.
0: Нет, антенки не было, а такой ремешок у него был кожаный, тоненький. Но вешался на плечо, как-то турист или как-то назывался. Вот, маленький-маленький, он реально размером, вот, ну, чуть больше смартфона. Ну, мне так кажется. Вот, и... Я поехал, ну, у меня дядька мой там троюродный женился в деревне в Гнездово, и мне как бы, ну, вся семья собиралась. Мне говорят, ну, короче, после школы садись на автобус, едь в деревню, там свадьба будет. Я нарядился, вот это вот, мама там что-то нагладила. Взял с собой приемник, ну, как-то, как какой-то модный аксессуар. Сел в автобус, и потом понял, что сел не в тот автобус. Вышел, и нужно идти. Идти, ну, не так много, ну, я не знаю, там, километров, может, 5-7.
1: Ну, все равно.
0: Но для меня тогдашнего, мне там было лет 12, это было сумасшедшее какое-то расстояние. И я вот иду вдоль дороги по обочине, по этим камушкам, вот как, ну, она не асфальтированная такая.
1: По гравию.
0: Гравийка, да. Иду и понимаю, что у меня на плече висит радио, которое вот, оно шипит, что-то там ловит. И вот это... Вдруг раздается песня «Я буду долго гнать велосипед». И меня это так взбодрило, я не знаю почему. Что я как-то, знаешь, вот открылось какое-то второе дыхание, и я до этого, до Гнездова дотопал прям, ну, дотопал. Правда, ноги все в мозолях было, но я пришел. Счастливый, довольный, но у меня была какая-то мысль, что, знаешь, какой-то безнадежности ситуации, в которой я очутился.
1: У тебя друг оказался с тобой.
0: Совершенно верно.
1: Абсолютно
0: и верно. В этот момент мне радио какое-то я нашел поддержку.
1: А ты знаешь, у меня другая история с радио. Она тоже, мне кажется, немножко любопытная. У нас дома стоял стационарный радиоприемник, такой хороший, в розетку втыкался, и у него была антенна, он там довольно много всего ловил. Но я как-то никогда радио это не слушал. Я влюбился в радио, когда у меня появился первый автомобиль. В нем торчала какая-то... Ну, она уже, конечно, была цифровая магнитола, но она без экранчика была, без всего. У нее было 6 кнопок, она брала лишь, по большому счету, УКВ в одну станцию, и мне отец, когда я уже сел за руль, он мне запрещал ездить с радио. Радио тебя отвлекает. Угу. Вот. И в какой-то момент он сказал, ну, уже можешь включать. И знаешь, я его включил. Там какая-то песенка была, ну, какая-то зарубежная попса, в общем. И ты знаешь, я вот до сих пор помню этот прекрасный момент, когда я первый раз поехал в автомобиле с музыкой. И это была радиоволна.
0: И мне кажется, у каждому есть да, что рассказать. Вот истории, которые связаны с радио. Неважно, с нашим радио, вообще с любым.
1: Да с любым.
0: С радиоприемником, с радиоточкой, как вы, не знаю.
1: Может, вы морзянку знаете, где где-то передавали что-то.
0: Конденсаторы, может, в розетку заряжали из радиоточки.
1: А там особо-то не заряжалось.
0: Да нормально. Нормальные конденсаторы нормально заряжались. Вот. Потом много чего было, можно было сделать с...
1: Можно.
0: С этой, сколько там, я помню, 36 вольт, что ли, было в этой розетке. Ну, в общем...
1: В розетке, да.
0: В радиоточке. Можно было кое-что сделать.
1: Может,
0: вот.
1: Вы сами делали радиоприемники, потому что это
0: может,
1: было
0: может, ломали
1: очень...
0: радиоприемники, ну, разбирали. Давайте сегодня поговорим про радио как явление, как такое вот собирательный образ, как именно нарицательный, что для вас радио, какие истории с ним связаны. Пишите

0: и через сайт наш.ру, и через наших ботов.
1: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, как радио стало частью вашей жизни, потому что у всех все равно радио рано или поздно в жизни появлялось.
2: Я в детстве разбирал радиоприемники для того, чтобы достать из динамиков магнит и медную проволоку, пишет Леха.
1: Так, здравствуйте, вечерники. Я радио в детстве мог слушать после отбоя, взяв наушник допотопный от связиста. Один провод на трубу отопления, другой горшок каким-то растением. Но Pink Floyd я стал слушать, когда уже был в Москве, пишет нам Дмитрий из Подольска.
2: Трижды закончила радиотехнический институт.
1: Трижды?
2: Ну, видимо, да.
1: Трижды.
2: Трижды. Ладно.
1: Достойно. С праздником. Настраивал радио и слушал по нему футбол. Во времена 90-х футбол по ТВ не показывали. Был один или два канала. Хотелось бы что-то знать про клубы, игроков, результаты и тестовые трансляции футбольного матча по радио. Это просто шедевр. Описать, как забивают или какой-нибудь опасный момент по радио. Жаль, что такие трансляции не проводят. Да и спортивных радиостанций уже нету. Но я вам так скажу, что действительно это было очень странно слушать. Голевая передача, удар, гол! Ну, и все это в радиоприемнике. Все понимал. Тебе даже картинка нужна.
2: Потому что у людей было развито воображение. Радио позволяло развивать вот это вот воображение. Ту самую черту нашего мозга, которая нам позволяет конструировать что-то, изобретать. 5,5 лет учился на радиофаке МИИ. Но усилитель сейчас нарисовать не смогу. Жаль.
1: Да.
2: А может, он вам и не пригодится. Ребят, как радио связано с чем? Какие истории связаны с радио в вашей жизни? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты им нужней.
6: За Родину!
7: Отец уже в кино. 16+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню. С характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
10: Информационная продукция 18+.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы, естественно, обсуждаем радио и как это радио появилось в вашей жизни.
2: Да, много любопытных историй много, вы мне присылали. Тут прямо с радио меня познакомили родители. И для меня радио стало чем-то особенным, что дарит хорошее настроение или поднимает его после тяжелого дня. Ну вот бывает так, ну хочется поговорить, чтобы с тобой... Причем поговорить не так, чтобы кому-то что-то рассказать, а тебе что-то рассказать.
1: Да-да-да, ты спокойно включаешь молчишь радио и слушаешь, да. Добрый вечер, ведущий, с праздником. У вас у меня такая история. Я из Белоруссии и в 2005 году начал ездить на заработки в Москву. Так многие делали раньше. Так вот, первый раз вас услышал и слушаю по сей день. Телефоны были старенькие, интернета не было. В Беларуси ваша радиостанция не вещала, не было возможности послушать. Так вот, приходилось записывать на диктофон, когда я возвращался домой, включал в записи. Хорошая музыкальная подборка была, пишет нам Влад.
2: Радио запомнилось по деревне. Дед просыпался в 5 утра, включал радиомаяк на весь дом. Мы говорили, чтобы выключил и дал поспать, а он с наездом говорил: вы что, сюда спать приехали?
1: Ой, да, да, да, да.
2: А ты помнишь, Андрей Германович, не знаю, бывала такая в жизни ситуация, в советских домах такое было. Может, кто-то помнит, ребят, ну вставали рано. А будильники были не у всех, поэтому просто оставляли включенную радиоточку на кухне. И в 6 часов утра с гимном просыпалось полдома, потому что орало в каждой второй квартире.
1: Это правда, но были скандалы даже на этот счет.
2: И мордобой, Андрей.
1: Да.
2: Чего только не было. Радио — причина конфликтов. Об этом можно написать диссертацию.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили поговорить на тему «Вы и радио». Когда оно появилось в вашей жизни и какой след в ней оставило?
2: Раньше я жил в Новосибирске, и в мои 15 лет появилось местное рок-радио. Каждый вечер в 22:00 начинался тяжелый час, ведущий которого звали Стелла, ведущую, наверное. И вся неформальная на тот момент молодежь дозванивалась по проводному телефону, чтобы передать привет друг другу и заказать у ведущей песню. До сих пор мурашки от этого, Антон, я прекрасно вас понимаю.
1: Папа со старшим братом поехали покупать брату подарок на день рождения. Магнитофон. Это примерно 88 год. А магнитофоны закончились. Купили радиоприемник на три волны УКВ. Ну, понятно, вот эти все стандартные.
2: Длинная, короткая и средняя.
1: Да, если не считать, что 36 вольт, в эфире «Пионерская зорька».
2: Я вот помню, на УКВ можно было, а вот на длинных
1: УКВ,
2: волнах...
1: На УКВ она была, по-моему.
2: На УКВ. Да. А вот на длинных волнах, я не помню, вот что-то, чтобы можно
1: Слушай,
2: было...
1: на длинных волнах были...
2: Что на длинных, что
1: помню,
2: на средних.
1: Я помню, вот у нас Ригонда стояла, там на длинных волнах можно было поймать какие-то радиостанции, но, честно сказать, я...
2: Вот... Длинные волны, это же, по-моему, те, которые от стратосферы отражаются, вот эти вот... Которые могут землю
1: обогнуть. Ну, они, да, они огибают. Это очень дальняя связь получается. Ну, а чем короче волна, тем, собственно...
2: Для меня радио стало началом пути. Я в детстве постоянно слушал радио. Мне хотелось громче музыку слушать. Перепаивал усилители, делал сам акустику в 12-13 лет.
1: Ничего себе.
2: Это было в конце 90-х. Особо ни денег, ничего не было. Вот. Сам делал, паял, крутил, колотил. Сейчас у меня студия автозвука. Музыка – это моя жизнь.
1: А вот еще интересное тоже сообщение. В 3 года увидел, как отец разобрал приемник «Альпинист» для замены динамика. И вот, наверное, это и стало точкой, толчком любви к радиоэлектронике. Уже в 1 классе чинил электронные часы. В 11 лет собрал УКВ приемник на микросхеме, не буду называть очень долго. И в итоге стал учителем радиокружка, где сам занимался. Сейчас живу самоделками, ремонтом радиоаппаратуры. И, между прочим, слушаю вас на самодельном мини-приемнике УКВ.
2: Это очень приятно. Да. Ребят, если есть истории, связанные с радио, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Чуть-чуть времени остается почитать ваши сообщения. Как радио появилось в вашей судьбе?
2: Будучи в начале 2000-х с поездкой в Будапеште, с девушкой 3 дня скакали по экскурсиям. На 4-й день она мне говорит: «Я тебе приготовила сюрприз. Идем на радио». И дают билеты. Я в недопонимании приглядываюсь. Хорошо. И вижу, что это билеты на Radiohead. Я был в восторге. Прекрасно. После поженились.
1: По ощущениям, я начала слушать наше радио плюс-минус его появление в Екатеринбурге, благодаря родителям. Мы с сестрой, когда были маленькие, спали на двухъярусной кроватке, а перед сном часто отгибали уголок матраса и играли в «Угадай мелодию». Mm-hmm. Прошло больше 20 лет, когда включаем наш почти 80% песен отгадываю с первых нот, а в квизах тема «Я русский рок» отгадываю 100%.
2: Было мне 14 лет, а старший брат служил в армии. В день его рождения я дозвонилась на радио в стол заказов с поздравлением брату. Заказала его любимую песню. А поскольку не знала, услышит ли он эфир, записала все на магнитофон. Так он был тронут, никогда не забуду. Стали еще ближе и роднее.
1: Здорово, да. Здравствуйте, вспоминается такая история. Начало перестройки. Я учусь в 3-м классе. Собираю школу, мама собирает брата в садик. И по радио точно какая-то утренняя музыкальная программа. И вдруг Высоцкий, «Кони привередливые». Помню, кричу: «Мама, мама, Высоцкий по радио».
2: Ну, я представляю, да. Что это такое. Мы с братом в детстве слушали радио на таких наушниках портативных, на батарейках, с антенкой. А как-то раз нашли старые папины наушники, металлические, с антенкой, проводом и вилкой. Ну, видимо, в радиорозетку,
1: что-то вставлять. Да, так и было.
2: Ну, и включили в обычную розетку. Ну, хорошо у нас тряхануло тогда.
1: У меня была похожая история. Да. Я думал, я умру в этот момент. Привет, радио. Вспоминаю с 99-го переезд в другой город, пустая квартира, мне 15. И очень радовало, вдохновляло наше радио. Ребят, спасибо вам большое за ваши рассказы. Было приятно, мне кажется,
2: вспомнить эти моменты. У всех есть история, связанная с радио. Радио – это все-таки часть нашей жизни. Спасибо всем нам.
1: Да, и Попову.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Да сколько можно долбить?
6: А когда мне еще ремонт делать?
7: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
8: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
10: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
11: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
12: Но как? Куда мы отправимся?
11: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
12: Это у которого каска в подарок?
11: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
14: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
15: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Система противовоздушной обороны сбила еще 15 беспилотников на подлете к столице. Сергей Собянин около 16:30 проинформировал о 5 уничтоженных дронах. После 15 часов сбили 10. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего после полуночи столицу пытались атаковать 48 беспилотников. По данным Минтранса, в аэропортах московского региона более чем на 2 часа задержано не менее 30 рейсов на фоне временных ограничений. Роспотребнадзор организовал усиленный контроль за работой столичного авиаузла, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Программу профессиональной ориентации с тестированием и индивидуальной консультацией запустили в Москве для учеников 10-11 классов, сообщил Сергей Собянин. Для девятиклассников этот проект работает в столице с 23 года, а с начала нынешнего программу расширили на всех старшеклассников московских школ. Ученики 11 классов могут присоединиться к программе по индивидуальному запросу. Профориентация разработана для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. Она состоит из 5 этапов. На сегодня участниками проекта стали 8000 московских десятиклассников. Свыше 90% из них определились с выбором профессии. График отключения горячей воды опубликован на портале мэра и правительства Москвы мост.ру. Процедура проводится ежегодно с мая по август, включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Сейчас максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Чтобы узнать, когда в доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес, улицу и номер дома. График отключения также доступен в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Тематические транспортные карты «Тройка» по случаю Дня Победы выпустили в Москве. В оформлении использована праздничная символика. Как отметили в департаменте транспорта, такие проекты помогают сохранять историческую память и напоминают о значении этой даты для города и его жителей. Купить эти и другие тематические тройки можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине «Подземки» и на маркетплейсах. Грозу и град прогнозируют в Москве области в ближайшие часы, предупредил МЧС. Вероятность погодного явления сохраняется до 10 часов вечера. Возможен также град. По данным Росгидромета, понижение температуры после летней жары начнется в московском регионе завтра. А сегодня в Подмосковье температура воздуха достигла 30 градусов. В пятницу будет не выше плюс 18. Дождь, местами возможна гроза. В выходные с 9 по 11 мая температура опустится ниже нормы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 15. Временами дожди. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Ну, еще раз, конечно же, поздравляем всех причастных к радио с профессиональным праздником. Напарник, тебя и тоже еще раз поздравляю.
2: Спасибо, и тебя тоже.
1: Но сегодня еще одно прекрасное событие в нашем коллективе. У Яны Лукьяновой сегодня день рождения. Мы ее поздравляем. Наш любимец, ну, что тут говорить. В любой компании.
2: Поздравляем, Яну,
1: яркий,
2: да,
1: веселый
2: светлый
1: человек.
2: Светлый, позитивный,
1: абсолютно,
2: добрый член нашей банды. Мы очень тебя любим, Яна, всегда рады. Ну, видимся редко, хотелось бы почаще, но ну, как-то вот всегда с тобой встречаешься. И
1: обнимашки.
2: Вот, да, и обнимашки. Вот Андрей Георгиевич правильно сказал. Так что с днем рождения,
1: с днем рождения,
2: счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
1: Ну, а в этом часе мы традиционно будем разыгрывать титул умника дня.
2: Да.
1: И, кстати говоря, последний титул «Умника дня» на этой неделе. И, судя по всему, последний титул «Умника дня» в такой вот хороший весенний теплый день.
2: Ну, ты это, не сглазь. Не
1: наоборот, сглазь. Я таким образом намекаю небесной канцелярии, что нужно срочно менять позицию.
2: На этой неделе так точно,
1: да, последний
2: титул, потому что завтра у нас будет Пиктория традиционно. Попробуем вам рассказать любопытную историю из жизни человека, чья биография заслуживает внимания. Мы стараемся выбирать таких людей, которые, ну, в принципе, про любого человека можно снимать либо фильм, либо написать песню про жизнь любого человека, я убежден.
1: Да, наверное, да.
2: Но как-то вот есть люди, ну, вот про которых можно песню, как бы, ну, такую она, или фильм будет так себе проходной, а есть люди, про которых можно блокбастер снять, или снять очень какую-то такую песню, прямо что «Show must go on!»
1: А про некоторых и комедия шикарная получилась.
2: Да, комедия положений. Ладно, ребят, в скором времени пригласим вас играть в «Успеть за 60 секунд».
0: Реклама. Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
3: Новые автомобили покупают в автокласс.
4: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
5: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
4: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
6: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
7: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71-71-71.
10: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
11: Наше радио. Навсегда. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы начать игру и приглашаем всех поучаствовать в первом раунде игры. Простите за тавтологию, побороться за титул «Умника дня».
2: Да.
1: Последнего на этой неделе, между прочим. Будет у меня кодовая фраза для вас. Все очень просто. Мне кажется, что еще перед тем, как познакомиться с настоящим радио, многие знакомились с таким видом радио, как сарафанное. Сарафанное радио будет первой кодовой фразой.
2: А что ты про армянское не захотел?
1: Да ты знаешь, там я тебе
2: решил... Шикарные анекдоты все были про армянское радио.
1: Я тебе оставлю, мы сейчас подготовимся.
2: Не, у меня пару есть.
1: А, у тебя есть? Да. Ну, пусть. Сарафанное радио, какое у нас будет?
2: Давай. Сегодня седьмое, автор седьмого сообщения
1: хорошо,
2: будет
1: согласен.
2: Первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио. Солнечный берег.

0: успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать первый раунд игры.
2: Давайте.
1: За 60 секунд сразу знакомимся с первым участником. В бой вступает Василий. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, с праздником вас, во-первых,
1: да.
2: С днем радио.
3: Взаимно.
2: Спасибо. С кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте с Андреем Германовичем.
2: Давайте.
1: Давайте попробуем, почему бы и нет.
2: У вас минута времени, у него 10 вопросов. Погнали.
1: С какой стороны от дирижера располагаются альты в Большом симфоническом оркестре? Справа или слева?
3: Слева.
1: Правильно. Какой латинской буквой обозначается длина?
3: Эль.
1: Правильно. На берегах какой реки располагается город Прага?
3: Дунай.
1: Нет, Волтава. Сколько полных унций в одном килограмме?
3: 8.
1: 35. Как звали Галчонка в сказке «Трое из Простоквашино»?
3: Пас.
1: Хватайка. В какой стране была изобретена и основана компания Мэн? Ну, Ман.
3: Швеция.
1: Германия. Сколько атомов кислорода в молекуле углекислого газа?
3: СО2.
1: Правильно. В каком виде спорта выступал Шугар Рэй Робинсон?
3: Футбол.
1: Бокс. Сколько букв О в слове «коловрат»?
3: Две.
1: Да, правильно.
2: 4 из 9 фиксируем. Хороший результат. Нормально. Спасибо большое, Василий. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: На

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Напомню, в первом раунде играл Василий. Сыграл он с результатом 4 из 9. Вопрос средний, мне кажется, сложности. Но, тем не менее, нам нужен второй игрок.
2: Да, ну ты затронул тему радио. Помнишь, вот это вот то, что висело на кухнях, оно в 3 часа, в 12 еще во сколько-то говорило следующее. Говорит Москва. Да. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала. Что-то там...
1: Дальше я не помню.
2: Вот начало шестого сигнала соответствует скольки-то часам... Я не помню. Ребята,
1: не, передаем сигнал точного времени. Это действительно было так, потому что у людей не было другого
2: способа. Начало шестого сигнала, потому что было пять пи-пи-пи, и шестой был длинный.
1: А это нужно, чтобы часы подогнать.
2: Конечно. Итак, ребята, начало шестого сигнала.
1: Начало шестого
2: сигнала. Автор седьмого сообщения будет вторым игроком. Так много числительных, простите. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Но еще раз напомню, что в первом раунде играл Василий, сыграл с результатом 4 из 9. А вот во втором раунде примет участие Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Пожалуйста, сюда, Алексей.
3: Да, да, привет.
1: И скоро все решится.
2: Ну что, минута у нас с вами и 10 вопросов. Готовы?
3: Да.
2: Поехали. На государственном флаге какого государства изображен национальный головной убор? Уганда, Лесото или Кения?
3: Кения.
2: Лесото. Сколько букв «А» в слове «волынка»?
3: Одна.
2: Правильно. В каком виде спорта выступал Майкл Фелпс?
3: Легкая атлетика.
2: Плавание. Сколько атомов водорода в молекуле воды?
3: Две.
2: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Bentley?
3: Англия.
2: Верно. Как звали теленка в мультфильме «Трое из Простоквашино»?
3: Пас.
2: Гаврюша. Сколько полных фунтов в одном килограмме?
3: Четыре.
2: Два. На берегах какой реки располагается город Вена?
3: Вена.
2: Дунай. Какой латинской буквой обозначается количество вещества? Буквой Н. Ну что, подводим итоги. 3 из 9.
1: Одного не хватило, да, ничьи.
2: Да, да, вполне вероятно.
1: А я так надеялся, что сегодня будет ничья.
2: Да, 3 из 9 фиксируем за Алексеем и благодарим за участие. Титул таким образом сегодня достается Василию, и уже к нему летит поздравительное сообщение.
1: Да, отправил уже, да?
2: Отлично. Да, и, ребят, напомню, что не у всех есть возможность, ну, в силу каких-нибудь причин, поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», а поиграть хочется.
1: Эфир на напарник.
2: Совершенно верно. Поэтому есть возможность проверить себя на знание всего, чего есть в этом мире, открыв телефон, смартфон, и найдя там в любом удобном вам месте, либо в мессенджере «Макс», либо в социальной сети ВКонтакте, вбив в поиске «Умник дня». И если вы подпишетесь там или там, где вам больше нравится, вы можете получать 12 вопросов ежедневно из разных областей человеческой жизни, полезную информацию. Мне очень нравится, такая есть в мессенджере «Макс» дополнительная опция «Что за день сегодня?».
1: Ну, так вот, мы все знаем, что за день сегодня.
2: Сегодня день радио, да. Но, кроме того, мало ли кому-то не будет хватать. Например, в 1755 году в здании аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего исторического музея на Красной площади был открыт Московский университет. Вот. Также в этот день родились адмирал Фрэнсис Боффорд, британский контр-адмирал, который придумал вот эту шкалу Боффорда, по которой до сих пор измеряют силу ветра. Петр Ильич Чайковский сегодня отпраздновал бы день рождения. И Рабиндранат Тагор, индийский писатель, мыслитель, композитор, художник, общественный деятель и многое-многое.
1: Как у нас ходил Рабиндранат Тагор, да?
2: У вас
1: так же было или нет?
2: По-всякому. Вот. Так что, ребят, если хотите развивать себя, получать какую-то полезную информацию, рекомендую взять смартфон и в любом удобном вам, либо в соцсети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс, подписаться на канал «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы еще раз хотим поздравить всех с Днем Радио. Прекрасный, мне кажется, день, когда Попов придумал это замечательное устройство.
2: Да там спорят сейчас Маркони, слушай, Попов. Да,
1: Маркони изобретал все позднее, он патент получил. Ну, это вот же другая история.
2: Спорят, пытаются у нас там праздник
1: уже
2: отнять.
1: Уже и Теслу привлекли, но нет, Попов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тендерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
7: Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
8: Катитонту всегда помогает.
7: Как в сказке.
8: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитонту, всегда тепло.
7: Котлы и водонагреватели Катитонту. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
9: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Инновационный дизайн, комфорт нового уровня и передовые решения. Выбор очевиден. Если G-Tour, то в автокласс. Приезжайте на тест-драйв. Новомосковское шоссе 15. Телефон 706-106. Указанная стоимость действительна для комплектации «Комфорт Плюс». Подробности на местах продаж.
10: Новые автомобили покупают в автокласс.
11: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля в «Глобус».
12: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По словам Ушакова, в общем, все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет в Москве будет временно ограничен полностью, в том числе СМС, сообщила Минцифры. При этом ограничивать мобильный интернет 8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Количество беспилотников, сбитых с начала суток при подлете к Москве, превысило 50. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. До этого мэр Москвы проинформировал об уничтожении 48 дронов. Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников в период с полудня до 16 часов. Ранее ведомство сообщило, что средства ПВО за 4 часа сбили 127 дронов над 14 регионами. Утром в Пермском крае беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Также повреждены многоквартирный дом и административное здание. Пострадал корпус больницы. В Брянске повреждения получили 5 жилых домов и десятки автомобилей. Центробанк связал рост спроса на наличные деньги у россиян в марте-апреле с адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, которые не зависят от работы цифровой инфраструктуры. Сберегательная активность населения в целом оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Процедура сертификации воздушного судна была назначена на октябрь текущего года. Однако в беседе с главой государства Чемезов выразил надежду пройти ее в первом квартале следующего года, уточнили в пресс-службе. Владимир Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем и указал на его богатый творческий потенциал. Владимир Бортко – народный артист России, автор культовых экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», создатель легендарного сериала «Бандитский Петербург». Последние 10 лет он не снимал, занимался политической деятельностью, работал на телевидении. А недавно Бортко приступил к работе над мини-сериалом о Сталине. Главную роль сыграет Игорь Миркурбанов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час десятибального шоу. И отдельно хочется вас всех поблагодарить за очень теплые сообщения. Вы поздравляете нас с днем. Радиосообщения идут постоянно, прямо вот, ну, мы с 4 часов с напарником их принимаем. И всем говорим большое спасибо.
2: Спасибо, нам ребята, приятно. Да. День жаркий в Москве, температурный рекорд очередной какой-то то ли побит, то ли вот-вот будет побит к тридцатке. Ребят, и хочется чего-нибудь холодненького.
1: Вот, да уж.
2: Давайте только не про пенные напитки. Вот что бы ты сейчас холодненького с удовольствием...
1: Кваса, конечно.
2: Я бы холодные окрошечки прямо вот из холодильника.
1: Ну, окрошечки — это хорошо, но в нашем... А уже появилось, может?
2: Я не знаю, прямо вот из холодильника вот такая, чтобы вот...
1: Ну, с квасом.
2: Ну, с квасом, конечно. Да, окрошечки, да, да, с квасом, с солью обязательно. Можно даже с кусочком черного хлебушка.
1: Можно. А еще, ты знаешь, мне в последнее время очень хорошо заходит лимонная водичка какая-нибудь, знаешь, слабая-слабая, чтобы там не было много лимона. И пару кусочков льда туда. Mm-hmm. Вот просто. И без сахара, главное. Просто вот лимонный сок, вода и пару лимонов. Мне кажется, очень хорошо заходит в жаркий летний денек.
2: Ребят, что бы вам сейчас холодненького бы вот хотелось? Холодненького? Мороженку, может? Холодненький, не знаю.
1: Мороженка — это мороженки, это все растет.
2: Ну,
1: я уже это чувствую просто. Я ем третий день.
2: Так меньше ешь мороженки.
1: А ты тоже сегодня ел, поэтому тут не надо ля-ля.
2: Я сегодня 3 км пробежал, так что я имею право.
1: Ну а что?
2: Как что?
1: Ты
2: пробежал сегодня?
1: А я 8 прошел.
2: Ну, 8 пройти.
1: 9 даже.
2: Сейчас договоримся, что он прошел 15 километров, при этом нес на себе бревно.
1: Я собакой шел.
2: Собакой шел.
1: На руках.
2: Как Карацупа с собакой он шел, границу охранял. 8 этих самых...
1: А с какой скоростью ты бежал?
2: Первый километр дал хорошо. 5 с чем-то.
1: Что 5 с чем-то?
2: Ну, скорость первого километра, скорость была 5 минут. Вот километр.
1: А, это я не могу понять. Сколько в час я на спидометр привык смотреть?
2: Я не знаю, Андрей Германович.
1: Ну, сейчас это... считать придется.
2: Вот. Потом уже, да, там, к четвертому километру я, конечно, сдулся, вот, спустился.
1: К четвертому
2: там,
1: километру.
2: Где-то четвертый километр за 7,5 минут я уже бежал.
1: Мороженое.
2: Вот, ребят, что бы холодненького вы бы... Что мы все про себя?
1: Прохладительного. Не обязательно. Совершенно... Холодненького, именно прохладительного. Что вам нравится?
2: Холодненького. Что бы вам хотелось, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Реклама. ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 04.03.2026 года.
4: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
7: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
8: Свой дом – это счастье. Постройте его! Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
10: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
11: Сделано в России.
12: Наше радио.

0: Заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
1: Друзья, привет! В эфире рубрика «Автопробегом по России», которую мы делаем с партнерами сетью АЗС «Газпромнефть». В этих программах мы с напарником вспоминаем свои поездки по самым интересным местам нашей огромной и очень красивой страны.
0: Ну или как сейчас делимся планами на будущее. Потому что поездка на Байкал – это давняя мечта, и осуществить ее у нас пока возможности не было.
1: Оно и понятно, это совсем не похоже на поездки по Подмосковью или даже Золотому кольцу. Нужно гораздо больше времени, надо учесть кучу всего. Поэтому сейчас план только в общих чертах. Старт из Иркутска, там возьмем машину в прокат, и первая цель – Листвянка, всего 70 километров по дороге вдоль Ангары.
0: Я смотрел фотки, дорога очень живописная. Слева река, справа сопки. Так что поедем медленно, может, будем останавливаться по дороге. А в Листвянке первым делом пойдем в Нерпинарий. Там можно посмотреть на этих удивительных животных, которые обитают только на Байкале.
1: Потом можно подняться на камень Очерского по канатной дороге, а тут, говорят, открывается лучший вид на исток Ангары и Байкал. Я видел картинки в сети, и это правда очень круто.
0: А я хочу попробовать местного копченого омуля. И бурятские позы. Они похожи на пельмени или вареники. Слышал от тех, кто бывал в тех местах, что это просто объедение. Перекусить и сразу двинуться на Ольхон.
1: Дорога от Иркутска до парома 300 километров. Местами грунтовка, но проходимая. Читал, что на паром набывают очереди. Надо будет разузнать, когда лучше подъехать.
0: Главное на Ольхоне мыс Бурхан. Скала с пещерой, где шаманы проводили обряды. В древности там совершались культовые жертвоприношения духу хозяина острова. В местном краеведческом музее можно будет посмотреть на разные шаманские штучки.
1: Да, это настоящее место силы. Я читал, что в прошлом ни один из местных жителей не решался проскакать верхом мимо мыса. Копыта коней обвязывали сверху кожи, чтобы они не цокали и не тревожили покой великого духа.
0: Еще можно съездить на песчаные дюны. Песок оранжевый, сосны на нем растут, выглядит красиво.
1: С ночевкой проблем возникнуть не должно. Я смотрел, там много отелей и гостевых домов, буквально на любой вкус и кошелек. Утром можно поехать на север Ольхона до мыса Хабой. Там скала похожа на клык и еще один вид на Байкал. Откуда он и правда кажется бескрайним, как море. То самое славное море, о котором в песне поется.
0: Кстати, на Ольхоне нет заправок. Вообще. Поэтому заправляйтесь до парома. Мы по прошлому опыту рекомендуем АЗС «Газпромнефть».
1: Все верно, потому что каждая партия их топлива проходит строгий контроль и имеет собственный паспорт качества. Такому топливу можно доверять.
0: Не случайно участники топовых гоночных серий страны заправляются тем же топливом G-Drive, которое продается на обычных заправках «Газпромнефть».
1: Да, но за него они не получают бонусы. На карту «Нам по пути», а мы – да. Как и за покупку кофе и вкуснейших хот-догов, которыми мы перекусывали в прошлый раз. Не упускаем случая воспользоваться своей картой лояльности «Нам по пути», потому что чем больше покупок по ней делать, тем ощутимее выгода.
0: В общем, друзья, Байкал пока что только мечта. Но из тех, у которых есть шанс сбыться. Так что не ждем, а готовимся. А на сегодня на этом все. А завтра расскажем вам о поездке и о том, как наши друзья совсем недавно съездили на Урал. А пока-пока.
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
2: Автопробегом по России.

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе группы «Йоп Шоу» и обсудим свежий клип группы «Чайф». Группа «Йоп Шоу» выпустила песню «Мечта». По словам музыкантов, это один из немногих релизов, который действительно можно назвать песней, а не треком. Подробности о новом сингле узнали у лидера группы Степана Кузьмина.
2: Недавно мы записали песню «Мечта», которая, с одной стороны, песня как песня, а с другой, как нам кажется, она позволит потешить своего внутреннего, стареющего рок-героя самыми благостными чаяниями и фантазиями о будущем. Ну или прикоснуться к самым сокровенным и теплым воспоминаниям из прошлого.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

0: Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: Все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8501-16+.
2: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпром Нефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпром Нефть».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
14: Без возрастных ограничений.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и продолжим разговор про напитки, которые вы бы хотели, ну, скажем так, принять в эту прекрасную
2: погоду. Ну, что-то прохладное, не обязательно напитки.
1: Прохладительное, не прохладное.
2: Что-то, может быть, кому-то холодный огурец нормально зайдет.
1: Нет, кому-то горячий чай может зайти в качестве прохладительного. Пот же вызывает.
2: Я в воду добавляю немного лимона, листья мяты, немного сахара.
1: Да,
2: хотелось бы сейчас окрошку на квасе.
1: Да. Супер напиток. Заваренный шиповник. Охлаждаем в холодильнике. Выжимаем немножко лимона. Вкусно и полезно, пишет нам Максим из Раменского.
2: Я еще так могу сказать. Если в холодильнике есть какие-нибудь замороженные ягоды, типа клюквы, ну что-нибудь такое.
1: Блендер.
2: В блендер чуть-чуть сахарку,
1: да,
2: и потом просто взять минералки, любой обычно, разбавить минералки.
1: Воды.
2: Это просто какое-то что-то.
1: Согласен, это отлично. Сангри со льдом можно разбавить один к одному, например, соком, пишет можно. Дмитрий.
2: И сразу почувствуешь себя немножечко таким...
1: Чуть-чуть испанцем.
2: Чуть-чуть, что у тебя чуть-чуть выпил,
1: сиеста.
2: И у тебя тут же началась сиеста.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Остается у нас еще пару минут почитать ваши сообщения.
2: Да, мы у вас поинтересовались, что бы такого холодненького вам бы... Привет, короли, с праздником вас. Я бы с удовольствием экспресс-тоник. Это тоник, кофе и лед.
1: Да, это очень здорово. Да,
2: ни разу не пробовал.
1: Сделаю как-нибудь тебе. А, привет, любимые короли, с праздником вас.
2: Спасибо.
1: Да. Опоздал на эфир. С праздником всех. Уже у нас тепло. Сейчас бы холодника, тарелочку, ля, крошечки, тазик. Мишна, Дмитрий из Манитобы.
2: Борщ холодный.
1: А у вас там вообще ингредиенты-то есть?
2: А что, ну свекла есть, огурцы есть, что-то, лук, яйцо, что-то.
1: Редиска?
2: Нет, по-моему...
1: В окрошке?
2: В холодник, это другое.
1: А, в холодник нет, в холоднике нет.
2: Да. Так, я в жару обожаю ледяную газированную воду, особенно первый глоток после спорта, это сказка.
1: Да, да.
2: Особенно сладко, это что-то, только вот хороший какой-нибудь, ну, вот
1: Буратино
2: какого-нибудь.
1: Рецепт охладительного напитка. Завариваю зеленый чайник, несколько листочек мяты, кружок лимона, чуточку меда, охлаждаю, прекрасно утоляет жажду. Вот, очень вкусно, рекомендую, Ланка из Москвы нам пишет.
2: А вот как бы тебе молочного коктейля, как вот ты готовил вот этот вот,
1: да, очень
2: по волшебному
1: вкусный,
2: рецепту?
1: Очень вкусный. По советскому рецепту,
2: да.
1: Он не волшебный.
2: Чтобы с пенкой вот...
1: Он получается, там очень хитрая технология, там молоко нужно подмораживать, но оно не должно быть замерзшим. Там очень хитро все, поэтому такой вкусный.
2: Ну вот, в общем, ребят, погода такая располагает, только смотрите аккуратно, чтобы, не дай бог, ни ангина, ни вот это вот все, потому что не хотелось бы...
1: Ну что ж ты... Да, ну, не,
2: что?
1: Надо, не надо предупреждать. У нас молодая, крепкая, здоровая аудитория.
2: И что?
1: Ничего, не боятся они никакой ангины.
2: Так бояться не надо, Андрей Георгиевич. Главное, не заболеть. Берегите себя, ребят. Не пейте сильно много холодного.
1: Ну да. И
2: я как-то...
1: И с кумысом поаккуратнее, если его предпочитать.
2: Я сейчас холодного кумыса, кстати.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
5: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
6: Но как? Куда мы отправимся?
5: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
6: Это у которого каска в подарок?
5: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция до конца месяца этого года. ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
9: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
10: Да сколько можно долбить?
11: А когда мне еще ремонт делать?
12: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
13: ООО «СЗ «Живи» в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Кадастровый инженер.
15: Да!
14: Проектировщик.
15: Да!
14: Геодезист.
15: Да!
14: Тулземпроект.
15: Да!
16: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
17: Мотопарк! Мотопарк!
18: Нужен квадроцикл QRX Honda!
17: Мотопарк!
18: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
17: Мотопарк! QRX Honda!
18: Мотопарк!
19: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
15: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уже не менее 55 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток. Сергей Собянин после 6 часов вечера сообщил еще об одном уничтоженном дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, за 4 часа силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над 11 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет. В Перми поврежден дом. В Брянске при атаке дронов повреждены 5 жилых домов и десятки автомобилей. Несколько человек пострадали. Московская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомству поручено мониторить ситуацию для обеспечения прав пассажиров и оказания им услуг. По результатам проверок будет дана оценка соблюдению прав пассажиров. Как сообщила Росавиация, по соображениям безопасности временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Более 100 рейсов на вылет задерживаются, десятки отменены. Социальный фонд России объявил о назначении выплаты матерям-героиням, которые награждены президентом. Как отметили в фонде, 4 мая Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов. Почетные награды удостоены 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги в размере 39 тысяч 100 рублей в месяц. Королевский институт общественного здравоохранения окружающей среды Нидерландов подтвердил заражение хантавирусом одного из пациентов, который был эвакуирован с круизного судна «Хондиус». Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 10 человек. Ранее власти Нидерландов сообщили о госпитализации 3 человек судна. 3 недели назад лайнер вышел из города Ушуя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. 3 пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Один гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки «Ходрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И еще раз мы с Игорем благодарим вас за огромное количество поздравлений с Днем радио, за пожелания. Вот мне очень нравится. 10 баллов на все 100 баллов.
2: Спасибо.
1: Приятно же, спасибо.
2: Да.
1: Спасибо, ребят.
2: Ну что, чему мы посвятим этот час, Андрей Германович?
1: Дураковалянию, мне так кажется.
2: Дураковалянию. Прекрасному праздничному дураковалянию. Ребят, вот есть, знаете, мы вроде бы взрослые люди все. Ну, все взрослые люди. Некоторые даже настолько взрослые, что и говорить-то страшно. Но нет, нет, да и...
1: Подожди, это что за намеки такие? Нет, нет, и говорить страшно.
2: Нет, это что, нет, нет, но с нами случается, что просыпается внутренний ребенок.
1: Абсолютно, а он у меня никуда и не уходит, очень редко. И надо мне приходится выгнать.
2: Но... Вот...
1: Потом он сам приходит обратно.
2: Мой внутренний ребенок постоянно любит играть во всевозможные игры. Компьютерные, на смартфоне, какие-то... Вот я не наиграл, видимо, в детстве. Ну, и вот как какая-то новая игрушка мне попадает в руки, я начинаю вот любая игрушка, вот неважно там стрелял к стрельбе, просто вот мне надо в ней провести там какое-то время. У тебя вот
1: у меня, ты знаешь, у меня шило в одном месте, оно никуда не девается. Мне то надо на мотоцикл, то на лодку, то я вдруг совершенно неожиданно для себя достаю велосипед и еду куда-то кататься. Вдруг я иду, беру собаку и ухожу там на 5 часов путешествовать. То есть я такой очень в этом смысле импульсивный человек, но это именно мне тоже кажется, что это своего рода ребячество.
2: Конечно, это детство.
1: Вот, а еще, понимаешь, у меня иногда просыпается мастер Ломанов, который берет какой-нибудь инструмент и говорит: сегодня я сделаю полочки. Делаю я, ну, терпимо, то есть я не могу сказать, что это очень плохо, вот, но хороший бы, конечно, столяр бы сказал, но Андрей Германович.
2: Да, я помню, как ты делал вот эту коптильню, да, избу-коптильню.
1: Она красивая получилась, ее только ради этого и забрали. Я их, кстати, ребят, очень выгодно выменил.
2: И, кстати, вот ты почему ты ничего не делаешь?
1: А я даже, мне тоже сегодня товарищ спросил, вот, ты запустил, я говорю, да нет, ну, стоит он, ну, боюсь, что до пенсии будет стоять.
2: Это вот, как Андрей Германович что-то мастерит, а помните прекрасное это произведение «Джером Клапка Джером», там, как дядюшка Поджер вешал картину. Примерно то же самое, когда Андрей Германович берется за хозяйство. Ну что вы стоите? Ну придите, ну куда я дел этот молоток? Отойдите от меня, уже. Ой, я порезался! В общем, ребята, а как в вас проявляется иногда ребенок, точнее, вот это дураковаляние, в чем оно проявляется? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, давайте сегодня пообсуждаем, вот как мы иногда нет-нет, да и валяем дурака, хотя вроде бы взрослые люди.
0: Реклама. Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
3: Новые автомобили покупают в автокласс.
4: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Телефон рекламной службы в Туле 250-470. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этот прекрасный, по большому счету, летний вечер мы решили поговорить на тему, почему бы взрослым периодически не подурачиться.
2: Дураковалянием, вот как вы занимаетесь?
1: Да, потому что это все равно, это свойственно большинству людей, вне зависимости от возраста. Иногда прямо смотришь на человека, думаешь...
2: Нет, ну, ребят, давайте как бы сейчас секундочку духоты будет. Дело в том, что мы так устроены изначально, что в игре, в процессе игры мы набираемся опыта, наш мозг развивается. Игра — это не просто игра. И это очень важный обучающий процесс, процесс формирования личности. Это очень сложно.
1: Ну да.
2: Это нам досталось от зверей, если вы посмотрите, как котятки вот охотятся на мамин хвостик, они вот тем самым играются.
1: Ну мы взвели это в степень, конечно.
2: Да. Поэтому вот это... тяга к играм, она, мне кажется, если в человеке сохраняется, то какому-то к дураковалянию, да?
1: Ну, скорее всего, ты прав. Мы, да, конечно,
2: это значит, что человек развивается еще. Не закостенел и...
1: А вот это абсолютно точно.
2: Тут нам пишут, дураковаляние, фух, успокоили. Я думал, я тут один такой уникальный. Нет, дружище, 100%.
1: Нас таких много, поверьте.
2: Имеем легион.
1: Да, пишите, как вы валяете дурака, чем вы занимаетесь, какие-то, не знаю, спонтанные поступки или какие-то увлечения и хобби, совершенно не имеет значения.
2: Естественно... Может, вы с котиками разговариваете? Вот идете там на улицу, кота увидели и не можете пройти мимо, чтобы не сказать ему кс-кс и не поздороваться с ним.
1: Ты разговариваешь с котиком?
2: Обязательно. Если я вижу кота, я пытаюсь с ним наладить контакт. Причем, если кот прячется, они же не все умеют прятаться. То есть он делает вид, что он прячется. Не нужно делать вид, что вы его видите. Это очень унижает кота, его как бы способность прятаться как хищника.
1: Напарник. А мне еще интересно, с кем еще ты разговариваешь на улице?
2: С незнакомыми людьми не разговариваю, меня мама так учила.
1: Молодец.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
3: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты мужней.
5: За Родину!
6: Отец. Уже в кино.
7: 16+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
16: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
17: Информационная продукция 18+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про ребячество сегодня решили немножко поговорить, потому что все мы немножко дети, немножко играем, немножко хулиганим.
2: Мы с напарником, выдумываем несуществующие слова на узбекском языке. Кутенгуру Сереге привет.
1: Да, вот тот пишет, что в детстве меня сразу окунает фильм «Приключения электроника», а в юность тоже про дурачество игра в FIFA 10. Хорошее время было.
2: Ну, так вы сейчас можете взять и погонять фифу-то. Чего? Фифа, тем более, с тех пор, знаете, как она обновилась?
1: Ребят, как вы дурачитесь? Пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что ж, лучшему в обозримой вселенной вечернему шоу пора.
2: Подурачились и хватит.
1: Спасибо вам и за сообщение, и за поздравления. Это очень, конечно, приятно. И вообще мы любим.
2: Через год продолжим. И через год будет снова день радио 7 мая.
1: Да.
2: Так что...
1: Ну, мы вообще всегда отмечали этот праздник. Он же все-таки прекрасный праздник.
2: Мы вот сейчас поедем домой и будем отмечать. Вот прям как приедем, как начнем отмечать. Все, ребят, пора нам в наше сказочное замкадье. Благодарим вас за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, друзья, услышимся уже завтра. Завтра у нас пятница. Мы по укороченной программе, зато будет Пихтория.
2: Да, все, ребят, хорошего ужина, спокойной ночи.
1: Расходимся. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
8: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
10: G-Tour Dashing. Стиль, технологии и уверенность на дороге. G-Tour Dashing в автокласс от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Инновационный дизайн, комфорт нового уровня и передовые решения. Выбор очевиден. Если G-Tour, то в автокласс. Приезжайте на тест-драйв. Новомосковское шоссе 15. Телефон 706-106. Указанная стоимость действительно для комплектации «Комфорт Плюс». Подробности на местах продаж.
11: Новые автомобили покупают в автокласс.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
13: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
14: Рули по правилам. Госавтоинспекция информирует.
15: 18+.
16: Меня зовут Алексей Королев. Здравствуйте. Весна в разгаре, и вместе с первыми цветами на улицах города появляются первые самокаты. И вновь встает вопрос безопасности. Не только тех, кто управляет средством индивидуальной мобильности, но и тех, кто от них зависит, пешеходов и даже автомобилистов. Ведь многие, кто управляет самокатом, даже не догадываются о том, что, выезжая на дорогу, они сами становятся полноценными участниками движения. И за нарушение ПДД могут получить реальный штраф. С каждым годом число происшествий с участием СИМ растет. Как кататься безопасно, а главное, по закону, сегодня поговорим с инспектором группы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Туле старшим лейтенантом полиции Викторией Чувальниковой. 2026 год принес нам ряд новых ограничений для водителей средств индивидуальной мобильности. Ограничена скорость движения, введены запреты на поездки в тех или иных местах. Давайте напомним толикам, где сегодня можно прокатиться на самокате.
17: На личных средствах индивидуальной мобильности разрешается передвигаться со скоростью не более 25 км в час. На прокатные СИМ в Тульской области распространяется ограничение в 20 км в час. Также на некоторых участках в Туле разрешенная скорость снижена до 15 км в час. а в Новомосковске до 10. Полный запрет на движение введен в Тульском Кремле, набережной, а также в ряде скверов и парков Новомосковска. Кроме того, запрещается передвигаться на СИМ по пешеходному переходу, вне зависимости от того, регулируем это пешеходный переход или нет. Поэтому, чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться. Запрещается привозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией средства индивидуальной мобильности.
16: Самокаты – любимый вид транспорта любого ребенка. Только вот и сам ребенок, и его родители часто забывают о ПДД. Именно в правилах дорожного движения даны четкие определения, где и с какого возраста дети могут кататься на самокатах.
17: Лицам старше 14 лет для передвижения на СИМ необходимо выбирать велодорожку. А если ее нет, то тротуар, если масса СИМ не превышает 35 килограмм. В том случае, когда отсутствует и велодорожка, и тротуар, можно выехать на обочину. И в особо крайнем случае – на правый край проезжей части. При этом СИМ должен быть оборудован тормозами, фарой, звонком, а также световозвращателями. Если же скорость на дороге выше 60 км в час, выезжать на нее нельзя. Дети до 7 лет могут ездить только по тротуарам и пешеходным дорожкам. И только в сопровождении взрослых. Это значит, что взрослый должен находиться рядом, но не на одном СИМ с ребенком. В возрасте от 7 до 14 лет можно ездить без сопровождения и по тротуару, и по велодорожкам.
16: Алкоголь за рулем. Об этом мы говорили уже много раз. Только вот не все знают, что руль самоката – это тоже руль. И управлять средствами индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, как и любым другим транспортом, категорически запрещено. И более того, за данное нарушение предусмотрена ответственность.
17: Ответственность за управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения предусмотрена частью 3 статьи 12.29 КОАП РФ. Влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.
16: Штраф ждет не только того, кто решил полихачить на самокате после бокала вина. Если в результате ДТП пострадал пешеход или другой водитель, то нарушителю также грозит ответственность.
17: Если в результате наезда СИМ на пешехода ему был причинен легкий или средний вред здоровью, наказание – штраф от 1000 до 1500 рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти водитель СИМ будет нести уголовную ответственность. Наказание отягощает состояние опьянения и оставление места ДТП.
16: Сезон самокатов – один из самых жарких для госавтоинспекции, ведь нужно донести до каждого водителя СИМ о важности соблюдения правил дорожного движения. Какие профилактические мероприятия уже проведены и что запланировано на этот год?
17: Сотрудниками госавтоинспекции регулярно с апреля по октябрь проводятся рейдовые мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение правонарушений водителями средств индивидуальной мобильности. Кроме того, на регулярной основе проводятся профилактические беседы с детьми и подростками в образовательных организациях. В местах продажи и аренды средств индивидуальной мобильности распространяются листовки с информацией об основных правилах управления СИМ. В 2025 году на территории региона проведено 213 профилактических мероприятий. В 2026 году работа в данном направлении активно продолжается.
16: Самокат, как и любое другое средство индивидуальной мобильности, это не детская игрушка, это транспорт. И управляя им, нужно знать правила, уважать других и думать о последствиях. Сегодня на мои вопросы отвечала инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Туле старший лейтенант полиции Виктория Чувальникова. Берегите себя и своих близких, рулите по правилам. Меня зовут Алексей Королев. Удачи на дорогах.
15: Рули по правилам.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента России объявляется с 0 часов 8 мая до 0 часов 10, сообщило Министерство обороны. В данный период все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации. Прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры в глубине территории Украины. Ведомстве напомнили, что нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели на Москву. Таким образом, их количество за сутки увеличилось до 57, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков задействованы представители экстренных служб. Минобороны в этот же день сообщили об уничтожении 127 дронов за 4 часа на территории России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также Адыгеей и Удмуртией. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обжаловал отказ в отправке на военную операцию. Мещанский районный суд Москвы поступила жалоба на решение военного комиссариата. Защита Иванова подала апелляционную жалобу на вердикт по исковому заявлению от 5 мая. Согласно тому решению, действия Минобороны и военкомата, а также отказ в заключении с Ивановым контракта на прохождение воинской службы в зоне спецоперации были признаны законными. Иванов уже подавал несколько заявлений с просьбой заключить контракт на прохождение службы в зоне спецоперации. В июле прошлого года его приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, экс-замминистра обороны проходит по делу о взятках на сумму более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше. Об этом рассказал НСН, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. Ранее в Москве обнаружили нехватку экскурсоводов. С докладом на эту тему выступило Управление Банка России по Центральному федеральному округу. Прокофьев подчеркнул, что эта проблема общая для всех остальных регионов. Международный олимпийский комитет по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. При этом МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны соответствует необходимым критериям и олимпийской хартии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Дачный сезон. Холодная вода. Как спасаться?
2: Катитонту всегда помогает.
1: Как в сказке.
2: Это не сказка, это бренд. Там, где Катитонту, всегда тепло.
1: Котлы и водонагреватели Катитонту. Ждем вас в фирменном магазине. Проспект Ленина, 102А.
3: Внимание! В Корсгрупп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корсгрупп. Все новые модели тебя уже ждут.
4: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
5: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
6: Ой.
5: Турбированный мотор.
6: Ох.
5: Багажник 475 литров.
6: И что?
5: Говорил и уговорил. Теперь у нас Теннет Т7.
7: Теннет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Теннет Автокласс от 2 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2М, 70-50-60.
8: Новые автомобили покупают в Автокласс.
9: Телефон рекламной службы в Туле. 250-470. Наше радио.
10: Наше радио.